Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Канрека приветствует всех вас. Хорошего настроения, разумеется, дня. Исполнения желаний, когда бы это ни происходило. С вами Таня Барская. И мы начинаем очередное музыкальное путешествие до 16.00 сегодня. Я думаю, этот голос не узнать очень сложно. Сегодня песни в исполнении этого удивительного певца работают не хуже фантастической машины времени. Стоит только услышать этот спокойный, очень красивый, приятный голос, пронизанный меланхолией мелодии, и мы с вами легко переносимся в любом случае в век 20 уже, и в те десятилетия, и к тем событиям возвращаясь, которые нас так или иначе волновали, мы вспоминаем, когда мы это услышали, в каких... были ситуациях, при каких обстоятельствах. Джо Дассен. Давайте вспомним сегодня песни, а их очень много, связанные с именем этого удивительного человека. И я расскажу о некоторых из песен, у которых очень интересная история. Так всегда бывает.

1969 году на телешоу Джо Дассен впервые выступает в белом костюме, который становится для него такой же визитной карточкой, как и песня про Елисейские поля. Об этой песне мы еще будем говорить, конечно же. Имя Джо Дассена стало сразу, довольно быстро после его появления на эстраде, на сценах, настоящим символом французской музыки. И при этом, может быть, не все знают, что знаменитый певец Франции родился в Соединенных Штатах Америки и до конца жизни сохранял американское гражданство. Дедушка его был эмигрантом из Одессы, а из Америки во Францию уже выгнали буквально его отца, кинорежиссера Жюля Дассена, заподозрив последнего в симпатиях к Советскому Союзу. Джо Дассен получал образование в очень разных странах: США, Франции, Италии, Швейцарии, снова в США, где получил специальность этнолог. Он пытался безуспешно начать карьеру певца и, наконец, вернулся во Францию. Ну а решающую роль тогда в возобновлении музыкальной карьеры сыграла любовь. Именно его будущая жена, пользуясь знакомствами на студии CBS, самовольно выпустила первую пластинку Джо Дассена, уговаривая его заключить с компанией контракт. Уламывали его долго, но стоило Дассену включиться в процесс, как он увлекся им с головой. 65-й год. Почти все песни, о которых пойдет речь, не были созданы самим Дассеном, но именно в его исполнении эти песни становились просто шедеврами, стопроцентными хитами. Это же относится и к старинной кубинской песне, о которой мы сейчас говорим. Она была написана на испанском, что естественно, и припев ее переводился как «Крестьянская девушка из Гуантанамо» — «Гуахира Гуантанамера». Считается, что песню написал Хосе Фернандес Диас — на основе первых строчек из поэмы кубинского поэта XIX века Хосе Марти. В Соединенных Штатах песня эта стала очень известна в интерпретации Пита Сигера, и даже на пластинке Джо Дассена он указан как один из соавторов. Давайте слушать «Гуантанамера».

что касается песни «Гуантанамера» 65 года, Джо Дассен за нее взялся серьезно. Первым делом он засадил за работу поэта Жана Мишеля Риву. И тот не только перевел текст на французский, но и изменил слова. И теперь Гуантанамера стала не девушкой-крестьянкой, но городом, куда хочет вернуться скиталец. Саму же песню Дассену пришлось записывать тайком. В Париже как раз бушевала забастовка музыкантов. На родине революции бывает и такое.

Эта песня вошла на третий сингл исполнителя, и наконец-то он обрел признание. Не помешал даже факт того, что почти одновременно свою версию «Гуантанамера» выпустила Нана Мискори. Впоследствии она даже исполнит эту песню самим Досеном, и они сделают это, конечно, замечательно. И надо сказать, что именно с этого момента у Джо Досена появился талантливый продюсер, Жак Пле его звали, и карьера пошла исключительно по нарастающей. Следующая песня.

еще одна энергичная, очень широко известная композиция Джо Дассена и тоже кавер-версия. Песню эту написал бельгийский композитор Алвер Лен для своего зятя, это испанский певец Пако Пако. Выпущена эта песня была в 1972 году. Песню тут же перезаписал на французском Джо Дассен, почувствовал самый настоящий хит в ней и не ошибся, конечно. И именно в его исполнении эта песня стала более чем популярна, начиная с Франции, потом уже касающаяся, она касалась уже всех возможных стран. Она была очень к месту, ко времени, под нее любили танцевать, ее любили подпевать из вот этого, из-за повторяющегося припева, который вы знаете прекрасно. Неизменным действительно оставался только сам веселый, непереводимый припев. Он и остался, кстати, в русской версии. Вместе с гитарой это записано было в 1975 году украинским вокально-инструментальным ансамблем «Черевные гитары».

Чаревина гитара, волшебные гитары и така-така-та. 72-й год и, соответственно, 75-й – это уже в Советском Союзе. Следующая песня в данном случае родилась в Израиле, и только потом ее спел Джо Дассен. Для меня это было в свое время открытием. Ну, если хотите, откройте это сами, а я пока промолчу.

Ты лахаяй. Группа Каверет. Израильская группа Каверет, которая с этой песней представляла нашу страну на конкурсе Евровидения, на одном из многих конкурсов. Песня эта очень популярна в нашей стране, но она добралась в какой-то момент и до Франции. Я думаю, сразу после того конкурса Евровидения Дасен услышал, и появилась песня, ничего общего не имеющая с текстом песни на иврите. Нет, она такая легкая, с простеньким, незамысловатым совершенно текстом, что не очень похоже на Джо Дассена, и о военной службе. Собственно, так она и называется, «Военная служба».

0: tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
1: 1975 год. Впрочем, и до того года имя Тото Кутуньо еще не особенно о чем-то кому-то говорило серьезно. Он даже не очень пел сам тогда, он писал для других. Первым судьбоносным событием в карьере молодого музыканта стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Паловичини. Именно в этом тандеме Кутуньо записывает для своей группы «Альбатрос» песню под названием «Африка». Речь в песне шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков в Африку. Песню слышит продюсер Джо Дассена Жак Пле и устраивает для Тото Кутуньо встречу с Джо Дассеном. Мелодия Африки была хороша, но текст был написан на французском заново, что и понятно, всегда легче и надежнее писать новую лирику, чем переводить оригинальную. Над стихами работало два соратника Дассена, Пьер Делануэ и Клод Элюмель. Первое слово оригинала было «знаешь». Они оставили его без изменений. А потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. В процессе написания у Пьера Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Вообще-то индейское лето – понятие сугубо американское. И равнозначно бабьему, прощальному всплеску тепла перед наступлением зимних холодов. Так песня получила не только новый текст, но и новое название.
0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: счастлив так, как то утро.
1: Еще одна версия. Александр Маршал, Мария Воронова. Дуэт, который напоминает индейское лето, но в русской версии.
0: Только в Северной Америке. Его называют индейским летом. Но это лето было только для нас. Я и сейчас вижу тебя в твоем длинном платье, словно сошедшую с акварели.

Эту же самую версию на стихи Гаджи Касимова в свое время исполнял, конечно, Валерий Ободзинский. Я думаю, вы об этом знаете не хуже меня. И песня эта называлась «Следы». «Где же ты?» Тот же самый текст. Кстати, когда готовился, собственно, сам вот этот проект, довольно большое упорство проявил Джо Дассен в поисках слов. И изюминку звучанию песни придавало то, что прежде чем запеть, певец произносил текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога своего героя. И в поисках точного перевода и подачи текста на французском языке на стороне поэта выступил именно Джо Дассен, заявив, что текст совершенен, в нем нельзя менять ни слова.

0: quién él, tal vez soy yo, ya no lo sé.
1: «Люксембургский сад» – одна из самых известных песен Джо Дассена, в данном случае исполняемая им на испанском. Он был полиглотом, и, я думаю, вы не раз слышали песни, которые он пел сам на еще 3-4 языках, самые известные из них. «Люксембургский сад» – уже давно я там не был. Там бегают дети, листья падают, студенты мечтают, что закончились уроки. И каждый из профессоров мечтает, что еще начинаются. Там и влюбленные, которые тихо возвращаются, увидеть красный ковер, который им свернула осень. И тут нахожусь и я один, и мне чуть холодно. Еще один день без любви, еще один день такой жизни. Люксембургский сад, он постарел. Он ли это? Я ли это? Не знаю.

кафе. После удачного почина Джо Дассен вновь обращает внимание на репертуар группы Тото Кутуни «Альбатрос». И для следующего сингла он выбрал именно эту песню «Уому Дове Вай», которую все те же Деланое и Лемель переработали в песню «Привет, салют». Начинающаяся с задумчивого свиста, эта композиция звучала грустно, меланхолично, повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты и возвращается на родину к своей старой любви. Потом мы услышим и еще один, конечно же, вариант, но давайте услышим самого Дассена.

из интервью Джо Дассена журналу «Кругозор». Это был 80-й год. Почему именно этот тон? Мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире. Нам нужны паузы хотя бы для минутного размышления. Такие вехи для ориентировки. Такими вехами и служит мгновение возвращения в свое детство, в юность, к которому, я уверен, мы привязаны все. И ностальгический мотив, стих, ритм могут переносить нас туда с легкостью. Да песня и вообще должна быть таким средством транспорта. Песня «Антракт», песня «Воспоминания» и непременно доступная. В русском варианте песни, которая называлась «Здравствуй», исполненным Львом Лещенко, упор был больше сделан на любовную тему, чем на песню на тему разочарованного странника, о чем я говорил выше. И на вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен отшучивался, что поет не о своих любовных страданиях и муках, но скорее о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля. Лев Лещенко.

Но сейчас следующее путешествие, история следующей песни, которую прославил, действительно прославил во всем мире Джо Дассен. В данном случае растет ее корни из Италии. Рикардо дель Турко.

Думаю, что все узнали эту песню, я имею в виду хотя бы музыку. Неудивительно, что очень задорная песня, существует в нескольких версиях. Неудивительно, что я сразу услышал Джо Дассен, и что все эти версии выстрелили практически одновременно в разных странах и на разных языках. Начало 68 года. Джо Дассен посетил концертами Италию, по привычке присматриваясь к местному материалу и пытаясь найти что-нибудь и для себя. Меткий глаз и слух, разумеется, в тот же час обратили внимание на песенку, которую вы слышите сейчас, с припевом «Зай-зай-зай-зай». Она была впервые выпущена в 67 году, то есть буквально за год до прибытия туда, в Италию, Джо Дассена, в исполнении молодого тогда Рикардо дель Турко. Версия особого успеха, кстати, не имела. Просто прошла и прошла. Зато через год на эту песню накинулось сразу несколько исполнителей, и не зря. В Британии она стала называться совершенно по-другому. Песню эту исполняла группа Tremels и заняла с ней в Британии 6-е место в хит-парадах. Благодаря уже этой группе об этой песне услышали в других странах, в частности, в Советском Союзе. Ну и, конечно, французская версия Джо Дассена стала, наверное, одной из самых известных. И название в переводе на русский «Свистеть на холме» носило подходящую мелодию, шуточный характер о том, как коварная пастушка назначает воздыхателю свидание на холме, мол, свистни, я приду. Парень свистит, конечно, пейзанка не приходит. В общем, такая история.

же 68-м году. Не знаю откуда, именно из какой версии они исходили. А песни прослышали в Советском Союзе, а именно советский ансамбль «Поющие гитары», который, наверное, собаку съел этот ансамбль на исполнениях кавер-версии. Ну, конечно, тогда такого термина не было. А вот песни, которые исполняли они, огромное количество, в процентном соотношении их репертуара составляли, конечно, перепевки. И это была одна из самых удачных песен «Велосипедистов».

кстати, в конце 60-х свой вариант представил и Эмиль Горец, который тоже очень много пользовался замечательными композициями, возникающими в других городах и странах. И этот мир устроен мудро, в том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Так начиналась песенка в его исполнении. Сейчас вы услышите самый настоящий блюз в исполнении Джо Дассена. Блюз очень известный, у него есть очень много исполнителей вообще, он блюз старый. Давайте послушаем, как Дассен поет блюзы.

Майк Уилш и Майк Деган написали эту песню, и называлась она «Waterloo Road», «Дорога в Ватерло». В общем, ее не особенно никто и не заметил. Записал эту песню коллектив под названием Jason Crest, 68-й год. Ну и, конечно, эта песня стала одним из самых известных и популярнейших хитов для Джо Дассена в 60-х годах «Елисейские поля». Настоящую славу принес этой песне, конечно, именно он. На этот раз он привлек к переделке Пьера Деланоя, объяснил, о чем должна была быть эта песня, и идея принадлежала именно Дассену. Он и говорит потом в одном из интервью: идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. Недаром, когда Токио и Париж устраивали братание своих главных улиц, Ганзы и Елисейских полей, именно Дассена сделали почетным гостем церемонии. Бодрая маршеобразная композиция действительно имела успех не только во Франции, но и в хит-парадах многих-многих европейских, а потом не только европейских стран. Версия на японском языке от Джо Дассена. «Елисейские поля».

Еще одна замечательная песня «Кафе трех голубок» или «Трех голубей». Нанси. В декабре мокрый падает снег, незнакомка заходит в кафе. Садится она от меня в стороне, я не знаю, с чего начинать мне. Погода, природа, других идей нет, но она улыбнулась в ответ. И вот мы уже говорим о любви, и растопит снег наши следы. Мы повстречались в кафе трех голубей. Месте свидания бездомной любви. Вот так начинается этот потрясающий крест.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Итак, сегодня мы, уважаемые радиослушатели, с удовольствием всех вас приветствую, отправляемся по вашим просьбам и с моим большим удовольствием в мир вновь джаза и в мир джазовых стандартов и на

элегантность. И все это в этом блюзе. Существует уже на данный момент более чем 1500 записей. Согласитесь, это много. Я более чем уверена, что они приблизятся к 2000, это количество. А версия Бесси Смит с трубой Луи Армстронга вообще стала историческим эталоном. Это была одна из первых блюзовых песен, которая смогла добиться успеха в качестве поп-песни, не блюза, не джазового стандарта. И до сих пор эта композиция остается важной частью репертуара именно джазовых музыкантов, что вполне понятно. Среди артистов, которые ее записывали, Бенни Гудман, Луи Армстронг, Кэп Кэллоуэй, Бинг Кросби, Пол Робсон, имена, согласитесь. И что интересно, как вот бывает иногда и у людей, которым дают второе имя, прозвище, у песен тоже такое случается. Эту песню называют «Гамлетом джазмена». Красиво. Так что касается истории, то Хэнди, автор, сказал, его вдохновило на эту песню, на этот блюз, случайная встреча с женщиной на улицах, обратите внимание на название, Сент-Луиса, штат Миссури, которая была безутешна из-за отсутствия мужа и говорила: «У моего мужа сердце как камень, брошенный в море». Это и было ключевой строчкой того блюза, который появился. В автобиографии композитор, автор всего этого шедевра, рассказывает, как он услышал эту мелодию сначала в 1892-м. Услышав мелодию, он переработал ее, и появился Сент-Луи блюз.

не узнать практически невозможно. Переходим к следующей истории. Бенни Гудман, культовый джазовый композитор, дирижер, пожалуй, самой известной композицией его является та, что услышите вы, и вы хотели это услышать, я рада. И, конечно, стоит о ней рассказать, об этой истории и об этой композиции. Эту песню американский композитор Луи Прима написал в 1936 году. Композитор, в принципе, планировал создать обычный эстрадный хит и хотел посвятить его джазовой звезде Бингу Кросби. Не прошло и года, как 28-летний Бенни Гудман, они все были очень молоды, записал свою версию песни, пригласив на голливудскую студию оркестр. Композиция, конечно, выделялась на фоне остальных работ того времени, и, обратите внимание, оригинал, вот тот, о котором мы говорим, выделялся еще и потому, что композиция была необычайно длинной для того времени. Вместо стандартных 3 минут было записано 9 минут будущего хита. Барабанщик Джин Круппа при этом добавил скоростные педали и новый вид барабанов, том-том они назывались, которые отвечали за мелодию, и это вывело в итоге искусство ударников на новый уровень. История, конечно, Бенни Гудман, который превратил итальянскую зажигательную мелодию Луи Прима в гимн, настоящий гимн эры свинга. Давайте услышим эту замечательную композицию под названием «Sing, Sing, Sing» в исполнении Дебби Бун.

Дебби Бун. Ну что ж, продолжаем путешествие. И следующая совершенно потрясающая, на мой взгляд, песня Ричарда Роджерса. Это музыка, и Лоренса Харта. Слова, соответственно, которые были написаны для мюзикла. Не для сцены какой-то конкретной, не для джазовых исполнителей, нет. Это был мюзикл 1937 года «Babes in Arms», он назывался, и в оригинальной постановке мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин. Несколькими годами ранее, на рубеже 20-30-х годов 20 века, именно она была известна как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было всего 16,5 лет. И вот с тех пор, с ее первого исполнения, вообще с первого исполнения из мюзикла, тогда и стали называть сразу эту композицию уже джазовым стандартом. Ее записывали сотни исполнителей. Хотя на самом деле песня стала действительно популярной после потрясающего исполнения лет через 15 после своего появления, когда записал ее Фрэнк Синатра. В настоящее время эту песню даже ассоциируют с Днем Святого Валентина для тех, кто его отмечает, в контексте «поющий обращается к своему второй половине». А в оригинальном мюзикле девочка-подросток поет ее мальчику-подростку, которого ради использования этой песни переименовали Валентина, Вэл. И при этом песня без каких-либо изменений текста могла исполняться и мужчиной, становясь обращенной к девушке или женщине, которую зовут Валентина. Фрэнк Синатра. «My Funny Valentine».

В начале 30-х годов 20 века появился этот хит. Название на русский язык переводили как, например, «Нет джаза без свинга». Мелодия популярна до сих пор, в том числе даже в виде ремикса, то есть такой кавер-версии современной, которая стала называться «Дуап, дуап, дуап». Ритмы свинга завоевывали все больше тогда молодежь на танцплощадках, появлялись новые биг-бенды, усиливалась естественная конкуренция. Дюк Эллингтон держал высокую творческую планку и говорил: «Джаз – это музыка, свинг – это бизнес». Огромное количество исполнителей, но я сразу скажу, это, естественно, Дюк Эллингтон, автор и один из самых известных исполнителей. Что касается еще историк этой композиции, знаменитый тромбонист Эллингтона сказал: если в нем нет свинга, то это не важно. Вот так родилось определение практически целой эпохи. Эту знаменитую композицию напоминает всем потрясающая, потрясающая Нина Симон.

Симон. Следующая тема – популярные песни, джазовый стандарт 30-го года прошлого века с музыкой Джимми Макхью и словами Дороти Филдс. «На солнечной стороне улицы» – именно так впервые эта песня была представлена в бродвейском мюзикле. Еще один пример того, что песня была сочинена, придумана, задумана для мюзикла. Главные роли в этом мюзикле тогда исполняли Гарри Ричман, звезда, и Гертруда Лоуренс. Постановка эта выдержала достаточное количество представлений, мы не об этом. Потом была закрыта, но вот в истории осталась постановка именно благодаря еще и двум музыкальным темам, одной из которых и была вот эта песня «On the Sunny Side, on the Street». Первая запись была сделана Тедом Льюисом, его оркестром уже в этом же 30-м году добралась, причем сразу, говоря современным языком, в тогдашнем хит-параде в национальных чартах до второго места. Тогда же сам актер Гарри Ричман, поющий актер из мюзикла, записал свою версию и тоже оказался в том же хит-параде. И дальше, собственно, путешествие этой песни, этого стандарта джазового, уже, как всем стало понятно, пошло по другим странам, с другими оркестрами и солистами. Есть даже теория, согласно которой автором этой музыки «On the Sunny Side of the Street» был Фэтс Уоллер, но что он в итоге решил продать права на сочиненную композицию. Ну и, конечно, огромное количество исполнителей, среди которых Элла Фицджеральд, и Каунт Бейси, Фрэнк Синатра, Луис Армстронг. В общем, песня о том, что радость – выбор. Ее исполняли во времена Великой депрессии, но в итоге она стала гимном оптимизма. The Golden Gate Quartet исполняет сегодня эту композицию.

The Golden Gate Quartet и на солнечной стороне улицы. Следующее. Инструментальная джазовая пьеса Билли Стрейхорна, которую он написал в 1939 году для оркестра Дюка Эллингтона, в котором автор и работал. Первая аудиозапись была сделана в 1941 году и считается это, как вы понимаете, конечно же, джазовым стандартом, еще бы нет. В 1940 году, тут очень интересная история, за год до исполнения, до записи, американское общество композиторов, авторов и издателей повысило лицензионное отчисление за трансляцию музыки по радио. И Дюк Эллингтон, и его оркестр были вынуждены отказаться от использования своей прежней визитной карточки. Это была композиция, которая называлась «Сепия Панорама». В поисках новых композиций, которые могли бы выполнить такую роль, Эллингтон обратился к Билли Стрейнхарту. Он работал аранжировщиком и пианистом оркестра Эллингтона. И к своему сыну Мерсеру. Пьеса была написана на самом деле Стрейнхарном, как я уже сказала, еще в 1939-м. Но автор, представьте себе, выпросил ее в мусорную корзину, но, к счастью, этот черновик спас сын Эллингтона. Позже к инструментальной пьесе был дописан и текст, и вот первым подтекстовку, это был уже 1942 год, выполнил Ли Джеймс, но все-таки более был распространен текст Джой Шеррилл, который появился в 1944 году. Ну, а в 1976 уже, спустя много лет, оригинальный сингл Дюка Эллингтона, его оркестра с этой песней, которая вышла тогда, в 1941 году, был принят в зал славы премии Грэмми. Так что, а Стрейнхорн, он получил письмо от Эллингтона: «Добраться ко мне можно на поезде A». Это линия метро. Та самая. И вот эта фраза стала вдохновением для названия композиции, для ее ритма. Визитная карточка оркестра Дюка Эллингтона «Take the A Train». Элла Фицджеральд.

Ну а мы переходим к следующей истории. Популярнейшая песня вообще во всем мире на разных языках, переведенная на огромное количество языков и ставшая тоже джазовым стандартом в итоге. Песня, которую записывали на разных языках, но такое количество потрясающих групп, исполнителей, солистов, дуэтов, трио, как угодно, разумеется, инструментальных версий. Песня была создана в 1945 году на французском языке под названием «Опавшие листья». Мы говорим именно об этой потрясающей красивой песне. Если буквальный перевод – «Мертвые листья». Музыку, я думаю, многие знают эту историю. К ней написал французский композитор венгерского происхождения Жозеф Косма, стихи поэт и кинодраматург Жак Превер. Впервые эта песня прозвучала в вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Корне «Врата ночи». В фильме эту песню напевал Ив Монтан, он и играл главного героя, и оперная певица Ирен Иоахим, которая пела за главную героиню. В 1947 году американский поэт-песенник, композитор и певец Джонни Мерсер написал к этой песне английский текст, который я предлагаю услышать в исполнении легенды мира джаза Нэт Кинг Коул в нашем эфире «Autumn Leaves».

это красиво, согласитесь. Переходим к следующей нашей теме. Джазовый стандарт, написанный в 1954 году пианистом Эрлом Гарнером. Он сочинил ее как инструментальную тему в традиционном формате, записал для своего альбома под названием «Контрасты». Текст песни уже был добавлен позже Джонни Берком, и она появилась в итоге на альбоме Джонни Мэттиса в 1959 году. И вот уже потом эта запись достигла достаточно серьезного места в чарте именно поп-синглов Соединенных Штатов Америки и даже получила номинацию на премию Грэмми. Вот с тех пор она стала еще и фирменной песней самого Джонни Мэттиса. Ну а потом эту песню стали, конечно, записывать очень серьезные исполнители, включая версии Эллы Фиджеральд, Рэя Стивенса, самого, понятно, Эрла Гарнера и Джонни Мэттиса потом тоже. Записи самого Мэттиса и Гарнера были включены в зал славы премии Грэмми. Песня вообще сама по себе заняла 174 место в списке песен века, который составляет Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, Национальный фонд искусств. Об этой композиции говорили так. Гарнер написал мелодию во время полета, глядя из окна самолета, и туманность в названии композиции о высоте и о легкости. Мы говорим о том, что называется словом «misty». Сара Вон.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Продолжаем наш эфир. Следующее путешествие в мир той композиции, в тот джазовый стандарт мы сейчас обсудим, который был написан в 1930 году. Популярнейший стал песней, джазовым стандартом, само собой, на музыку Джонни Грина и слова Эдварда Хеймана, Роберта Сура и Фрэнка Эйтона. Что касается текста, вы сами видите, есть три человека, которые приложили к этому руку и свое вдохновение. Песня эта была написана в Нью-Йорке для британской актрисы и певицы Гертруды Лоуренс целенаправленно. Она представила ее лондонской публике. Опубликованная в Англии в песне впервые была потом уже исполнена в США Либби Холман в Бродвейском ревю в том же 30-м году. В Великобритании оркестры Джека Хилтона и Амброуза впервые записали эту балладу в ту же неделю, в феврале 30-го года. Настолько было понятно с самого начала, что это что-то невероятное. В США произведение быстро приобретает популярность. К концу 30-го года, всего за несколько месяцев, это произведение записывает по меньшей мере 11 американских групп. Согласитесь, это говорит о многом. Луи Армстронг был первым джазовым музыкантом, который записал эту песню в октябре 30-го года, но именно Пол Уайтман и Джек Фултон популяризировали ее именно в США. Один из самых часто записываемых джазовых стандартов вы услышите сейчас в исполнении Эми Уайнхаус. Это была ее последняя студийная запись. Если кто-то не знает, ее уже нет в этой жизни, нет с нами несколько лет, к сожалению, ушла она очень рано, и она записала это дуэтом совместно с американским певцом Тони Беннетом. Хоукинс когда-то записал соло, которое навсегда изменило джаз, и импровизация становится важнее темы. Мы говорим «Body and Soul». Замечательнейшая, потрясающая, красивая песня, тема, музыка и в данном случае два голоса, один из которых Эми Уайнхаус.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it before?

Прекрасно. Итак, следующая тема – это тоже 1930 год и тоже из мюзикла. Мюзикл назывался «Girl Crazy». Всеми любимая мелодия, которую просто сотворил, в очередной раз сотворил, как он это делал с другими мелодиями, Гершвин. Джордж Гершвин написал эту мелодию изначально как медленную балладу для незаконченного мюзикла. При переработке мелодии год спустя для уже фильма «Girl Crazy» он ускорил темп и выделил вторую долю, избегая сильные доли, и вот это обеспечило синкопацию, которая и делает эту композицию такой запоминающейся, если мы говорим о темпе. На премьерном выступлении Этель Мерман, которая исполняла эту песню, буквально остановила то шоу, которое шло хорошо и достаточно спокойно, своим фирменным вокальным исполнением. И до этого мюзикла, и до фильма Мерман была относительно неизвестна. С тех пор, как она исполнила эту песню, а называется она «I Got Written», это сделало ее сразу знаменитой. С момента первого же исполнения композиция эта была записана многочисленными исполнителями, которые работали в разных жанрах, разумеется, в мюзиклах, разумеется, в джазе, включая таких легенд музыки, как Армстронг, Гудман, Арт Татум. Выступления эти вообще отражают самый настоящий феноменальный очередной такой поворот в музыкальной судьбе, о котором говорят многие музыкальные критики. Музыка исполнителей вот сочиняется и публикуется с расчетом на то, что исполнители вместо того, чтобы быть связанными партитурой композитора, будут исполнять мелодию, гармонию, темп, настроение по своему усмотрению. И получается именно так. Если Элла Фицджеральд в свое время пела более медленно, то, как Гершвин написал в самом начале, вы услышите сейчас одну из последующих версий, где «I Got Rhythm», именно «ритм», Ренни Джеймс.

Следующая тема и следующий рассказ. Песня эта родилась как религиозный гимн, но Новый Орлеан превратил ее в манифест свободы и радости. Это было именно так. Сам Луи Армстронг говорил: «Когда я играю эту песню, я снова чувствую себя мальчиком из Нового Орлеана». Когда святые маршируют, это называется именно так. Как он превратил старинный, самый настоящий церковный гимн в вечно зеленый хит. Одна из самых известных песен в мире не может на самом деле похвастаться ни образцовой версией, ни точным даже авторством. Только богатая история изменений и исполнений. Этого хватает в ее карьере, скажем так. Первую запись тогда еще гимна, когда святые маршируют, была сделана в 1923 году Нью-Йоркской госпел-группой. В 1927 году братья из Южной Каролины Фрэнк и Джеймс Маккраби ускоряют темп, выпускают, соответственно, эту композицию в расчете уже на слушателей не только темнокожих, что было важно. В том же году записывается блюзовый кавер на 12-струнной гитаре. Отец блюграсса, как его называли, Билл Монро, добавляет к этой мелодии еще и мандолину, это уже 1936 год. В мае 1938-го Луи Армстронг дарит первую, но далеко не последнюю джазовую версию «Святых», как это называют одним словом иногда, нестареющий хит Диксиленда с ироничным вступительным словом, как его называют самого преподобного Сатчмо. Луи Армстронг, между прочим, какое-то время не исполнял «Когда святые маршируют», этот Диксиленд, на концертах лет 10, опасаясь возмущения христиан. И все-таки, так или иначе, но судьба этой композиции была очень и очень серьезная, несмотря на все изменения. Песенка эта проложила путь в концертную программу и Армстронга, и огромного количества других музыкантов. А Армстронг просто слился со святыми, так или иначе. Ну, в общем, есть еще и другие теории, даже одна из них утверждает, святые прибыли якобы с Багамских островов. В общем, теорий хватает, поклонники Диксиленда собирают версии того, что называется «Когда святые маршируют». Мы это слушаем вновь в исполнении spirituals gospel-группы The Golden Gate Quartet.

Я оставляю вас с этой группой, с этой темой, с воспоминаниями о том, что вы сегодня успели услышать. Буду рада получать и дальше от вас ваши просьбы, которые касаются любого направления. Всегда рада помочь. С вами была Таня Барская. Оставайтесь на волнах радио Канрека. Will the Saints go marching in?

разрешает ему гастролировать до сих пор по всему миру. Буквально совсем недавно, буквально неделю назад он здесь, в Израиле, давал концерт. Какой же это был аншлаг! Какой же это был праздник для всех поклонников хорошей музыки! Просто хорошей музыки! Эльберт Хампердинг здесь, в Израиле, ощутил себя очень хорошо и свободно, подарив нам всем эту музыку, эти песни разных десятилетий, уже веков так получилось. И, конечно, он пел и это, самую, наверное, одну из самых известных своих композиций, написанных вот так для него. Американская ритм-блюзовая баллада «Release Me» в его исполнении звучит просто

Интересно, что Хампердинг, будучи тогда еще Арнольдом Джорджем Дорси, родился в Британской Индии, в Мадрасе, в семье британского офицера. Школу уже он заканчивал в Англии, в Лестере, и устроился на работу в инженерную компанию. То есть до пения вроде бы было еще далеко. Ему никто не мешал петь, но до карьеры было действительно далеко. Обладая хорошим голосом, он пел, так же, как и Том Джонс, с самой ранней молодости, и по выходным пел в местных пабах, в которых помимо песен с успехом разыгрывал пародии на американского комика Джерри Льюиса, очень известного в то время. После службы в армии попытался начать карьеру профессионального певца, выступая под именем Джерри Дорси. Успел сняться в телесериалах, выпустить песню, сингл, прошедший почти незамеченным. Кстати, очень похоже на начало карьеры Тома Джонса, не правда ли? Помешал работе и туберкулез, которым певец страдал в конце 50-х годов, но ему удалось все это побороть, и, разослав по студиям кассеты с собственными записями, он привлек внимание композитора и продюсера, кого бы вы думали, все того же Гордона Милса, который к тому моменту раскручивал Тома Джонса. Интересно. Милс начал активно работать и с ним, с Дорси, но на первых порах молодой певец по-прежнему не привлекал внимания публики. Тут я все-таки замолчу и дам возможность еще раз услышать. Не в первый раз, явно не в последний, этот удивительный голос Хампердинга.

Энгельберт Хампердинг выпустил свой первый хит, а именно кавер-версию американской ритм-н-блюзовой баллады «Release Me». Вот то, что мы слышали в самом начале. Тираж этого сингла в рекордные сроки превысил 2 миллиона. Это была совершенно сумасшедшая цифра по тем временам. Песня держалась на первом месте британского хит-парада, оттеснив даже песню «Beatles Penny Lane» на второе место. Следующая композиция заняла в хит-параде Англии второе место, а спустя несколько месяцев появилась песня, которую я хочу, конечно, обязательно включить в сегодняшний наш эфир, потому что представлять карьеру Хампердинга без этой песни последний вальс просто нереально.

До конца 60-х годов у Хампердинга вышло еще несколько самых настоящих хитов, и один из них я хочу вам сейчас предложить. Конечно же, эту мелодию мы слышали, слышали и на французском языке. Давайте услышим эту знаменитую тему «Велосипеды» из «Белсайза».

Когда я в своих программах рассказывала о том, что к нам едет Хампердинг, мне запомнилась фраза, которую я читала в нескольких сразу пресс-релизах, о том, что у Хампердинга настолько широк репертуар как таковой, он не просто может выбирать, у него обычно на гастролях, при поездке на очередные гастроли, перед ним стоит в основном одна проблема. Что выбрать для исполнения, потому что его всегда, разумеется, просят петь то, что называют evergreen, вечные песни, вечно зеленые, да? То, что остается навсегда. И этого у него в репертуаре ну, просто такое количество, что действительно он может выбирать так, что программу можно растянуть и на 5, и на 6 часов, разумеется, и только из выбранного. Потому что если брать все композиции, которые он когда-либо спел, перепел, которые для него написали, эти композиции становились хитами раз и навсегда, вот именно тем, что такое называют, я уже сказала, evergreen, это то самое. Ну, судите сами, я буду просто вам напоминать те или иные композиции. Слушайте.

Следующая композиция, которую я хочу напомнить, ну, напомнить хотя бы потому, что все мы слышали рано или поздно эту композицию, слышали, может быть, кто-то чаще, кто, например, любит песни неаполитанские, потому что самая настоящая песня неаполитанская абсолютно, только в ее английской версии. Песня, написанная в 30-м году, 1930-м, композитором Рудольфо Фальво на слова Энцо Фуско. «Скажите вы ей», буквально переводится это на русский язык с итальянского, понятно, с неаполитанского его диалекта. Но в России, благодаря советскому поэту Михаилу Улицкому, эта песня появилась под названием «Скажите девушке, подружке вашей».

Вы слушаете Радио Река, Кан. С вами Таня Барская, Алана Айденова и, конечно, Энгельберт Хампердинг, чей волшебный голос нам напоминает очень много хорошего из нашей же с вами жизни. Кто-то вспоминает какие-то, возможно, этапы в вашей жизни, ассоциации, воспоминания. Что касается следующей песни, очень хочется и ее услышать обязательно. Многие связывают эту песню совершенно естественно с таким исполнителем, как Энди Уильямс, который первым спел эту песню, написанную на музыку Фрэнсиса Лея и на слова Карла Сигмана. Волшебная песня на самом деле. Песня о любви, в данном случае для Хампердинга, вполне естественно. У него большинство композиций в его репертуаре так или иначе о романтике, о любви и о чем-то очень хорошем. Love story.

Вы слушаете радио Кам Река и Энгельберта Хампердинга, а его удивительный успех, выдающийся успех в эпоху господства, с одной стороны, на эстраде Битлз и расцвета рок-музыки, был обусловлен, конечно же, превосходными вокальными его данными, очень красивым баритоном, широким по диапазону, лирической манерой пения. Он был романтический герой. Безусловный, абсолютно тщательно подобранный такой репертуар, романтический, сентиментальный, эффектная внешность. Еще какая эффектная внешность? Все это сделало Энгельберта Хампердинга любимцем женщин всех возрастов, ну и, разумеется, мужчин в принципе тоже. Почему нет? Но таких объективных мужчин. Просто потому, что они понимали, насколько он замечательно поет. Давайте слушать дальше. Эта песня, эта композиция очень хороша. Она существует много-много лет. Кто только ее не пел. И в очередной раз в эту композицию, в мелодию ее и в то, как Хампердинг подавал текст, влюблялись даже не знающие английского языка. Да не имело это значения. «Тень твоей улыбки». «Тень твоей улыбки» была песня всегда, которая завораживала всех.

0: Итальянская песня, написанная Франко Мильяччи и Доменико Модуньо. Впервые она была представлена на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 1958 году самим Модуньо, и второе ее исполнение Джонни Дорелли, где заняла первое место. В том же году именно эта песня представляла Италию на конкурсе Евровидения, где заняла третье место. Тем не менее, эту песню считают одной из самых лучших вообще, когда бы это ни было исполнявшихся на конкурсе Евровидения вообще, итальянских в частности, «Воларе». «Летаю».
1: Sometimes the world is a valley of heartache and tears, and in the hustle and bustle

«Летать» поет на смеси итальянского и на смеси английского, разумеется, языков Энгельберт Хампердинг. А мы остаемся во власти магии его голоса. И следующая песня, еще одна жемчужина, живет она до сих пор, уверена, что она еще будет жить очень долго, настолько она красива, на мой взгляд, ну, давно уже, не только на мой, конечно. Песня эта была написана для бродвейского мюзикла «Роберта». Это был 1933 год. Сами представьте себе, как давно она была написана, эта композиция. Песню написал американский композитор Джером Керн или либреттист Отто Харбак. Ирен Дан впервые ее исполнила спустя 2 года в фильме «Роберта». В квартете, кстати, очень подходящем и замечательном. Квартет состоял, кроме нее, из Фреда Астера, Джинджи Роджерс и Рэндольфа Скотта. Ну а потом эту песню исполняли все, возможно, достойные певцы, коллективы, певицы. Прежде всего джазмены, кстати, Нэт Кинг Кол, Брайан Ферри, Адриано Челентано, группа The Platters. Очень-очень много всех, просто невозможно перечислять. И я только назову эту композицию. «Дым застилает глаза», или второе название «Дымка в твоих глазах», «Smoke gets in your eyes».

Следующая тема не менее волшебная. Она относит нас с вами к одному из самых известных французских мелодраматических кинофильмов 1966 года. Фильм, который заработал очень много призов. Но главное, он до сих пор в памяти, равно как и музыкальная тема. Часто действительно бывает так, что фильм без темы определенной музыкальной уже не воспринимается. Мы связываем эту тему непосредственно с сюжетом. В главных ролях в этом фильме снимались Анук Эмэ, Жан-Луи Трентиньян, автором и продюсером, режиссером был Клод Лелюш, ну а композитором великий Фрэнсис Лэй. Мужчина и женщина.

За свою очень долгую творческую жизнь Энгберт Хампердинг удостоился, конечно, большого количества наград, в том числе и 68 золотых пластинок, 18 платиновых альбомов, премии Грэмми, многих премий Грэмми. Что касается его материального благополучия, я совсем о нем не хочу говорить, но у него с этим все хорошо. И тем не менее, за рубежом широко известна его благотворительная деятельность. Энгельберт содержит на свои средства многие медцентры и больницы, а также воздушную скорую помощь в своем родном городе Лестер. И несмотря на исчезновение в какой-то момент, естественное, из хит-парадов и солидный возраст, Хампердинг продолжает оставаться одним из наиболее ярких исполнителей жанра традиционной эстрады, продолжает активно гастролировать, собирать на концертах аншлаги по всему миру. И, как я уже сказала, единственные проблемы для него в его возрасте и с его карьерой остается только выбрать те 20, 30, 40 песен, композиции, с которыми он предстанет на сцене того или иного города в той или иной стране. Слишком большое количество композиций в репертуаре Хампердинга. Ну, судите сами, давайте вспомним эту песню из репертуара вообще-то Фрэнка Синатры.

интересная версия, на мой взгляд. И, в общем, не испортила композицию. Просто даже было неожиданно услышать Strangers in the Night в таком темпе. Вот и все. А голос, с таким голосом петь самое то. Что касается Хампердинка. Певец много раз снимался в кино. Режиссер из Грузии Зал Кокабадзе снял его однажды в роли султана в музыкальном фильме «Али Баба и 40 разбойников». Представьте себе сейчас внешность Хампердинга и представьте его себе восточным султаном, разумеется. В Советском Союзе еще Хампердинг пользовался очень большой популярностью, еще начиная с 70-х годов, в первую очередь благодаря официально выпущенным пластинкам фирмы «Мелодия», что очень способствовало вообще узнаванию певцов из-за рубежа по отношению к Советскому Союзу и, в частности, английских. В 70-м году Эмиль Горовец записал кавер-версию песни Хампердинга. Правда, в Советском Союзе тогда никто словами «кавер-версия» не бросался. Но, тем не менее, он записал песню «The Last Waltz», «Последний вальс», под названием «Прощальный вальс» с русским текстом Подберезского, а Валерия Бадзинский под названием «Все сбудется» на русский текст Онегина Гаджикасимова. Что касается концерта Хампердинга в России, который должен был состояться в 1997 году, он был отменен из-за болезни певца. И в 2003 году первый приезд с гастролями в Россию прошел в Кремлевском дворце. Собственно, их было два концерта. Прошли более чем с успехом. Заодно прошло и интервью на радиостанции «Серебряный дождь», которое запомнилось всем. И через 7 лет, это был 2010 год, Энгберг Хампердинг приехал в Россию и уже дал концерт в Москве в Крокус-Сити-Холле, замечательном помещении, зале, для того, чтобы там пели звезды такого уровня. Санкт-Петербург, Ледовый дворец принимал Хампердинга в 2011 году. В 2010 Хампердинг стал гостем «Новой волны» в Юрмале. Конечно же, на ура. Я уже молчу о том, что Хампердинг в 2012-м вообще-то представлял Великобританию на конкурсе Евровидения. И он не занял какого-то серьезного места, но авторитетом всех убил. Это было совершенно точно. Я смотрела как раз этот конкурс. Это было очень и очень интересно. Он занял очень далекое место, но спел все равно блестяще. Просто потому, что иначе-то он петь не умеет. Вот такая у нас сегодня была передача, такое путешествие. Осталось, наверное, перед тем, как попрощаться, сказать, о какой песне сейчас пойдет речь. Вы ее свяжете с Луи Армстронгом и будете правы. И посмотрите, как Хампердинг и такую песню может подать. С вами были Таня Барская и Алла Найденова. Ну и мы слушаем «What a Wonderful World».

0: А теперь о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня температура понизится и будет немного ниже обычной для этого времени года. Утром на прибрежной равнине возможен легкий дождь. С завтрашнего дня и до среды ожидается постепенное повышение температуры. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бейершеве 33, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Президент США Дональд Трамп заморозил планы по массированному удару по Ирану. Почему? Как надолго? Никто не знает. Поговорим об этом более подробно, так же, как и о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Египет выступает с планом новой инициативы по дислокации сил стабилизации в секторе Газа. Поговорим и об этом. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан отстранен от должности в связи с делом о сексуальных домогательствах. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с происходящего в Иудее и Самарии. Эскалация там набирает обороты. Как я уже сказал, в минувшую пятницу в результате теракта погибли двое израильтян. Накануне вечером была еще одна попытка теракта, на сей раз на Южно-Хевронском Нагорье. Об этом и других событиях в сфере безопасности мы беседуем с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Габи.
0: Прежде всего, хочу, чтобы не растекаться мыслью по древу, задать вам один очень сфокусированный вопрос. Известно ли достоверно, где находились вот те самые гулявшие в минувшую пятницу израильтяне в тот момент, когда начались столкновения? Внутри деревни Кафар-Тель, рядом с ней территория А, территория С. Где они находились?
1: Ну, насколько я понимаю, это рядом. Это совсем рядом, но не внутри. Хотя, опять-таки, понятие «внутри деревни» сегодня, оно иногда не конкретизировано. Есть, могут быть, разбросанные дома. В общем, формально они не находились, насколько я понимаю, внутри деревни. И это не территория А, насколько я, опять-таки, понимаю. Это территория Б или что-то в этом роде. Ну и, кстати говоря, территория Б – это зона, в которой ответственность за безопасность находится на силах безопасности Израиля. Это если мы говорим о соглашении ОСТ.
0: Имеют ли право израильтяне находиться на территории Б?
1: На территории Б израильтяне имеют право находиться. На территории А по закону израильскому же они, как правило, находиться не имеют. Но, опять-таки, это речь идет о соображениях безопасности. И израильские граждане эту разнарядку нарушают на регулярной основе. Ну и, собственно, ничего израильским гражданам за это нет. Это я говорю по поводу зоны А. И, как правило, очень часто из зоны А вытаскивают тех, кто попадает там в беду. Это происходит, ну, не скажу на ежедневной основе, но довольно часто.
0: Может ли быть ситуация, при которой люди, так сказать, оказываются в зоне А, не зная, что они там находятся, я не знаю, по ошибке и так далее? Или не надо быть наивными, все прекрасно знают, куда идут?
1: Ну, как правило, наивных здесь мало, но можно ли заехать или упереться в зону А? Да, безусловно, можно, и это может быть неумышленно. Я напомню очень старые трагические обстоятельства. Линч в Рамаль в первую, во вторую интифаду. Два израильских резервиста заехали туда отнюдь не по своей воле. И сегодня, в принципе, кто ездит в Иудеи и Самарии, с одной стороны, если мы говорим ездит, а не ходит, часто на въезде, как правило, есть как минимум плакат на всех языках, говорящий о том, что перед вами зона А и так далее. Мне сложно представить человека, который может

В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности, заседание правительства сегодня утром пройдет в подземном помещении. Правительственный секретариат уведомил об этом министров. Корреспондентка Ангели Коэн сообщает, что заседание военно-политического кабинета перенесено на более раннее время, на 13 часов, и состоится после заседания правительства. В связи с обострением ситуации в Персидском заливе авиакомпании продолжают отменять рейсы в Израиль. Корреспондент Кано Фиргальперин сообщает, что итальянская авиакомпания ITA отменила рейсы на ближайшие два дня. Вчера вечером был отменен рейс австрийских авиалиний. Остальные рейсы группы Люфтганса пока выполняются по расписанию. Кувейт отрицает, что в течение последнего месяца наносил удары по Ирану. Посол Кувейта в Соединенных Штатах Аззейна Сабах заявила, что сообщения американской газеты Wall Street Journal на этот счет полностью ложны. Позавчера газета со ссылкой на источники сообщала, что Бахрейн и Кувейт тайно нанесли удары по военным объектам в Иране при разведывательной поддержке и воздушном прикрытии Объединенных Арабских Эмиратов. Эту информацию передал обозреватель Кан Шимон Миджан. Минувшей ночью евреи подожгли мечеть в деревне Кусра в Самарии и написали на соседнем здании «Месть за Бнаяу». Речь идет об убийстве Бнаяу Мелета позавчера в деревне Тель. Об этом сообщил корреспондент Кан Итай Блюменталь. Глава регионального совета Мате Беньямин и председатель Совета Иудеи Самарии Исраэль Ганс заявил, что даже если поход в деревню Тель проходил без разрешения, он не должен был закончиться убийством. «Я не стану защищать этот поход, я не знаю его обстоятельств. Но говорю вам совершенно ясно и просто. Каждый участник похода должен иметь разрешение. Я отвечаю здесь за общественный порядок, и поэтому говорю, любой поход должен быть согласован и разрешен. Тот, кто отправился в поход без разрешения, должен понести ответственность, но, мне кажется, мы все ставим с ног на голову». Это было заявление Исраэля Ганса, главы регионального совета Мате Беньямин и председателя Совета Иудеи и Самарии. Член партии Яшар, бывший министр инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш Акоэн, заявила, что с арабским террором необходимо бороться, а не разжигать его ненужными заявлениями. «То, что у нас есть министры, которые своими действиями и заявлениями накаляют обстановку, ненормально. Гражданам категорически запрещено брать закон в свои руки. Действовать должны только армия и силы безопасности. Нельзя создавать в этих районах вооруженные отряды, которые еще больше дестабилизируют обстановку. Тем более, что мы и без того переживаем сложный период, когда Израиль действует сразу на многих направлениях». Орит Фаркаш Акоэн сказал это журналисту Канария Голану в программе «Абокер Азе». Представители коалиции обвиняют председателя партии Ационут Адатит Бецалеля Смотрича в том, что его предвыборная кампания не обращена к широким слоям национально-религиозного электората. По их мнению, из-за этого партия может не преодолеть избирательный барьер. Корреспондент Кандикла Аарон Шафран сообщила, что обвинения в адрес Смотрича связаны с тем, что он якобы оторван от своих потенциальных избирателей. Он делает ставку на поселенческое движение, но пренебрегает другими, важными для них, ценностями. Сегодня в партии Ационут Адатит должны пройти предварительные выборы праймерис, на которых будет определен список кандидатов в будущий Кнессет. Член партии Ликуд, министр просвещения Йоав Киш, заявил, что, вопреки распространяемым, как он выразился, фейкам, отношения между премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом остаются превосходными. По его словам, Иран небезосновательно опасается, что Израиль вновь вступит в боевые действия против него.

0: прибрежной равнине возможен легкий дождь. С завтрашнего дня и до среды ожидается постепенное повышение температуры. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 33, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, мир Иерусалим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Этим утром мы обсудим общественные темы и явления. Итак, ровно 2 года назад были возвращены тела заложников Майи Горан, Орена Голдина, старшего сержанта Томера Якова Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского, а также Равида Арье Каца. Мы поговорим с Еленой Бродской, мамой сержанта Кирилла Бродского. За последние 2 недели в Газе зарегистрированы более 9000 случаев ветряной оспы, преимущественно среди детей в лагерях перемещенных лиц. Обсудим ситуацию с главой школы общественного здоровья в университете Бен-Гурион и членом гуманитарного форума Газы. Попытаемся разобраться в экономической обстановке и понять, почему в Израиле ожидается резкое повышение цен на бензин. Лесные пожары бушуют во Франции и Испании. Поговорим с местной жительницей и узнаем, в какой ситуации находятся там люди. Узнаем, что такое мозговой туман, как не податься на все новые мошеннические схемы. Поговорим о нашей общей израильской гордости. 3 выпускника школы из Ришон ЛеЦиона представили город на одном из крупнейших международных соревнований по робототехнике и искусственному интеллекту. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим радио Кан Река и политическим обозревателем сайта Newsru.co.il. Габи, привет.
1: Доброе утро.
0: Итак, самое главное. ЦАЛ готовится к эскалации в Иудее и Самарии за выходные. В терактах погибли 2. Это майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии, командир батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллерийских войск и старшина резерва Бенаяу Меля, 32 лет, из Ицхара, служивший в 8119-м батальоне 16-й Иерусалимской бригады. Бенаяу Меля жил в еврейском поселении, был бойцом местного отряда быстрого реагирования и ответственным за сельскохозяйственные работы. У него осталась жена Эстер и 2 дочери.
2: Да, в Иудее и Самарии ситуация накаляется. То, что произошло в пятницу, это только такой один очень яркий, очень болезненный для нас инцидент, учитывая его результаты, но это просто часть цепочки событий, звено в цепочке событий, которые мы наблюдаем в последнее время. С одной стороны, мотивация террористических организаций совершать новые теракты, с другой стороны, столкновение между израильтянами и палестинцами в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии. Все это вместе приводит к вот такому вот взрывоопасной ситуации. ЦАЛ понимает, насколько ситуация напряженная, усиливает подразделения, дислоцированные в Иудеи и Самарии. Командование Центрального округа говорит о необходимости еще нескольких батальонов военнослужащих. Для того, чтобы эти батальоны появились, необходим новый призыв резервистов, и мы идем по кругу. Учитывая известную ситуацию с нехваткой сил в армии и так далее, тем более на фоне продолжающегося присутствия ЦАЛа в Газе и в Ливане, и в Сирии, и возможной эскалации в Иране, которая пока не наступила, но не исключено, что наступит. Разумеется, это не то, что было необходимо командованию армии, однако это та ситуация, которая сложилась сейчас. В большой степени она связана с действиями граждан, израильских граждан в Иудее и Самарии, которые без всякой связи с отношением к присутствию евреев в Иудее и Самарии можно назвать безответственными, по меньшей мере, но, тем не менее, это то, что происходит.
0: Противостояние с Ираном, несмотря на то, что расширенный американский удар, который все, в общем-то, ожидали с пятницы на субботу, не состоялся,

0: Тем не менее, в Израиль продолжают прибывать и американские самолеты, и вооружение. При этом президент США решил отложить дедлайн, чтобы дать Ирану еще одну возможность вернуться за стол переговоров. А премьер-министр Нетаньяху вылетает завтра, если не ошибаюсь, в США. И он встретится с Трампом. И главная тема, я так понимаю, главная тема этого разговора будет Иран. Но, кроме всего прочего, премьер-министр примет участие в похоронах сенатора Грэма. Да.
1: Прежде всего, эскалация, которую все ждали, отложена. Есть разные версии, почему это произошло. То, что Трамп хочет дать шанс переговорам с Ираном. Он всегда хочет дать шанс переговорам с Ираном. Получил ли он какие-то дополнительные месседжи от Ирана, которые дают ему основания для оптимизма, я не знаю. Судя по публикациям, которые появились сегодня утром, речь идет скорее о нехватке вооружения, нехватке перехватчиков, которые необходимы для такой широкомасштабной операции. Возможно, именно с этим связано продолжающееся поступление в Израиль американских сил. Так или иначе, на данный момент удар по Ирану заморожен. Мы не знаем, как надолго. Логика говорит о том, что по меньшей мере до возвращения Нетаньяху из Вашингтона ничего не произойдет. Любители конспирологии говорят о том, что вся эта встреча между Нетаньяху и Трампом — это не более чем отвлекающий маневр для того, чтобы нанести удар по Ирану. Я хочу обратить ваше внимание на сообщение, которое мы услышали сейчас в выпуске новостей, согласно которому сегодняшнее заседание правительства пройдет в бункере защищенном. С чем это связано, я не знаю. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы слышали в выпуске новостей о том, что заседание военно-политического кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером, перенесено сегодня на час дня. Говорит ли это о чем-либо или нет, не знаю, но это такие побочные события, побочные свидетельства, которые нам, не получающим информации, да, о дате начала военной операции, как получил 12-й телеканал перед началом операции «Рычание льва». Так вот, нам приходится опираться на такие непрямые свидетельства. О чем, говорят ли они о чем-нибудь или нет, мы узнаем только задним числом. Логично предположить, что до завершения встречи Нетаньяху с Трампом ничего не будет. Но это совершенно, вот вообще, то есть ни о чем не говорит. Есть те, кто утверждают, я, честно говоря, этого не помню, но есть те, кто утверждают, я вчера это слышал, что и в феврале, когда началась операция «Рычание льва», тоже планировалась встреча Трампа с Нетаньяху, и был нанесен удар до того, как эта встреча состоялась. Поживем, увидим. Мне кажется более логичным, что все-таки Трамп дождется беседы с премьер-министром Израиля, прежде чем отдать приказ о действиях, если он вообще такой приказ отдаст.
0: Да, это действительно всегда вопрос настроения президента США. Ну а мы напомним израильские заголовки, новости, которые мы обсуждали, и мы все, наверное, следили за тем, что происходит в конце недели. Пропавший мальчик Юваль Коган, 4-летний мальчик из Ашкелона, который пропал на море во время прогулки с отцом и двумя сестрами, был найден целым и невредимым через 27 часов поиска. Слава богу, он оказался очень сообразительным ребенком, ночевал под деревом, там, собственно, и оставался в те часы, когда была очень сильная жара, и, собственно, это его, наверное, спасло от обезвоживания и солнечного удара. Он, слава богу, дома, и в этом смысле все хорошо, но пережили мы все, конечно, непростые часы, потому что мне кажется, что вся страна волновалась за ребенка, который оказался на море один. В жару.
1: То, что мы пережили, я думаю, что это вообще ничто.
0: По сравнению с тем, что пережили
1: его родители. У меня нету фантазии, Саша, чтобы представить себе, что пережили эти люди за 27 часов.
0: Реально, мы постараемся связаться с родителями мальчика и спросим их, конечно, о том, что они пережили. Хотя мне кажется, что если бы такое, не дай бог, случилось со мной, я бы не хотела вспоминать этого никогда.
1: Да, но и забыть вам бы это вряд ли удалось.
0: Потому и забыть что об этом не удастся, конечно.
1: У меня ребенок исчез на полтора часа, я этого не забуду никогда. 27 часов — это просто какое-то какой-то ужас.
0: Постараемся связаться с родителями, да, поговорить с ними. За минувшие выходные на горячую линию безопасного интернета Израильской ассоциации интернета поступили десятки обращений от пользователей, сообщивших, что их аккаунт WhatsApp был заблокирован без какого-либо объяснения. По данным ассоциации, пользователи остались без доступа к приложению даже после подачи апелляции на блокировку. И пока неизвестно, что вызвало вот это вот явление, сколько пользователей пострадало, но самое главное, я сегодня слышала интервью представителя ассоциации интернета, и он сказал, что, может быть, еще будут другие пострадавшие, которым отключат WhatsApp. Это приложение бесплатное. Компания Meta не объясняет никаких причин поломок, и что будет дальше, пока непонятно. В любом случае, в компанию Meta было направлено срочное обращение с просьбой помочь в разборе случаев вот такой блокировки и прояснить источник сбоя, но ответа пока не получено. Я еще раз подчеркну, что это бесплатная аппликация, и, в общем-то, никто и не обязан нам давать отчет об этом, в том числе и компания Meta. Единственное, о чем предупреждает действительно ассоциация интернета, это о том, что постарайтесь не полностью полагаться, не на 100% полагаться на бесплатную аппликацию. У тебя работает WhatsApp?
1: Да, я надеюсь, что да. То есть, по крайней мере, полчаса тому назад он работал. Ну, мне нечего добавить к этому сообщению. Было бы очень интересно понять, на самом деле, во-первых, по какому принципу людей блокируют.
0: Ну, это, видимо, какая-то поломка, пока непонятно, по какому принципу, и Meta не спешит дать ответ, согласно тому, что комментировал сегодня утром у наших коллег на Russian Bet представитель ассоциации интернета. Ну, надеюсь, что WhatsApp будет продолжать работать. Еще раз подчеркнем, что нельзя полностью полагаться на бесплатные приложения, и стоит информацию хотя бы держать где-то еще. Ну, есть еще мейлы, есть еще другие источники, где можно
1: защищать информацию.
0: Вот нужно пользоваться этим. Габи Вольсон, ведущий радио Река, политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо большое, доброго утра и хорошего дня.
1: Хорошей недели.
0: Мы продолжаем. Ровно два года назад, 27 июля 2024 года, армия обороны Израиля в процессе операции, сложной операции, вернула из сектора Газа тела 5 погибших заложников. Среди них был и 19-летний сержант Кирилл Бродский из Рамадгана. Он погиб 7 октября, его тело было похищено террористами Хамаса. Через несколько дней, 4 августа, у Кирилла должен был бы быть день рождения. А сегодня мы говорим с его мамой Леной Бродской о памяти, о полном сил молодом человеке, которого родные и друзья помнят не только как солдата, который защищал нашу страну 7 октября, но прежде всего как сына, как друга, как человека, у которого впереди могла бы быть целая жизнь. Лена, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Так, 4 августа у Кирилла должен был бы быть день рождения. Каким, расскажите нам, пожалуйста, если это возможно, каким был этот день в вашей семье раньше?
2: День веселый, день рождения, шарики, сюрпризы, музыка. Обычно день рождения мы встречали в кругу семьи и друзей. Кирилл был очень скромным мальчиком, поэтому он не любил много шума вокруг этого. Но всегда было весело, очень весело.
0: То есть всегда это был круг родных, да?
2: Родные, друзья. Да, близкие друзья, друзья его, друзья семьи, да.
0: Собираетесь ли вы сейчас его дни рождения для того, чтобы вспомнить?
2: Да, но сейчас... Это мы едем на кладбище, а затем я делаю дом открытый, когда приходят его друзья, учителя, соседи, все, кто хотят помнить его, поговорить о нем. Это день уже не веселый, но мы встречаемся.
0: Да. Лена, скажите, пожалуйста, у вас наверняка есть любимое воспоминание о Кирилле, которое помогает вам чувствовать, что он, ну, как будто бы по-прежнему рядом с вами. Расскажите нам тоже.
2: Я всегда чувствую, что он рядышком со мной, что он охраняет меня сверху там.
0: Да.
2: А воспоминаний очень много веселых, потому что он ребенок и парень, он всегда был с улыбкой на лице, всегда радовал нас, чего нам сейчас очень и очень и очень не хватает, потому что с его утратой ушла вот эта радость из семьи, и пока она не возвращается, мы с ним очень много времени проводили вместе, всей семьей. Мы каждый шаббат выезжали и гуляли вместе, поэтому есть очень много воспоминаний. Одно из ярких таких это было, когда Кириллу уже было лет 17-18, по дороге в Элат остановились на Ницкарамон приготовить кофе. Он так бросает взгляд в сторону, гора. И он такой: «Има Тахарут». И мама на перегонки.
0: Да.
2: И я ему говорю: «Кирилл, я уже не в том возрасте, чтобы бегать с тобой на перегонки.
0: Да.
2: Мама, ты можешь». И вот мы с ним бежим на эту гору. Он, естественно, добегает первый, радуется, что он меня победил.
0: Да.
2: Так было всегда с детства. Он очень любил делать эти тахарует. Вот, кто быстрее добежит до какой-то цели. Но в основном я всегда участвовала. Да.
0: Но главное — участие в данном случае.
2: Да.
0: Главное было участие. Скажите, а что
2: рассказывают?
0: Конечно, конечно. Что рассказывают друзья, когда они приходят? Какие воспоминания у них?
2: Очень много хороших воспоминаний.
0: Да.
2: Чаще всего, что он был другом особенным, что таких друзей они не встречают. Но, как на иврите говорят, у Ая Бенадам Мушлам, это вот буквально в пятницу последнюю, так сказал его друг, что он был особенный, в нем было все: дружба, доброта, любовь, понимание. Он всегда мог подставить плечо, поддержать в разговоре, поддержать и в самую трудную минуту. И все друзья, они говорят, что для них это очень и очень большая утрата.
0: Да.
2: Что он им очень не достает.
0: Да.
2: Есть, которые говорят, что я иду на район Авуда, и я ему говорю: «Кирилл, будь со мной».
0: Ой.
2: До такой степени они действительно они очень скучают. Период, когда Кирилл был похищен, они очень много приходили. Несмотря на то, что они все были на территории Азы, они воевали, но каждый раз, когда они возвращались, когда там маленькое даже было освобождение, они приходили сюда. Меня поддержать, вспомнить о нем. Рассказывают очень много интересных вещей. Насколько он был добрый, открытый, веселый.
0: Наверное, добрым, открытым, веселым вы хотели бы, чтобы Кирилла помнили прежде всего, да?
2: Да, да, я хочу, чтобы помнили его всегда, какой он улыбался. Он всегда заходил в любое место, и это было как лучик солнышка. Сразу становилось хорошо, даже если что-то плохо, как-то вот он и источал эту энергию добра. Я хочу также, чтобы помнили, что он был действительно очень целеустремленным молодым человеком. Он всегда ставил перед собой цели, он шел к ним. И также, чтобы не забывали, что этот парень пожертвовал собой.
0: Для нашей страны.
2: Для нашей страны. Для нашей страны, для жителей кибуца Мирын.
0: Да.
2: Он знал, что это опасно, но тем не менее он был готов на это. Мы не были готовы, конечно. А он, видно...
0: А он был.
2: Наверное, не знаю. Много вопросов и нету ответов.
0: Скажите, пожалуйста, Лена, изменилась ли, на ваш взгляд, наша страна за эти уже почти 3 года после 7 октября? Стали ли мы лучше понимать цену каждой человеческой жизни? Мы как страна?
2: Я не знаю точно ответить вам. Мое ощущение, и это приводит меня очень в грусть, то, что у нас страна немножечко она разделилась в плане, что есть, которые идут, воюют, и есть, которые получают освобождение. И больно, что наши милуимщики так много времени находятся в армии, не видя семьи. Как им, ихним женам тяжело, они сами тащут всю эту рутину обыденные дни. И каждый раз слышу, что еще один солдат, милуимщик, человек, мне это очень больно. Мне это делает очень и грустно, и обидно.
0: Да.
2: Эта страна достойна намного большего расцветания, радости. А сейчас страна в горе, в слезах,
0: это
2: в крови.
0: Это правда. Лена, сил вам. Сил вам. И спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность поговорить с нами сегодня. Спасибо вам
2: хорошего
0: большое.
2: Хорошего дня всем.
0: Лена Бродская, мама Кирилла Бродского, сержанта ЦАЛа, погибшего 7 октября.

0: Гуманитарные организации сообщают о стремительном росте инфекционных заболеваний в Газе. По данным организации «Врачи без границ», за последние две недели там зарегистрировано более 9 тысяч случаев ветряной оспы, главным образом среди детей. Причина – это разрушенная инфраструктура, нехватка чистой воды, поврежденные системы водоснабжения, переполненные лагеря беженцев и крайне тяжелые санитарные условия. Для того, чтобы разобраться с тем, что происходит, когда перестает работать система общественного здравоохранения, почему именно такие инфекции начинают быстро распространяться и может ли подобная вспышка представлять какую-либо угрозу для Израиля, мы пригласили в наш эфир профессора Дорит Ницан, главу школы общественного здравоохранения университета имени Бен-Гуриона и члена гуманитарного форума в Газе. Дорит, шалом.
1: Шалом, шалом.
0: Уфхен, беаза медавхим аль йотер ми 9,000 мекрей абабуот руах бетох швуаим. עד כמה הנתון הזה חריג מבחינה אפידמיולוגית?
1: את הנתון, הממצא הזה הוא ממצא שהוא שכיח במקומות שבהם ישנם ילדים שחיים בחיי צפיפות, שלא חוסנו, ושהסיכון להידבק גבוה יותר, והסיכון גבוה והתחלואה קשה יותר כשילדים גם בתת תזונה.
0: כן. עד כמה המחסור במים נקיים, פגיעה בתשתיות, תנאים סניטריים משפיע על התפשטות המחלות?
1: הבבואות רוח היא מחלה שמתפשטת מאוד מהר בין ילדים, אבל אנחנו, וההדבקה היא מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. ולכן בכל כזה מצב שבה תשתיות לא תקינות, המים, הצפיפות, האפשרות לשמור מרחק בין ילדים והתזונה הם דברים קשים. אנחנו גם רואים יחד עם הבעות רוח עלייה ניכרת בסקאביה שגם קורית שם, כלומר התנאים קשים מאוד וזה מה שקורה לזה.
0: האם באמת קיימת סכנה ממשית שמחלות אלו יעברו גם לישראל או שמדובר בסיכון נמוך?
1: במקרה הזה של הבעבועות רוח, הסיכון נמוך לישראל, כי בישראל אנחנו אחת מהמדינות המתקדמות בעולם שמחסנת את הילדים שלנו בחיסון לאדמת, חצבת, הבעבועות רוח, חיסון MMRV הוא נקרא, והחיסון הזה... שילדים שלנו מקבלים וילדי ישראל מחוסנים היטב, אלה שחוסנו, כמובן שאלה שלא חוסנו נמצאים בסכנה כמו תמיד.
0: אוקיי, אילו צעדים ננקטים בישראל כדי לנטר, למנוע חדירה של מחלות זיהומיות מהאוויר? ואני מבינה שבעבועות רוח היא לא המחלה היחידה ויש כאן סיכון שהמחלות האלה יעברו.
1: נכון, אנחנו דואגים להדבקה של מחלות באוויר, לא רק הקשר לישראל, גם הקשר לילדי עזה ולאנשים בעזה, דאגי, ובישראל גם איגוד בריאות הציבור, רופאי בריאות הציבור, גם אנחנו המומחים האחרים מהאוניברסיטה, רופאי ילדים מאוד מודגים מהצפיפות, מהתנאים ההיגייניים הקשים ומהתחלואה שעוברת, שאנחנו יודעים שאף וירוס, אף חיידק, אף פרזיט, גם לא אבק ולא מזהמים אחרים, לא יודעים גבול. הם עוברים בכלילות לכל הכיוונים.
0: אבל את אומרת אנחנו מודאגים, אבל מה נעשה בעצם? איזה צעדים נעשים?
1: הצעדים נעשים, זה התראה. אנחנו מזהים לפני כך, אנחנו מבקשים ומזהירים באמת לחסן, לדאוג לחיסון מלא והולם של הילדים בעזה, ולהמשיך בחיסון ובכל אמצעי...
0: גם שם וגם כאן, כמובן, לא לפספס את החיסונים.
1: בדיוק, לעקוב אחרי החיסונים, לשמור על זה, על כל הילדים שלנו, כי זו הדרך לבריאות, במקרים שלנו.
0: כן, ניצן, פרופסור דורית ניצן, אנחנו בקושי שומעים אותך, אולי תוכלי קצת לזוז לכיוון קליטה יותר טובה, ואז יש לי עוד שאלה אחרונה אלייך, בבקשה.
1: אני מנסה, את שומעת יותר טוב?
0: כן, עכשיו זה הרבה יותר טוב. תגידי לי בבקשה, מה הציבור בישראל צריך לדעת? האם יש סיבה לדאגה, או שמערכת בריאות ערוכה להתמודד עם תרחישים כאלה? ושוב, מה, איך אפשר באמת לדאוג לזה שהחיסון שם בעזה יעברו ילדים, כי בריאות שלהם גם כן חשובה.
1: בדיוק. אני חושבת שהמשפט האחרון שאמרת הוא משפט מאוד חשוב. הבריאות של ילדי עזה חשוב בכל מקרה, ולכך ישראל באמת מאפשרת להכניס את החיסונים הנדרשים ואת הטיפולים ולהמשיך בכך, לא למנוע. צריך לדאוג גם מפה לשקם את עזה במהירות, כדי שבאמת המחלות וההתפשטות של התחלואה תקטן ותפחת ותימנע. וכאן בישראל אנחנו, חשוב לנו מאוד להמשיך בפעילות. מערכת הבריאות שלנו חזקה, טובה, אוניברסלית. היא מכסה את כל אזרחי המדינה, ולכן כל אזרחי המדינה חשוב שיצייתו לה וימלאו את ההנחיות.
0: אוקיי, אני חושבת שהנקודה שלך ברורה, ולגמרי אפשר להסכים אפילו. פרופסור דורית ניצן, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וחברת הפורום ההומניטרי לעזה, תודה רבה לך, ואני אתרגם את דברייך.
1: תודה רבה.
0: איתך מי גברים או... причинах заболеваемости в Газе, о том, что за последние две недели там было зафиксировано более 9000 случаев ветрянки. Причина – это, конечно, разрушенная инфраструктура, это нехватка чистой воды, поврежденные системы водоснабжения, очень сильная заселенность, в том числе в лагерях беженцев, тяжелые санитарные условия. И вот когда я спрашиваю профессора Ницан Дорит, главу Школы общественного здравоохранения Университета имени Бен-Гуриона и члена гуманитарного форума по Газе, что самое главное, чтобы избежать того, что вирусы и бактерии перейдут в том числе на территорию Израиля, она говорит, что действительно в Газе сейчас очень сложная ситуация, мы все об этом знаем. Очень много детей не только живут в плохих санитарных условиях, но самое главное, что они не получили прививки. И мы понимаем, что обычные инфекционные болезни передаются от одного к другому очень быстро. Инфраструктуру не чинят, отсутствие воды влияет на то, что нет возможности соблюдать хорошие санитарные условия. Не только ветрянка, говорит профессор, сейчас диагностируется в Газе, но и другие инфекционные заболевания. Когда я спросила, каковы шансы, что такие болезни могут перейти в том числе в Израиль, профессор Дорит Ницан ответила следующим образом. Она говорит, что в случае с ветрянкой на самом деле большая часть детей в Израиле прошли прививки. На самом деле должны были пройти все. Но есть люди, которые не прививают своих детей, и поэтому шансы на то, что болезнь будет передаваться в Израиль, они, конечно, малы, но профессор Дорит Ницан призвала всех непривитых детей, родителей, которые не привили своих детей, собственно говоря, озаботиться этой темой, потому что, сказала она, бактерии и вирусы не знают географических границ. Я спросила, какие шаги предпринимаются и здесь, в Израиле, для того, чтобы остановить заболевание там, в Газе, в том числе для того, чтобы оно не передалось в Израиль. И профессор Дорит Ницан сказала, что, конечно, Ассоциация общественного здоровья заботится о том, что происходит там, в Газе, поэтому передает прививки в Газу и всячески способствует тому, чтобы детей прививали там, но понятно, что это сделать довольно сложно в текущей ситуации. Здесь, в Израиле, всех родителей призывают привить своих детей. Профессор Дорит Ницан еще сказал о том, что здоровье детей в Газе тоже важно для нас, потому что это дети, поэтому мы передаем прививки туда, поэтому мы стараемся сделать все возможное, мы это врачи, да, стараются сделать все возможное для того, чтобы там остановить вот эту эпидемию заболеваний инфекционными болезнями, а здесь мы, конечно, понимаем, что наше здравоохранение одно из самых развитых, и мы должны заботиться о том, чтобы привить всех граждан Израиля для того, чтобы остановить передачу инфекционных болезней, для того, чтобы остановить эпидемию. С нами была Дорит Ницан, глава Школы общественного здравоохранения Университета Бен-Гуриона и член гуманитарного форума по Газе. А мы продолжаем. Во Франции и Испании продолжаются крупнейшие лесные пожары, которые вынудили власти эвакуировать более 200 тысяч человек. Стихия бушует с начала недели, уничтожив сотни тысяч дунамов лесов и растительности. По данным на 25 июля, на вчера, во Франции эвакуированы более 140 тысяч жителей, в Испании еще 60 тысяч. Испанское правительство впервые в истории объявило общенациональное чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Мы говорим сегодня с журналистом и писательницей Гелией Певзнер, с которой мы, на самом деле, хотели поговорить на другую тему. И поговорим обязательно, но начнем с актуального на эти минуты. Гелия, здравствуйте. Вы живете во Франции. Расскажите нам, пожалуйста, о ситуации с пожарами.
2: Ну, ситуация очень тяжелая. Такого пожара не было, как пишут, последние 50 лет, а может быть, даже и больше. Самое главное, что он подошел к городу Бордо, и горят, в общем, уже... Ну, я не уверена, что горят, но, во всяком случае, задымлены уже предместья города. Это колоссальный город. 200 тысяч человек уже из других городов эвакуированы. Полностью отрезана коса, вот, полуостров... Кап-Ферре, про него очень много пишут, потому что это еще такой полуостров, на котором туристы, живут, да? Во всяком случае, имеют дома очень многие звезды и известные люди, там очень дорогие дома, оттуда тоже все были эвакуированы. Ну, в общем, ситуация довольно тяжелая, конечно, с этим.
0: И пока просвета, я так понимаю, мы не видим, да, в этой ситуации?
2: Нет,
0: ни во Франции, ни в Испании.
2: Нет, пожары не остановлены пока еще.
0: Пожары не остановлены, и мы знаем, что помощь из-за границы, в общем-то, по пути. Так что будем надеяться, что в этом смысле в ближайшие дни мы получим какие-то более оптимистичные новости.
2: Там еще очень тяжело, там еще очень плохо с растительностью, потому что когда леса горят на юге Франции, там растет пробковый дуб, и это такое растение, которое само себя защищает. Вот эта пробковая кора, она сгорает, а само дерево живет. А там в Аркашоне высажены сосны. Во-первых, они все одинаковой высоты, потому что это искусственные посадки, и огню очень легко пробираться. Во-вторых, сосна, как известно, горит очень сильно, там смола. И шишки, которые относят ветер вот этой жировой волной, они тоже несут этот пожар дальше. В общем, там плохо с этим.
0: Да. А давайте перейдем сейчас к теме, о которой мы как раз хотели поговорить. Во Франции история Второй мировой войны продолжает напоминать о себе, в общем-то, неожиданным образом. Музей изящных искусств Орлеана объявил в розыск 424 произведения искусства, которые были похищены или исчезли в годы нацистской оккупации. Среди них работы известных художников, известных мастеров. И поводом для этой кампании стала неожиданная находка. Спустя десятилетия в музей вернулась одна из картин, которая многие годы считалась утраченной. Расскажите нам об этом.
2: Да, это довольно удивительная история, потому что всегда считалось, что картины сгорели. Дело в том, что в 1940 году, когда начался отход вот французских войск, население тоже бежало, там начался в этом музей был просто брошен, и там начался огромный пожар, и считалось, что эти картины не увезли, не украли, не конфисковали, а просто они сгорели. Но директор музея начал расследовать эту историю, нашел фотографию, на которой видно, что вот еще перед пожаром, перед отходом войск, перед отступлением стены пустые, то есть картин уже нету. И где эти картины?
0: Непонятно.
2: Были такую кампанию, вы знаете, как...
0: Гелия, у вас прерывается картины, связь. Пожалуйста, если можно, подвиньтесь куда-нибудь, где, может быть, будет чуть больше связи, если можно. Потому что мы слышим вас немножко прерывисто.
2: Да.
0: Постарайтесь найти какое-то местечко.
2: Надеюсь, вот так будет. Да. Может быть, да, может быть, будет получше. Да. И так музей устроил кампанию, такую, знаете, как вывешивают фотографии преступников, на которых написано «Wanted». Значит, они повесили все эти картины. И в результате 4 картины уже нашли, что подтверждает версию о том, что они все-таки коллекция была украдено. Я еще хочу сказать, что... Да, где-то, ну, видимо, может быть, даже и не спрятано, может быть, разошлась по рукам, может быть, все это было продано, потому что 4 картины, они из разных рук нашлись. Пара каких-то немецких коллекционеров просто вернула картину, которая у них висела, и они не знали, что она из этого музея. У нас еще висит одновременно другая выставка в музее Арсе. Там выставлены картины-сироты.
0: Вот я как раз
2: известно.
0: Хотела спросить, что такое картины-сироты? Почему их невозможно вернуть владельцам? Почему невозможно найти? найти владельца? Вот расскажите нам.
2: Ну, вообще возвращение картин, которые были украдены, увезены у еврейских коллекционеров, оно идет постоянно. Это очень долгий, длительный процесс. Надо доказывать, надо искать хозяев. Это, на это уходит десятилетие. Но все-таки картины возвращаются. Была возвращена
0: картина Климта. А часто возвращаются, да? Часто
2: трудно сказать, но, в общем, как-то эта работа идет. Раньше довольно много возвращалось, теперь это все реже. Но вот сейчас, например, идет спор по поводу одного Ван Гога. Вы понимаете, что Ван Гог стоит миллионы.
0: Да-да-да.
2: И жив человек, который помнит еще эту картину на стене своего родного дома. Он живет в Америке, ему 90 с лишним лет, он был маленьким мальчиком, но картину эту помнит. Но дело в том, что одно дело... просто картины вывезли, украли и убили, это людей. А другое дело, когда евреев заставляли за бесценок продавать эти картины.
0: Да.
2: Да. И вот с этим Ван Гогом вот такая история. Этому человеку нужно доказывать, что картина была вынуждена продана. Да. И те картины, которые висят в Орсе, про них известно, что они из еврейских коллекций. Просто коллекционеров этих нет. Нету больше этих наследников, этих людей просто, видимо, убили тогда.
0: То есть их отдавать некому, в общем-то.
2: Их некому отдать.
0: И что, какова судьба этих картин?
2: Ну, они находятся
0: музей.
2: Они находятся там в музее, возможно, еще кто-то найдется там. Ведутся еще расследовательские работы, и если найдутся какие-то все-таки наследники, то их вернут. Они очень интересно еще выставлены. Все картины выставлены так, что видна их оборотная сторона. Их можно со всех сторон осматривать. Там есть номера, там есть какие-то пометки. В общем, эта выставка сделана даже с целью обнаружить, может быть, еще кого-то.
0: Да, но вы были на этой выставке, я так понимаю, да? Что произвело самое сильное впечатление? Может быть, какая-то картина, которая вам запомнилась?
2: Ну, вы знаете, конкретно картина, наверное, никакая не запомнилась, а запомнилась именно вот способ самой выставки. То, что картины выставлены, собственно, даже не так, как произведение искусства, а, хотя там очень известные мастера, крупнейшие мастера.
0: А как часть вот такого поиска,
2: как часть, да, как предметы, да, да. Вообще на эту тему есть выставки. В музее Холокоста была выставка о том, как о рынке художественном, собственно, в дни Шоа, о том, как продавали за бесценок эти картины, вынуждены были от них избавляться.
0: Да, для того, чтобы иметь хоть какую-то возможность, наверное, уехать, да, как-то там скрыться.
2: Да, да. Но потом не разрешали вести никакой деятельности.
0: Да.
2: Собственно, коллекционеры
0: Гелия Певснер. Да, Гелия Певснер, журналист и писательница из Франции. Спасибо вам большое. Берегите себя. Надеюсь, что пожары скоро станут уже новостью, которая будет позади. Спасибо вам большое за это интервью. Надеюсь, что и картины будут найдены, не знаю, помещены в музей, ну или, может быть, как-то найдены их предыдущие владельцы. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: А сейчас вашему вниманию урок иврита с Галей Городецкой. Иврит для души, пожалуйста.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть прекрасный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Расскажите, пожалуйста, о словах, связанных с отпуском и путешествиями. Да, лето, сезон отпусков. Очень актуальный вопрос. Итак, во-первых, само слово «отпуск». «Хувша» говорят «хофиш» тоже, хотя более правильная форма «хувша», потому что «хофиш» – это просто «свобода». Корень «хет пейшин». Кроме этих двух слов «хофиш» и «хувша», мы из этого же корня знаем, например, слово «ховщи», то есть «свободный». Ну вот, собственно, и все. Теперь, что касается самих путешествий. «Несиа». «Несиа» – это поездка. «Нун самых айн» – корень. Мы знаем слово «линсоа». «Ехать» – «носеа» – пассажир. «Носеа матмид» – это постоянный пассажир. теперь, как мы желаем приятного путешествия, насиятова. Далее, из того же корня нун самых айн есть еще иное количество слов. Например, есть слово маса. Маса, здесь у нас нун пропадает, мем это приставка, корень тот же нун самых айн. Маса это путешествие, то есть какое-то большое путешествие, не просто тиюль, да, то есть не просто какая-то поездка. Чаще всего или поездка, которая большой путь, но это не развлекательная поездка. Например, поездки израильских школьников в Польшу, они называются Масале Полин, ни в коем случае не тиюль. Теперь, в юнгианской психологии, допустим, есть такое выражение «масага гибор» или «масага гибора» – «путь героя». То есть, когда человек потихонечку проходит какие-то вещи, развивается и так далее. Вот это называется «масага гибор». А путевой дневник будет «йоман маса». «Йоман» – вообще любой дневник. Суффикс «ан» может обозначать какие-то принадлежности, вот в том числе в слове «йоман». Далее, что касается слова «тиюль». «Тиюль» – развлекательная поездка. Мы знаем глагол «летаель», но забавно, что корень «тет юд ламет» тот же самый, что в слове «тиль» – «ракета». Почему? Потому что у нас еще есть глагол «легатиль», который обозначает «бросить». «Легатиль пур» – «бросить жребий», да, например. Поэтому «летаель» и «легатиль пур» – тот же корень, и в слове «тиль» – «ракета» – тот же корень. Еще есть другой глагол «легатиль», например, «легатиль оныш» – наложить наказание. «Легатиль мас» – обложить налогом. «Легатиль вето» – наложить вето. Но там другой корень. Там корень «нун тет ламет», и там стоит «дагеш» в букве «тет», в отличие от глагола «легатиль пур», где «дагеша» не стоит. Почему там стоит «дагеш»? Потому что буква «нун», первая буква корня, ассимилируется и сливается с буквой «тет», со второй буквой корня. Это то, что характерно для подгруппы корней, которые называются «хасрей пеапоэль нун». Собственно, в слове «маса» то же самое происходит, о котором мы недавно говорили, да? «Наса», но «маса» «нун» пропадает и дает дагеш в букве «самых» при полной огласовке. Теперь, еще насчет слова «тиюль» есть такое хорошее выражение «тиюль ховек олям» – «кругосветное путешествие». Дословно «путешествие, обнимающее мир» – «ховек олям» – очень красиво. Хотя «тиюль свива олям» тоже говорят. Далее. «Латус» – «лететь», «тиса» – «полет», «таяс» – «летчик», «матос» – «самолет». Есть еще слово «аверон», оно более старое. И, собственно, «аверон» скорее переводят как «аэроплан», а «матос» как «самолет». Хотя в детских песенках, допустим, «Ред Элейну Аверон», «Кахотану Ламаром», там именно «аверон», от слова «авир» – «воздух». Далее, насчет глагола «лететь». У нас есть два глагола со значением «лететь». У нас есть «латус», о котором мы только что говорили, корень «тет» – «вав» – «самых». И у нас есть глагол «лауф» – корень «айн» – «вав» – «фей». В чем разница? В том, что «лауф» – это лететь своими силами, лететь на крыльях. А «латус» – это лететь именно в самолете или в ракете. Допустим, где мы еще встречаем «лауф»? Допустим, в выражении «уф мипо» – «лети отсюда». То есть, когда мы хотим кого-то прогнать жестко так, мы можем сказать «уф мипо». По-русски мы бы это скорее перевели как «вали отсюда» или «мотай отсюда». Вот. Уф и женский род уфи мипо. Или уфли мэйнайм. Да? Улетай с глаз моих. Далее. Из того же корня у нас есть глагол леофеф. Леофеф – это летать, парить. Кстати говоря, курица оф, она тоже из этого же корня. И Оф – это не только курица, это еще и все большие птицы. Они тоже называются офот. Большие птицы, допустим, там рябчик какой-нибудь, или тетерев, или орел. Дальше. Насчет ле офеф. У нас есть выражение «цаляхат ме офеф» – это летающая тарелка. Хотя из того же, с тем же значением больше употребляется «абам». «Эцем бильти мезуге» – это аббревиатура, да, то есть неопознанный объект. А летающая тарелка сейчас больше употребляется как пляжный вот этот вот атрибут фрисби, тарелка, которую бросают друг другу. Вот ее больше называют «цаляхат ме офефет». Дальше. Слово «маоф» – это «полет». Например, «полет шмеля» на иврите называется «маоф гадвора». Почему-то не шмель, а пчела, ну вот так. Теперь, когда про человека говорят «меофеф», это значит, что он витает в облаках, что он «леме хубарле мециут», да, то есть не связан с действительностью, оторван от действительности. Еще есть выражение «шатиах меофеф», это ковер-самолет. Собственно, еще его называют «марвад хаксамим» тоже, потому что «марвад» – это тоже шатиах. «Ксамим» – то есть чудесный, волшебный. И вот насчет слова «марвад» тут интересный. Корень «рейшбет далед» – тот же самый, что в слове «ровед». «Ровед» – это некий слой. Мы привыкли к слову «шихва» больше, как «слой», но «ровед» тоже употребляется. Например, в лингвистике говорят «ровед лешони». То есть слой языка, иными словами, какой эпохе принадлежит конкретное слово, когда оно было образовано. И, например, в иврите есть четыре. Есть ровед микраи, микра – это Танах, то есть слово, которое появилось в эпоху Танаха. Ровед хазаль или ровед гатальмуд – это язык периода Талмуда. Хазаль – это хахамейну зихрам левраха, то есть мудрецы, да благословенна будет их память. Ровед емейга бейнаем – средневековый иврит. И гаеврита модернит, то есть бен Иуда и дальше. Теперь, кроме этого, какие еще слова у нас связаны с путешествиями? Конечно, слово мизвада – чемодан, куда же без нее. У этого слова очень интересный корень – зайн вав далед. И это слово пришло к нам из языка Мишны. В Мишне есть слово «мизвада», которое употребляется в качестве «цейда», то есть «цейданит» скорее. «Цейда», заметьте, «цадик ют далит», а тут «зайн вав далит». «Вав ют» чередуются, «цадик» и «зайн» тоже достаточно близкие, согласные, в общем-то. И «цейда» – это припасы, то есть «мизвада» во времена Мишны – это был мешок для припасов. Потом уже он стал просто чемоданом. Слово «чемодан», кстати, пришло из персидского. Далее. Насчет багажа. Багаж будет «квуда». И «квудат яд» – это ручная кладь. Просто «квуда» – это багаж. «Тавит» – это ярлык, который мы цепляем на чемодан с нашим именем, фамилией и адресом. Вообще «тав» – это знак, и «нота» тоже. А еще есть хорошее выражение «легадбик тавиот» – это значит наклеивать ярлыки на кого-то уже в переносном смысле. Далее, тролли, маленький чемоданчик, он так и будет, тролли. Тик-гав – это рюкзак, да, тик-сумка, гав-спина – и того рюкзак. Ремень от рюкзака или ремень, которым мы иногда чемодан как бы обвязываем, называется рецуа, колеса гальгалим и большая тележка для чемоданов, она называется агаля лемизводот. Агаля – тележка, тоже знакомое слово. И еще, когда мы попадаем в самолет, то кроме таяс, который пилот, у нас есть еще даяль или даелет, то есть стюард или стюардесса. И последнее на сегодня слово – это слово «Эль-Аль». «Эль-Аль» – название израильской авиакомпании, всем хорошо известно. «Эль-Аль» в переводе обозначает просто «вверх», «ввысь». И это слово, в общем, еще в Танахе употреблялось. Его, решил использовать первый министр транспорта, которого звали Давид Ремез. И он придумал, чтобы израильскую авиакомпанию назвали «Эль-Аль», то есть «Ввысь». Ну вот, собственно говоря, на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
0: Итак, первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Юваль Есот. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности заседание правительства сегодня утром проходит в подземном помещении. Корреспондент Ангели Коэн сообщила, что заседание военно-политического кабинета перенесено на более раннее время, на 13 часов, и состоится после заседания правительства. Итальянская авиакомпания ITA отменила рейсы на ближайшие два дня из-за обострения ситуации в Персидском заливе. Вчера вечером был отменен рейс австрийских авиалиний. Остальные рейсы группы Люфтганса пока выполняются по расписанию. Сообщение передал корреспондент КАН Офир Гальперин. Член партии Яшар, бывший министр инноваций, науки и технологий Арид Фаркаша Коэн, заявила, что с арабским террором необходимо бороться, а не разжигать его ненужными заявлениями. «То, что у нас есть министры, которые своими действиями и заявлениями накаляют обстановку, ненормально. Гражданам категорически запрещено брать закон в свои руки. Действовать должны только армия и силы безопасности. Нельзя создавать в этих районах вооруженные отряды, которые еще больше дестабилизируют обстановку. Тем более, что мы и без того переживаем сложный период, когда Израиль действует сразу на многих направлениях». Орит Фаркаша Коэн сделал это заявление в интервью журналисту Кан Арье Голану. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг подписал свод правил, запрещающих использовать в предвыборной агитации материалы, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта без соответствующей маркировки. Исполняющий обязанности генерального директора комиссии адвокат Дан Ливне заявил, что задача комиссии не только обеспечить честность выборов, но и сохранить доверие общества к их результатам. В Израиле голосуют с помощью бумажных бюллетеней. Их невозможно взломать или украсть. В каждой участковой избирательной комиссии есть люди, которые следят за честностью выборов. Украсть выборы в Израиле невозможно. При таком количестве мер контроля и той работе, которую мы проводим, это невозможно или почти невозможно. Но можно заставить общество поверить, что выборы украли, использовать фейки и искусственный интеллект для манипуляций и показывать то, чего не было. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии, сказал это в программе КАН Кальман Либерман. Депутат Кнессета от партии Еш Атид Рон Кац объявил, что уходит в отставку и не будет участвовать в следующих выборах. До конца нынешней сессии его место займет Мухаммад Абу Эль-Хиджа. В заявлении об отставке Кац написал, что считает неправильным продолжать получать зарплату из государственных средств после того, как уже решил начать новый этап в своей жизни. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Суд партии Ликуд постановил провести в партии праймерис и подчеркнул, что партия не принадлежит одному человеку. Высшая судебная инстанция Ликуда сегодня утром удовлетворила ходатайство социального форума и постановила, что предварительные выборы должны быть проведены как можно скорее. «Ликуд не партия одного человека. Если она станет такой, то утратит жизнеспособность», говорится в постановлении партийного суда. Эль-Кана Коэн, резервист, отстраненный от службы после публикации видеороликов в поддержку Бецалеля Смотрича, заявил в эфире КАН, что, хотя и допустил ошибку, не понимает, почему другие военнослужащие офицеры, публиковавшие видеоролики с политическим содержанием, не были отстранены. «Я очень хочу вернуться на резервистскую службу. Как я уже сказал, это была ошибка, и ЦАЛ должен оставаться армией для всех нас. Но, думаю, не стоит сосредотачиваться только на этом». Речь идет о бойце, который провел на резервистской службе сотни дней, добровольно оставил жену и детей, продвигает общественные инициативы и помогает фермерам Галилеи. Честно говоря, я не считаю такое решение соразмерным. Я даже не хочу говорить о других офицерах, которые используют армейские площадки в политических целях. Это было заявление резервиста Эль-Кана Коэн. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня будет немного прохладнее обычного для этого времени года. С завтрашнего дня и до среды ожидается постепенное потепление. Сегодня днем в Иерусалиме будет 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалаем.

0: попасть в руки мошенников. Три выпускника школы Рон Варди представили Ришон Лицион на RoboCup 2026, одном из крупнейших международных соревнований по робототехнике и искусственному интеллекту, прошедшем в Южной Корее. А сейчас начинаем. Уже с начала следующего месяца литр бензина в Израиле может подорожать примерно на 30 огорошек, а возможно и больше. Причин несколько: рост мировых цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и укрепление доллара. Но насколько такие колебания действительно зависят от мировых событий? Почему цена на нефть меняется практически мгновенно, а снижение стоимости топлива мы ощущаем далеко не сразу? И как очередное подорожание бензина скажется не только на водителях, но и ценах практически на все товары и все услуги? Об этом мы поговорим с профессором Нонной Кушнирович, главой научной деятельности Академического центра РУПИН. Нона, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, бензин должен подорожать примерно на 30 огород за литр. Для обычной семьи это много или не очень существенно?
1: Любое подорожание существенно. Но я хочу вам напомнить, что в мае-апреле цена была гораздо выше. Не гораздо выше, она была около 8 шекелей.
0: А почему цена на бензин так быстро реагирует на события на Ближнем Востоке? Есть какая-то связь?
1: Есть мгновенная связь. Как только повышается угроза военных действий, и мы понимаем, что меньше нефти пройдет через Армузский пролив, то есть предложение нефти на мировых рынках уменьшится. Как только меньше нефти продается, ее цена повышается.
0: А почему, кроме стоимости нефти, ведь какие-то еще факторы влияют на цену на бензин, в том числе и курс доллара, да? Почему курс американской валюты так сильно влияет на цену топлива в Израиле?
1: Дело в том, что в Израиле цена на топливо регулируемая. То есть решение о цене топлива принимает Министерство энергии. И обычно это решение принимается раз в месяц примерно. Цена топлива в Израиле зависит от цен на нефть, но цена именно самого сырья для топлива составляет всего лишь около четверти, примерно 25% цены топлива в Израиле. У нас огромные налоги, почти 66% это акциз и НДС. То есть это традиционно не только у нас, во всех странах огромную часть на топливо составляют налоги.
0: А можно ли ожидать, что вслед за бензином сразу начнут цены расти и на продукты, и на другие товары, которые мы потребляем ежедневно? Это зависит одно от другого или это разные вещи совершенно?
1: Зависит, но в Израиле у нас связь не такая сильная, как в других странах. Где это очень сильно влияет? Там, где есть большие расстояния, то есть там, где есть доставка продуктов на расстояние много километров. И, конечно, там цена бензина очень влияет. У нас тоже влияет, потому что самолетное топливо тоже дорожает, а это доставка различных товаров в Израиль. И, тем не менее, у нас традиционно эта связь немножко ниже. И цены начнут повышаться, но что нас спасает, это происходит не сразу. У нас так быстро все проходит, очередная война, обострение, улучшение ситуации. Да. У нас рынки реагируют, но когда цена должна повышаться, уже мы слышим хорошие какие-нибудь новости. И сегодня у нас инфляция достаточно низкая. 1,6% это без энергии, овощей, фруктов, а с ними 1,9%. Это немного, потому что в США, например, инфляция 3,5%, в еврозоне инфляция 2,9%. То есть, ну, есть у нас инфляция, но она небольшая.
0: Ну вот я как раз хотела спросить, что представляет большую угрозу для семейного бюджета? Вот, например, сиюминутное подорожание топлива или вообще общая инфляция? Но вот вы говорите, что она не очень большая, поэтому... Ну, собственно, мы все время, ежедневно видим, как цены растут и растут, буквально на все.
1: Само слово «инфляция» означает, что цены растут. Инфляция может быть высокой или низкой. То есть это означает, что цены могут вырасти намного или чуть-чуть.
0: Но они растут у нас в Израиле.

0: На много или на чуть-чуть в целом?
1: Вообще считается нормой инфляции примерно 2%, от 1 до 3. Это целевой коридор Банка Израиля. Заметьте, не 0. Потому что когда инфляция 0, это означает, что обычно, что нет спроса на товары и услуги, нет экономического роста, то что нет спроса, нет экономической деятельности активной. И поэтому небольшая инфляция всегда присутствует. Но я хочу сказать, что по статистике, например, в мае зарплаты выросли на 6,8% у нас по сравнению с маем предыдущего года, за 12 месяцев. То есть у нас рост зарплат, и у нас не хватает работников на рынке труда. Из-за этого рост зарплат опережает рост цен пока что. Наверное, не все люди это чувствуют. У кого-то зарплата выросла, у кого-то нет. Как обычно растут зарплаты. Или повышают на том месте, где человек работает. Или он увольняется, и на новом месте он ищет, где ему платят больше. Таким образом его зарплата вырастает. И в целом по стране зарплаты вырастают. Конечно, плохо, когда цены на топливо растут. Но в целом у нас ситуация неплохая. Я надеюсь, что это скомпенсируется другими. Например, шекелем, который остается достаточно сильным, несмотря на небольшое ослабление.
0: Ну вот последний вопрос. Каков ваш прогноз на ближайшие месяцы, может быть, на ближайший год? Чего ждать нам, простым людям, домашним хозяйствам?
1: Есть прогнозы мировых организаций, есть прогнозы Министерства финансов, Банка Израиля. У Министерства финансов самый оптимистичный. Они считают, что экономика Израиля вырастет на год на 4%. И разные международные организации считают на 3,3%. Но 3% роста – это неплохо, если мы будем соответствовать этому прогнозу. Снова все зависит от рисков политических, от рисков геополитических. Сама экономика у нас пока хорошо стоит.
0: Прекрасно. Профессор Нона Кушнирович, глава научной деятельности Академического центра РУПИН, спасибо вам большое за это интервью, за эти разъяснения. Спасибо.
1: Всего хорошего.
0: Не можете вспомнить имя актера, которого прекрасно знаете? Заходите в комнату и забываете, зачем пришли? Теряете мысль посреди разговора или ловите себя на том, что стало труднее сосредоточиться? Многие списывают это на усталость. Но врачи говорят, что в последние годы все больше молодых людей жалуются на так называемый «мозговой туман». В общем-то, это не диагноз и не отдельная болезнь, а состояние, при котором человеку становится сложнее сконцентрироваться, запомнить информацию и вообще быстро мыслить. Причин может быть много. Это и хронический стресс, и недосып, и последствия перенесенных инфекций, в том числе ковид, постоянное использование гаджетов и информационная перегрузка. Где проходит граница между обычной усталостью и поводом обратиться к врачу? Можно ли вернуть мозгу прежнюю ясность? Об этом мы поговорим с нашим гостем, профессором Эдиком Каркатяном, старшим научным сотрудником Института Вейцман. Эдик, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Рад вас слышать.
0: Сегодня все чаще говорят о мозговом тумане. Вот проясните нам, пожалуйста, проясните нам этот туман. Что это вообще такое? Это какое-то новое явление или просто название уже известной давно проблемы?
2: Нет, это довольно новый тренд. В общем-то, знаете, как люди любят болеть хором. То есть сначала оно стало появляться изредка, а потом, ну, всегда же приятно сказать, что у меня тоже это не просто какая-то туман, а это такая вот специальная болезнь. Это
0: специальный такой диагноз,
2: приятнее.
0: Да. Это намного приятнее, потому что, ну что вы от меня хотите? У меня же мозговой
2: вот
0: туман.
2: Именно, вот именно, я же болен, да. Это такая болезнь, инфекция такая.
0: Да.
2: Вот. Но в целом, как вы абсолютно правильно сказали, во-первых, есть причины тривиальные, наподобие недосыпа, апноэ, в общем, каких-то стрессов, депрессии, я не знаю, острого
0: магического синдрома. Война, ковид и всякое такое.
2: Да, но хочу подчеркнуть, что речь не идет чисто об израильском явлении, да, а это общий мировой, по крайней мере, западно-мировой тренд такой, да. Отнюдь не в Израиле это явление впервые было описано, даже там, где все вроде бы хорошо, спокойно, там это тоже наблюдается сплошь и рядом. Так что, в общем, с одной стороны, да, это желание присоединиться к коллективу больных. С другой стороны, в этом есть и рациональное зерно. И вот кроме традиционных каких-то причин, которые не на вы, ну, не появилось же недавно апноэ или недосып. Они были всегда. Так вот, кроме этого, есть несколько, две-три причины основные. Про две, в общем, в статье, на которую вы ссылаетесь, сказано. А про третью почему-то совсем не сказано. Сначала упомянем первые две. Насчет гаджетов. Насчет гаджетов и прочего это отчасти верно, но дело не в контенте. И это подтверждено научными исследованиями. Дело не в том, что мы читаем, а с чего мы читаем. А человечество за тысячи лет, в общем, применение бумаги, письма и так далее, пришло к какому-то приемлемому, оптимальному формату. Формат этот примерно А4, А3, если вы знаете, о чем идет речь.
0: Ну, я думаю, что все знают, да, это бумаги, либо небольшой лист бумаги, либо чуть больше. А3 это прям большой плакат, в общем-то, в наши дни.
2: Да, да, да. Ну, в общем, это такие вот альбомы и так далее. А 4 поменьше, опять это вот примерно книга. Стандартный книжный разворот. Совершенно верно. Вот. Ну, телефон никак не вписывается в это. Телефон примерно в 2-2,5 раза уже. Из-за этого возникает интересный феномен. Каждая строчка намного короче. То есть примерно в 2 раза. Все очень пропорционально. И мозгу приходится намного чаще перескакивать со строки на строку. То есть про это в статье не сказано, но это абсолютно подтвержденный факт. Чем чаще мозг перескакивает со строку на строку, тем больше ему приходится трудиться, связывая одну строку с другой, выискивая правильную строку, так сказать, чтобы конец предыдущей совпал с началом следующей и так далее.
0: Ну, а разве это не хорошо? А разве это не хорошо для мозга делать дополнительные?
2: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если бы это было хорошо, то, понимаете, то и книги были бы маленькими. Были попытки издавать узенькие такие вот карманные книги,
0: да,
2: но
0: форматы.
2: Они провалились, они не получили распространение, потому что это неудобно. Люди интуитивно чувствуют, что для их мозга, сознания это плохо. А телефон, видите ли, он подчинен же не удобству чтения, а удобству ношения в кармане или в редикюле каком-нибудь, что очень плохо для восприятия информации. Вот, если говорить коротко, да, значит, это одна важная причина относительно новая. Новая. Вторая, как правильно сказано в статье, это ковид. Действительно, это, правда, огромная тема, если вам интересно, как-нибудь можно поговорить, я могу подробно рассказать, каков механизм, связывающий уже давно отшумевшую инфекцию, так сказать, пандемию с такими вот долгоиграющими последствиями. Но они есть, это абсолютно доказано. И, говоря одним словом, речь идет о микроглии. Микроглия – это такие клеточки в мозге, которые, кроме нейронов, присутствуют там в большом количестве. И они, собственно говоря, начинают переходить в такую агрессивную форму, и часто это длится весьма и весьма долго. Вот. Ну и, соответственно, показано, что это иногда приводит к вот таким вот последствиям затруднения с когнитивными функциями. Ну и последнее то, о чем в статье не было сказано совсем, а Но, на мой взгляд, ну и на взгляд абсолютно научных, не популярных, а научных исследований, это вещь доказанная. И она в первую очередь касается именно людей молодых, айтишников. И речь идет ни о чем ином, как о тотальном массовом распространении курения марихуаны, то есть каннабиса. Значит, дело в том, что рецепторы, естественные рецепторы к эндоканнабиноидам, то есть внутренним естественным каннабиноидам, есть в разных отделах мозга. Одни отвечают действительно за настроение, другие за боль, третьи за аппетит. И вот это как раз то, что в первую очередь ощущают люди курящие, то есть повышение настроения, аппетита и подавление боли. Ну, прекрасно. Но, к сожалению, природа не позаботилась о нашем комфорте. Такие же рецепторы присутствуют и в центре, в общем, связанном с памятью и обучением. Это гиппокамп, такая структура мозга очень важна. И там множество рецепторов вот к эндоканнабиноидам. И при частом употреблении, частом курении каннабиса количество рецепторов снижается, просто мозг адаптируется к тому, что постоянно поступает вещество, организм мы это называем, и уменьшает примерно на 20%, это показано было, снижается у таких вот людей количество рецепторов к каннабису. И после этого естественные эндоканнабиноиды, так называемый анандамин, у него становится меньше мишеней для воздействия на мозг, когда это нужно. Потому что мозг себя защитил от переизбытка таким образом, убрав часть рецепторов, примерно пятую часть рецепторов. Вот, и это, на мой взгляд, главная причина мозгового тумана у тех, кто часто, несколько раз в неделю, курит. А декриминализация этого дела и резкое падение цен, связанное с декриминализацией, привело к тому, что каннабис стал крайне доступен и, в общем, воспринимается как что-то совершенно невинное, такое гораздо лучше алкоголя и сигарет. Ну вот вам и расплата за это.
0: Профессор.
2: Не бывает.
0: Да.
2: Да.
0: Профессор, скажите, пожалуйста, но все-таки как отличить обычную усталость после тяжелого дня от состояния, которое требует внимания врача? И требует ли внимания врача вот такой вот, ну, мы не будем называть его диагнозом, но тем не менее, такой эффект, да. Вот этот вот мозговой туман?
2: Понимаю вас. Ну, смотрите, нет никаких объективных анализов, да, которые бы позволили отличить одно от другого. Есть когнитивные тесты, но они очень относительны. Знаете, они зависят от индивидуальных черт человека. Поэтому самый лучший критерий – это самоощущение. Если пациенту, ну или просто человеку кажется, что вот он резко стал испытывать затруднения с памятью, с тем, чтобы что-то вспомнить или сообразить, хуже стал ориентироваться, тогда он должен покопаться в своей жизни и самому понять, что же с ним в последнее время произошло.
0: Вот.
2: Ничего лучше этого нет. Пока что иных тестов не существует.
0: И вот последний вопрос. Назовите, пожалуйста, ну, скажем, три самые важные привычки, которые помогают сохранить ясность мышления и хорошую память на долгие годы. Такой вот нам совет.
2: Легко. В первую очередь, если курите,
0: то бросайте.
2: Каннабис, сигареты, то тоже очень плохо, кстати говоря, никотиновые рецепторы в мозгу как раз отвечают за сосредоточенность, за внимание, и это тоже очень плохо, да, эффект примерно такой же. Так что не курить, ничего,
3: Ну, раз в месяц, наверное, не страшно, но регулярно категорически нет. Алкоголь очень плохо влияет на остроту мышления и на память. Доказано, показано многократно. Угу. Не знаю, поможет ли этот совет. Вот так.
0: Третий подвижный совет какой-нибудь?
3: Подвижный образ жизни. Доказано и тоже показано, что, правда, непонятно как. Непонятно как, но физическая активность доказано хорошо влияет на мышление. Как, мы пока отчетливо не очень понимаем.
0: Ну, надеюсь, в будущем ученые докопаются до этой причины. И хороший сон. Это никому не мешает, между прочим.
3: Супер важно, супер важно. Если не досыпаете, не удивляйтесь никакому туману.
0: Профессор Эдик Каркатян, старший научный сотрудник Института Вайцман, спасибо вам большое за эти объяснения. Будьте
3: вам
0: здоровы.
3: Спасибо, до свидания. И вы тоже. Пока.
0: Одежда. Это, казалось бы, только вопрос личного выбора. Но именно она нередко становится предметом общественных споров и даже политических конфликтов. Сегодня весь мир следит за тем, как в Иране женщины протестуют против обязательного ношения хиджаба. Но и в Израиле регулярно возникают дискуссии о том, что считается уместным в одежде. Когда вы идете в школу, не знаю, в армию, государственное учреждение или просто даже на улице мы обращаем внимание на то, как одета женщина. Почему именно женская одежда так часто оказывается объектом общественного контроля, где проходит граница между культурной традицией, религиозными нормами и правом человека самому решать, как выглядеть? И может ли одежда рассказать о нас больше, чем кажется на первый взгляд? Обо всем этом мы поговорим с исследователем израильской моды Аленой Стоев. Алена, здравствуйте.
4: Доброе утро.
0: Итак, почему именно женская одежда на протяжении истории так часто становится предметом общественных споров?
4: Ну, знаете, на самом деле, мне кажется, что женщины просто более эмансипированы, и через женщину проще и легче влиять на ситуацию. Это, во-первых, потому что вот вы говорите про Иран, но на самом деле в Израиле тоже были такие истории, когда нам, конкретно женщинам, диктовали, как мы должны одеваться и выглядеть. То есть, на протяжении
0: Но мы говорили
4: всего...
0: и про Иран, и про Израиль, да? Я напомнила, что в Израиле тоже это всегда становится такой вот камнем преткновения. Угу.
4: То есть, по идее, это просто механизм, который работает в любой стране. В Израиле, в Иране, в любой другой стране.
0: А которая... какой именно механизм?
4: Ну вот, давайте просто расскажу то, что было, например, даже там 125 лет назад практически.
0: Да.
4: Так получилось, что когда сюда приехали первые репатрианты, это были выходцы из Европы, их спонсировал барон Ротшильд. Он выдал им средства для того, чтобы они приехали строить новую страну. Естественно, понимаете, как начало прошлого века, так одевались женщины в Европе. Конфеты, кринолины, пышные юбки, платья.
0: Перчатки,
4: были,
0: шляпки.
4: Да, перчатки, шляпки, зонтики. Мужчины были, соответственно, во фраках. Да, костюм, жилетка, тоже шляпа, трость. И они были такие модные. А здесь у населения было совсем другое. То есть они носили абайи, носили вот такую обычную одежду, да, повседневную.
0: Да еще плюс 40.
4: Плюс 40. Ну, женщины, конечно, всегда хотят выглядеть красиво, понимаете? И так как у нас вот город решен лицом, да, это первый в Сионе, и бульвар Ротшильд тогда еще был, ну, как бы вот как маленький Париж.
0: Uh-huh.
4: И, соответственно, женщины там гуляли в этих кринолинах, платьях, все такое. Барон Ротшильд сказал, непорядок.
0: Uh-huh.
4: Я вот сейчас куплю 300 абай, и, пожалуйста, переоденьтесь, будьте как местное население. Но тогда еще, понимаете, были как бы богатые, скажем так, евреи, да, выходцы из Европы, которые были зажжены этой идеей. Они сказали, извини, барон, мы не будем это носить.
0: Uh-huh.
4: Ну и как-то вот потом уже потихоньку, там, спустя года уже понимаешь, что жарко, неудобно. Как-то все равно это, конечно, не сместилось в сторону абая, да, как хотел барон Ротшильд. Но тем не менее люди стали одеваться проще. Но видите, как бы, кто платит, тот и, ну, кто платит, да, тот и заказывает танец, грубо говоря.
0: Но есть еще религиозные соображения, есть представление о приличной одежде, там, скромной одежде, да, и это, конечно, очень зависит от того, в какой среде живет человек. Но почему, вот исторически, почему религиозным женщинам предписывается особая там скромная одежда? Откуда это идет? Почему?
4: Ну, знаете, мне кажется, даже если мы говорим вот про историю, все-таки не было таких больших запретов, как они есть сейчас. Понимаете, да, о чем я? То есть люди просто не одевались, даже религиозные, так как они одеваются сейчас. Запреты они, да, возможно, были. Это не то чтобы прям запреты, но...
0: Какие-то постановления, скажем, да?
4: Да, ну типа не носить слишком открытую одежду. То есть в этом есть даже смысл. Если мы с вами посмотрим, да, в плюс 40 на самом деле, проще и легче носить, да, закрытую одежду в виде абай. Да?
0: Расскажите мне, пожалуйста, вы все время упоминаете это слово, расскажите нам, что это такое, вот это вот абай? Это
4: да, что?
0: Что
4: такое?
0: Как это выглядит?
4: Такое, как это выглядит? Это такое свободное платье, лучше из натуральных тканей, да, полностью закрытый ворот должен быть под горло, да, все закрыто, чтобы, просто чтобы тело не обгорало. И, соответственно, рукав тоже
0: длинный
4: должен
0: рукав,
4: быть длинный,
0: да?
4: Да, закрытый длинный рукав и закрытый длинный. То есть так, в принципе, носят, и, в общем-то, и арабское население тоже так одевается.
0: Да.
4: И в этом смысл же не только хиджаба. То есть если мы посмотрим на весь Ближний Восток, все арабские страны так одеваются. Почему?
0: То есть
4: удобно.
0: На самом деле вот эту одежду диктуют погодные условия прежде всего,
4: числе,
0: да, а не религиозные диктаты.
4: В том числе, понимаете, то есть сейчас как бы логика, мы хотим раздеться, но если вы даже подумаете с точки зрения другой, да, вот сейчас выйти на улицу, мы потеем, да, все люди вот ходят, жарко, и на липкую потную кожу загар прилипает еще сильнее, это не загар, это обгар, можно сказать, да, видишь, я так вот прям, тело начинает обгорать, и получается, что человек, в общем-то, до рака кожи совсем недалеко. Алло.
0: Да, конечно, мы вас слышим. Итак, вот часто вы сказали, что запретов раньше таких не было, да?
4: Не было, да.
0: Сейчас есть,
4: да.
0: Больше запретов. Почему ужесточили запреты? Вот вроде бы мир современный. С одной стороны, мы видим девушек в бикини, да, а с другой стороны, такие страшные запреты. Вот есть случаи има Талибан, да, люди, которые, женщины в Израиле, которые одеваются прям, ну, совсем в плащ-палатку. А почему ужесточили запреты именно сейчас, в современном мире?
4: Ну, мне кажется, потому что религия — это опиум для народа, понимаете? То есть и законы переписываются, даже, мне кажется, в том числе и религиозные. И человек, который конкретно, ну как бы это объяснить, человек, который следует всем канонам, да, вот самые такие вот религиозные люди, соответственно, они считают, что они так возвысят от Бога. Но эти же законы, они были другие, даже если там вот там 20 лет назад даже в Израиле. Немножко по-другому было все. 30 лет назад. Прошлый век вообще было все по-другому. Да, была полиция нравов. Сейчас вас немножко верну опять в историю моды, то есть где-то наверное, 50-60-е годы, вот люди в купальниках шли с моря, да, в Тель-Авиве, к себе домой. И в этот момент купальники не были такие эластичные, то есть не придумали еще лайкру, и все просвечивало. И да, ходила полиция нравов, в том числе и по Тель-Авиву, останавливала таких людей и говорила, что вы не можете так идти домой в одежде по очень простой причине. Потому что все просвечивается, и была полиция нравов в Израиле. То есть плакаты висели, понимаете? Но сейчас, во-первых, и ткани, и технологии поменялись, и, соответственно, уже районы разделились. То есть вполне возможно, что раньше люди жили вообще, ну, как бы было смешанное религиозное и нерелигиозное население.
0: Да.
4: А сейчас, получается, есть целые районы. Помните, совсем недавно был вообще скандал, что в Нейбраке, да, но это быстро тему свернули, что мужчины ходят по одной стороне,
0: ну,
4: дороги,
0: да, мы сейчас обсуждаем одежду. Вот скажите, пожалуйста, можно ли по моде и по одежде понять, как меняется общество? Если мы, например,
4: конечно,
0: смотрим только на одежду, и мы видим, что раньше так, вот сегодня так, мы можем анализировать, что изменилось в обществе?
4: Смотрите, как вообще происходит, если мы говорим про моду, вот как точку входа, то мода — это всегда отражение вообще всего, что происходит в обществе. И обычно мода возвращается, можно ее прогнозировать на 20-25 лет вперед. То есть если посидеть с прогнозом, подумать, что происходит, что мы видим сейчас, да, какие технологии развиваются, какие нам фильмы показали, где война, не война, где изменился климат, то, конечно, мы будем понимать, что будет в моде. Как минимум на 5 лет это очень легко предсказывается.
0: Хорошо. А что сегодняшняя израильская мода говорит о нашей стране?
4: Но сейчас в основном все завязано в том числе и на патриотизме, потому что мы в состоянии войны уже несколько лет. Это было в том числе и в шестидневную войну в Израиле, когда тоже вдруг стало популярно ходить в армейской одежде и так далее. Сейчас у нас тоже есть отражение всего, потому что, видите, каждый раз, когда есть какая-то такая интересная история, да, что как будто бы будет война, не будет, все покупают пижам, надо выглядеть красиво. То есть если вы вернетесь лет 10 назад, такой истории не было.
0: Да.
4: Интернет был не так развит, а никто не заморачивался, да. Сейчас вот перед каждой уже, ну, типа вот...
0: Витком, да.
4: Да, перед каждым витком уже женщина начинает думать, а в чем она выйдет в Мамат сегодня, да, вот в общественном...
0: Мамат, а в Миклат, да.
4: В Миклат, да, ну вот какие-то такие вещи. То есть что происходит?
0: Ну, хорошо. И вот последний такой вопрос. Если посмотреть шире, одежда — это все-таки способ самовыражения или это язык, с помощью которого общество говорит нам о своих ценностях, о своих страхах?
4: С одной стороны, да. Вот посмотрите, с одной стороны, как будто бы мы рассказываем, да, общая такая тенденция, каждая же страна еще живет в своей какой-то парадигме, да, здесь модно то, здесь то происходит, и какие-то там звезды появляются, на кого-то мы равняемся, смотрим. Вот это и есть мода, да. А человек, он должен сам решать, насколько это ему подходит. То есть это, с одной стороны, да, самовыражение человека, но вот эти вот, когда два мира сталкиваются, появляется что-то интересное. Поэтому можете видеть всегда люди, которые одеты плюс-минус одинаково, потому что это то, что продается в магазинах, то, что в тренде, в чем удобно, да?
0: Да.
4: Это идет с незапамятных времен, когда в кибуце говорили, что будет, не будет мужчин, женщин, будет оно. Все будут носить одно и то же. Понимаете, это продолжается, как бы вся вот эта политика партии до сих пор, в принципе. И есть еще самовыражение, потому что то, что мы видим последние 5 лет с короной, там, развитие стилистики, развитие модных сообществ, женщина хочет всегда выглядеть красиво. И поэтому здесь все накладывается.
0: Угу. Исследователь израильской моды Алена Стоев, спасибо вам большое.
4: Спасибо большое.
0: Спасибо.
4: Всего доброго.
0: Мошенники продолжают придумывать все более изощренные способы обмана пожилых людей. На этот раз преступники представлялись сотрудниками страховой компании и убеждали своих жертв передать им деньги и драгоценности, якобы для оценки имущества и оформления страховки. Основной мишенью становились русскоязычные пенсионеры. Но особенно важно подчеркнуть то, что для усиления доверия мошенники использовали искусственный интеллект. Они просто имитировали голоса родных и близких. Вот последних пострадавших. Человек слышал знакомый голос, голос, не знаю, сына или дочки, и выполнял указания преступников. Подозреваемые, мужчина и женщина, уже задержаны. Но мы хотим узнать, как действовала эта схема, насколько легко сегодня подделать голос человека, и что должны знать в основном пожилые люди и их семьи, чтобы не стать следующими жертвами. Мы говорим об этом от раза к разу, но тема не сходит с повестки дня, и поэтому с нами на связи майор Барак Шехтер, начальник следственного отдела полиции Рамат-Гана. Барак, шалом.
5: Надав, бокер тов, бокер тов.
0: Надав, окей. Надав Шехтер?
5: Да, шем туда.
0: О, слиха, анахну. И тут ану типа, слиха. Окей. Аз эх поэлет шитата она?
5: Лемасе, ма ше коре ба шитата она зоти, лемасе, отам хашудим, митгашрим, יש להם את הטלפונים של בני משפחה של אותם מבוגרים, קשישים, חסרי ישע, הם מקליטים את השיחות האלה ב-AI, ולמעשה לאחר מכן מתקשרים לאותם קשישים חסרי ישע, והם מדברים...
0: רגע, אני צריכה להבין, הם מתקשרים לבני משפחה ומה אומרים?
5: בהתחלה יש להם את השמע, את הקול של אותם בני משפחה. הם מצליחים להעתיק אותם, את הקול של בני המשפחה.
0: כיצד אבל?
5: מה את אומרת?
0: כיצד אפשר לעשות את זה?
5: בכל מיני תואריות, הם יכולים להתקשר מהבנק או משהו כזה, לדבר סתם עם הבן אדם כמה דקות, כדי לקבל את הקול שלו. בדיוק. ואז לאחר מכן, הם מתקשרים או מביטוח לאומי, או מבנק דיסקונט, או מבנק פחות, או מכל מיני מקומות שלמעשה הם חברות שכאילו הן מבוטחות יותר, ולמעשה מתקשרים לאותו בן אדם ואומרים לו, תקשיב, אנחנו מדברים מהבנק, מבנק צפון, מבנק לאומי, מביטוח לאומי, ולמעשה הם מעלים מישהו מבני המשפחה כביכול על הקו, והם אומרים לו, אנחנו רוצים לבטח את התכשיטים ואת הכסף שלך, ואז הוא מבין, זאת אומרת, הוא בוטח באותו קול של בן משפחה, נותן להם לאותו שליח להתכנס לבית, ולמעשה לקחת את כל התכשיטים ואת כל הכסף.
0: תרשה לי בבקשה נדב לתרגם, ואנחנו נמשיך בשיחה הזאת. Итак, я спросила Надава Шехтера, представителя полиции из Рамат-Гана, о том, как работает вот эта преступная схема. И он сказал следующее. Для начала подозреваемые находят имена и номера телефонов членов семьи пожилых людей. Звонят им для того, чтобы поговорить. Это может быть просто какой-нибудь разговор, и, может быть, даже члены семьи очень быстро поймут, что это мошенники, и положат трубку. Но вот эти несколько минут или даже несколько фраз, которые происходят внутри разговора, позволяют подозреваемым записать разговор члена семьи, имитировать потом этот голос для дальнейшего разговора с пожилыми людьми. А дальше происходит следующее. Звонят пожилым людям, представляются, например, представителями Института национального страхования Битуах Люми или представляются представителями компании по страховой компании и говорят, что вот нам нужны ваши драгоценности, нам нужны ваши деньги для того, чтобы все это оценить, и потом мы вам все отдадим обратно, но мы должны оценить для того, чтобы продлить вашу страховку. А дальше, когда пожилой человек совершенно естественным образом не верит тому, кто ему звонит, ему дают послушать голос его ближайшего родственника, сына, дочки, еще каких-то родственников. И те, в свою очередь, это на самом деле не голос самого члена семьи, а это имитация голоса, сделанная через искусственный интеллект. И родственник говорит своим пожилым родителям, например, да-да, конечно, я знаю, отдавайте деньги, отдавайте драгоценности, я вам разрешаю это сделать. И тогда происходит, тогда эта схема работает, потому что пожилой человек действительно самостоятельно выносит свои деньги, выносит свои драгоценности, отдает, ну и, конечно, никто уже не возвращает. Надава не рассказали, что это халама и тмагдут давка бакшишим добре русит.
5: אותם חשודים למעשה מתנגשים על אותה פלטפורמה של אותם חסרי אישה כי זה מאוד מאוד נוח. התמימות הזאת, כולנו מבינים שאנשים המבוגרים שלנו הם קצת יותר תמימים וקצת יותר מאמינים וזה המקום שנחתים פה כל הנוכלים והרמאים האלה. זה באמת לקחת מהם, יותר קל להם לקחת את זה מאשר אותו בחור צעיר שקצת מבין עניין וקצת מבין AI, אינסטגרם וטיקטוק. אותם אנשים פשוט הם באמת מאמינים באותם אנשים, קל וחומר שעולים כאילו כביכול לבני משפחה.
0: כן. נדב, קודם כל תנסה בבקשה לשפר את המיקום שלך, כי אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע.
5: אוקיי.
0: ואז תענה לי בבקשה, מה בדיוק ביקשו חשודים מהקורבנות? איך הם משכנעים אותך להעביר את הכסף ולמסור תכשיטים?
5: אנחנו מבנק לאומי או בביטוח לאומי. יש אצלך פשיטים בבית, כסף, אנחנו רואים שכסף. עכשיו, יש עכשיו תקופה מאוד קשה ועלולים אנשים למפות ולקחת את הדברים ואנחנו צריכים לפות את הכסף כדי שנשמור עליך. משכנעים אותם בתמימות.
0: בתמימות.
5: בחברת ביטוח שלך. שלא תפחד, שתקשיב לנו. וזה לא נורא. פשוט משתמשים ביכולת שכנוע שלהם, ואז מעלים מישהו מהבני משפחה.
0: כיצד אפשר לזהות שמדובר בקול מזויף, או שקיים חיקוי איזשהו, שזה לא אמיתי? איך אנחנו יודעים שזה לא הבן משפחה שלנו? הרי הקול שלו זה הקול שלו.
5: אז אנחנו, דבר ראשון, כל בן אדם שמתקשר אלינו, מכל מקום אחר, אנחנו צריכים וידוי סופי שזה אותו בן אדם. אף אחד לא מגיע אליכם הביתה, לא מבנק ולא מביטוח.
0: נכון, נכון.
5: ואנשים לומדים כזה דבר. זה שק אוטומטי שבן אדם כזה דבר, דבר ראשון, מנתקים את השיחה ומסייגים מאה. דבר שני, מתקשרים לאחד מבני המשפחה, לראות אם מישהו נצר איתו קשר. ההונאות האלה, אנחנו מכירים אותם, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, רק בבני הברק ברמת גן, יש לנו לפחות 3 או 4 מקרים, גם יחידת להב 433 נמצאת בתמונה וכבר הוגשו כתבי אישום כנגד שני נוכלים כאלה שעושים אותו דבר באותה שיטת ביצוע. הסיסטמה היא מובנת לנו ובאמת המטרה שלנו בסוף הוא לעצור את כל המפולת הזאת של אנשים שבאמת מאבדים את הכסף הכי חשוב להם.
0: לפעמים הכסף האחרון שיש להם.
5: ממש, בזקנה שלהם, וזה כל, זה לא קשור.
0: האם אתם במשטרה רואים עלייה בהונאות?
5: בתקופה האחרונה בוודאי ובוודאי. בטח, אנחנו רואים עלייה די גבוהה, אבל אנחנו משתמשים בהרבה מאוד אמצעים כדי כמה שיותר מהר לאתר את אותם אנשים ולנטר אותם. זאת אומרת, אני חשוב לי היה מאוד לעלות לשידור הזה, כן. כדי באמת לשמור על אותם אנשים, ושיהיה מודעות לדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: תגיד, לעתים קרובות אנחנו אומרים לאנשים, תעשו מין קוד במשפחה, משהו שרק אתם יודעים, ואז אתם שואלים שאלה, עונים לכם, ואז אתם יודעים באמת לוודא שמי שמדבר איתכם זה הקרוב משפחה שלכם, ולא בינה מלאכותית. זה נכון? זה עובד? או שגם זה הם יכולים לזייף? נדב, האם אתה שומע אותנו? Окей. Я пока переведу наш разговор с Надавом Шехтером, представителем Рамадганской полиции. Хочу сказать, что мы говорили об очередной преступной схеме, когда мошенники звонят пожилым людям и пытаются путем подмены голоса родственников уговорить их отдать деньги. Мошенники представляются представителями Битуахлиуми, банка, страховой компании и кем только нет. А что нужно сделать, спросила я Надава Шехтера, для того, чтобы распознать, что вам действительно звонят ваши родственники, а не мошенники. Он сказал, во-первых, вы должны понимать, что никто из банка, никто из страховой компании не придет к вам домой и не попросит передать ваши деньги и драгоценности. Очень часто это последние деньги и драгоценности, которые есть у пожилых людей. Поэтому никто не попросит. Если у вас возникло подозрение, оно должно обязательно возникнуть, если вас просят передать ваши сбережения, нужно закрыть телефон, закончить этот телефонный разговор, положить трубку и после этого сразу, во-первых, позвонить в полицию, во-вторых, позвонить родственникам и спросить, ты мне звонил, ты что-то говорил. Ну и еще есть вот такая система, которую уже давно придумали, и мы вновь ее повторим, такой вот кодовый вопрос. Придумайте со своими родственниками какой-то вопрос, какую-то тему, о которой знаете только вы, какую-то ситуацию найдите. Вы задаете вопрос родственнику, а он вам отвечает. Если это подмена, если это ИИ, то вам, конечно же, не ответят. Ну, вот так можно распознать мошенников. Я спросила Надава Шехтера, есть ли сейчас повышенное, если больше, стало ли в последнее время больше случаев. Он сказал, что да, именно поэтому ему было важно рассказать нам об этом в нашем эфире. С нами был майор Надав Шехтер. С нами был майор Барак, Надав Шехтер. Надав, אתה איתנו?
5: כן, כן, אני איתי לך, אני מתנצל.
0: לא, it's okay. ויש לי שאלה אחרונה. למי צריך לפנות אדם שחושד שניסו לעשות לו עונה כזאת?
5: בדיוק. דבר ראשון, מה שעושים זה דבר כזה. מנתקים את השיחה, מתקשרים למאה, יגיע סייר למקום, ינסה לאתר את אותו טלפון שממנו התקשרו. מאוד מאוד חשוב לקבל כמה שיותר פרטים לגבי אותו בן אדם שהתקשר, לשמור על הטלפון שהתקשר. אם הקלטתם שיחה זה מצוין, כי יש לנו גם השוואת קולות, אנחנו נוציא צווים כדי לאתר אותו בן אדם, אבל מאוד מאוד חשוב ליצור קשר עם המשטרה, ועם גם עם בן משפחה קרוב לאחר מכן, כדי לאמת שזה היה ניסיון עונה. לא נותנים לאף אחד לא כסף, לא תכשיטים, אף אחד לא אמור להיכנס. אם אתה יוזם את זה, אז כמובן שכן, אבל אם לא יזמת משהו ומישהו פנה אליך, לא להיות תמימים, כי בסוף ברגע אתה מאבד את כל הכסף שלך.
0: תגיד, נדב, ואם כבר בסרת את הכסף, מה עושים? או שאין כבר מה לעשות?
5: לא, מגיעים למשטרה, אפשר לעשות הכל, מגיעים למשטרה, מגישים תלונה מסודרת, חוץ מזה שקוראים כמובן לסייר, שבהתחלה כמובן יתחיל את הטיפול, ואנחנו באמצעות כל מיני דברים סיגינטיים, למעשה אנחנו מוצאים צווים לטלפונים שמהם התקשרו, ומנסים להתחקות אחרי אותם אנשים, כי זה לא אירוע אחד יחיד, זה המון המון אירועים שקורים במשך כמה זמן, ולכן אנחנו יכולים לעשות כל מיני הצלבה של שיחות ודברים שאנחנו, כל מיני פרטים שלנו יש אותם, כדי שאנחנו נוכל לאתר את אותם אנשים. ממש לא, צריך להגיש תלונה.
0: אז אתה אומר שלפעמים אפשר להציל את הכסף ואת המזומן, ואת התכשיטים, אם כבר מסרת אותם אפילו.
5: אם כבר עשינו את זה, לא לוותר, ממש לא, להגיש תלונה מסודרת. משטרת ישראל תטפל בזה, אנחנו ננסה להגיע לאותם אנשים, אם צריך להוציא צווי חיפוש לבתים של אותם חשודים, בסוף זה אנשים שפוגעים בשכבה הכי חלשה של האוכלוסייה, ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו
6: ננקוט ביד קשה כנגד אותם חשודים, וזה לא לוותר, ממש לא.
0: ממש לא. תודה רבה, נדב שכטר, אני ברשותך אתרגם, אנחנו נמשיך בתוכנית. תודה רבה לך. Итак, последний вопрос, который мы обсуждали с Надавом Шехтером, майором, начальником следственного отдела полиции Рамадгана. Если, ну, понятно, что делать, чтобы понять, что вас пытаются обмануть, но если вы уже отдали деньги и отдали свои драгоценности, неужели все, неужели нельзя вернуть? И вот Надав говорит, что нет, нельзя поднимать руки просто так, опускать руки нельзя. Нельзя просто так отдавать свои последние сбережения. Нужно позвонить в полицию, нужно прийти, нужно подать официальное заявление. И сейчас так много подобных случаев, что полиция иногда может найти и, может быть, даже удастся вернуть деньги и драгоценности. Но все-таки для того, чтобы таких случаев не происходило, самое главное – это не поддаваться ни на чьи уговоры. Если кто-то просит у вас деньги или драгоценности, ни в коем случае никогда не отдавать ничего без того, что вы все проверите. Позвоните в полицию, позвоните родственникам, удостоверитесь. Ну, обычно такого не бывает. Никто не попросит у вас ни деньги, ни драгоценности. Помните об этом и берегите себя. И сейчас у нас на связи Дима Коган, отец мальчика Юваля Когана, который счастливо был найден через 27 часов после того, как пропал на пляже, на море. Дима, здравствуйте.
7: Всего доброго дня.
0: Расскажите нам, пожалуйста, вашу историю. Я хочу сказать вам, что весь Израиль на протяжении всех выходных думал, мне кажется, только об этом. Ну, может быть, еще немножко об Иране, но, в общем, только об этом.
7: Спасибо, Саша. Я скажу вкратце, потому что здесь, если я начну рассказать, это будет очень долго. Я думаю, что больше, чем ваша программа. Наша цель – это сделать мини-пикник утро 9 ава, до того, что моя жена закончит свою работу в час. И мы хотели выйти на маленький пикник
0: с детьми,
7: в дюнах Ашкелона, северные дюны, примерно 200-250 метров от северной точки берегу моря. И мы поднялись через природу, сделали маленький круг и сели на таком, как природная скамеечка, наблюдать на море.
0: Да.
7: Дети чуть-чуть между собой играли, цапались, и хотел успокоить детей. Угу. Девочки между собой спорили, а мальчик, ему довольно было интересно. Я ему сказал, иди чуть-чуть покрутись и исследуй окружение около нас.
0: Угу.
7: И так несколько минут без внимания, и вдруг мы заметили, что его нет, когда мы закончили пикник и хотели его взять, хотя раньше я видел его за плечом, и несколько минут без внимания, и начали кричать его имя, я и мои две дочери старшие, и вдруг мы его потеряли, потом связался с женой, полицию, и оттуда вы уже знаете.
0: Ну да. А скажите, пожалуйста, сколько времени вы не смотрели ему вслед? Вот сколько минут?
7: Вы говорите, знаете, несколько минут. Я на часах не смотрел, но я предполагаю, что это было 5 до 7 минут. Типа в этот момент, что я ему сказал.
0: Минут?
7: Да, может, до 10, не больше.
0: Да.
7: В этот момент, что я ему сказал, исследовал, и я еще посмотрел за плечом, я понял, что он делает. Он сидел там около как маленького куста на дюне, и там поднимался по ней. И вдруг он просто ушел, и потом я сам начал бегать в разные направления, и оттуда я заметил, что он просто потерялся, и быстро мы связались с полицией, я думаю, в течение 10 минут, и... Мы знали, что ребенок очень-очень сильный, но мы не знали, насколько, наверное.
0: Насколько. Что он сам рассказал о том, что с ним происходило во время?
7: Вы знаете,
0: Почему он пошел?
7: Мы в этом плане довольно осторожны с этим, потому что не хочу сравнивать с детьми похищенных. Это все очень-очень надо осторожно все вопросы спрашивать. Но то, что мы от него поняли, главные факты, то, что он нам рассказал, что он ходил во время первого дня и спал под деревом. И на второй день, как вы знаете, поиски были до... Да. Его нашли почти до... почти в 4 часа на следующий день. Он на второй день никуда не ходил. Он просто сидел под деревом.
0: Он сказал, но он как-то что он умудрился пройти больше 3 километров от пляжа, да?
7: Да. К сожалению, нет камеры, как он это все прошел. Но, да, ближе к 4 километрам даже то, что мы поняли. И он сказал, что он ходил по тропинкам. Он сказал, что он хотел пить, он хотел сделать себе лимонад.
0: Да.
7: Он нашел бутылку, засунул туда песок, но он не видел лимона, не видел воду. И я его еще спросил, почему ты не пошел попить из моря? Ты думал про это? Он сказал, нет. Он сказал, что он боялся бумов от моря. Наверное, это волны, потому что волнистый день был в этот день.
0: Да.
7: И он не хотел проглотить рыбу. Поэтому он не пошел к морю. Я бы хотел, может, если вы мне позволите, сказать несколько важных первоначальных выводов от этого очень тяжелого происшествия, наверное, самое тяжелое в моей жизни, в нашей жизни, нашей семьи.
0: Да.
7: Во-первых, берегите своих детей. Любите их, берегите. Это не значит держать их в вате, но это значит не минуту не снизить взгляд, смотреть за своих детей, потому что это может случиться у каждого. Это может случиться у каждого. Моя жена и я не хочу дать оценки, но мы совсем-совсем неплохие родители, даже хорошие.
0: Никто не сомневается.
7: И вместо того, чтобы они сидели дома, я их взял специально, чтобы они чуть-чуть увидели природу и почувствовали землю Израиля. И я хочу сказать...
0: Дайте огромное... немножечко лета, да.
7: Да, я хочу сказать огромное спасибо всем людям за все их усилия и молитвы. И люди, которые верующие и неверующие, и русскоговорящие и нерусскоговорящие, и арабы, и евреи. И здесь все были, здесь были тысячи людей, которые сделали все, и силы безопасности, и в том числе главные комиссары полиции, и армейские силы, и беспилотники, и вертолеты, и люди, которые ходили с костылями по дюнам и искали моего ребенка. Я всем хочу сказать огромное спасибо. Я бы не хотел пройти это все происшествие, но, может быть, в эти тяжелые времена... После войны 7 октября, может быть, через меня надо было соединить и сплочить наш народ. И я просто чувствовал, не как в соцсетях, что люди цапаются и грызут друг друга. Я чувствовал
0: теплоту. А наоборот, все стали помогать, да?
7: Да, огромную теплоту нашего народа и любовь. И тысячи людей, которые меня не знают и не слышали про меня, и пришли, и звонили, и сделали все, что могли для нас. Глубокое спасибо всем.
0: Спасибо вам большое, что вы нашли в себе силы нам рассказать, потому что ситуация, конечно, для вас была, наверное, очень травматичная, и такое сложно, наверное, забыть, но я желаю вам счастливых дней в будущем, и всегда-всегда-всегда смотрите на своих детей, где бы они ни были, всегда держите с ними, особенно с маленькими детьми, чтобы они были с вами на связи никогда, ни на одну секунду, даже ни на 5 минут не оставляйте их одних. Дима, спасибо вам большое. Счастье, что вернулся ваш сын. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсер Елена Черкасова, звукооператор Илай Бен Шабат. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Всего вам доброго и хорошего дня.

0: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Губернатор Тулькарма Абдалла Камиль призвал арабов, проживающих в Иудее и Самарии, повсеместно создавать отряды самообороны. Нам противостоят поселенцы, которых напрямую поддерживают израильские власти. Доказательство тому, когда поселенцы нападают на палестинскую деревню и местные жители дают им отпор, ЦАЛ немедленно вмешивается. Где же эта армия до того, как поселенцы входят в деревню? Губернатор Тулькарма заявил это в интервью телеканалу «Аль-Араби». Его слова приводит обозреватель Кан Шимон Миджан. ЦАЛ ликвидировал двух террористов Хамаса в секторе Газа. На прошлой неделе на севере сектора был ликвидирован начальник отдела в производственном штабе террористической организации «Фарес Аль-Масри». В результате другого удара на севере сектора был ликвидирован террорист Мухаммед Абушкиян. В ЦАЛе сообщили, что в последнее время оба террориста занимались подготовкой нападений на военнослужащих и граждан Израиля. 13 министров и депутатов Кнессета призвали министра обороны Израиля Каца полностью отменить административные предписания в отношении поселенцев и немедленно освободить Тали и Нона Дардика. Он был арестован после того, как нарушил приказ командующего Центральным военным округом, обязывавший его постоянно находиться под домашним арестом в доме своей тещи. Дардик, житель фермы в региональном совете Беньямин, голодает уже 20 дней. Подписавшие письмо, среди которых министры Эли Коэн и Амихай Шикли, заявили, что его жизни угрожает реальная опасность. Корреспондент Кан Шелли Таперо сообщает, что обращение к министру обороны подписали также около 150 руководителей местных отделений и членов центра Ликуда. Элькана Коэн, резервист, отстраненный от службы после публикации видеоролика в поддержку Бецалеля Смотрича, заявил в эфире Кан, что, хотя и допустил ошибку, не понимает, почему другие военнослужащие и офицеры, публиковавшие видеоролики с политическим содержанием, не были отстранены. «Я очень хочу вернуться на резервистскую службу. Как я уже сказал, это была ошибка, и ЦАЛ должен оставаться армией для всех нас. Но, думаю, не стоит сосредотачиваться только на этом». Речь идет о бойце, который провел на резервистской службе сотни дней, добровольно оставил жену и детей, продвигает общественные инициативы и помогает фермерам Галилей. Честно говоря, я не считаю такое решение соразмерным. Я даже не хочу говорить о других офицерах, которые используют армейские площадки в политических целях, заявил резервист Элькана Коэн. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг подписал свод правил, запрещающих использовать в предвыборной агитации материалы, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта без соответствующей маркировки. Исполняющий обязанности генерального директора комиссии адвокат Дан Ливне заявил, что задача комиссии не только обеспечить честность выборов, но и сохранить доверие общества к их результатам. В Израиле голосуют с помощью бумажных бюллетеней. Их невозможно взломать или украсть. В каждой участковой избирательной комиссии есть люди, которые следят за честностью выборов. Украсть выборы в Израиле невозможно. При таком количестве мер контроля и той работе, которую мы проводим, это невозможно или почти невозможно. Но можно заставить общество поверить, что выборы украли. Использовать фейки и искусственный интеллект для манипуляций и показывать то, чего не было. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии, сказал это в программе «Кан» Кальман Либерман. У пляжа Хофит в Ашкелоне сегодня утром обнаружили тело 39-летнего мужчины, пропавшего вчера. Он вошел в море, после чего его следы потерялись. На поиски были направлены крупные силы. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня будет немного прохладнее обычного для этого времени года. С завтрашнего дня и до среды ожидается постепенное потепление. Сегодня днем в Иерусалиме будет 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператоры Элай Баншабат и Валентин Соломенко, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск открытого микрофона. Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003, я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можете присылать нам вопросы и комментарии на страницу Реки

0: самом деле новостей довольно много, и большинство из них как-то проходит незамеченными на фоне различных политических новостей и того, что происходит в Иране и нашей предвыборной кампании. Но так или иначе, все взаимосвязано. Поэтому я бы, честно говоря, хотел начать вот с такой предвыборной, возможно, темы. Многие, наверное, обратили внимание на скандал, который развернулся в средствах массовой информации на прошлой неделе из-за ролика с участием Гади Айзенкота, в котором ему навстречу бежал солдат. Кстати, этот ролик был сгенерирован, опять же, нейросетью, да, или, как говорят сейчас, искусственным интеллектом. Ему навстречу бежал солдат, и в последнюю минуту он побежал в другую сторону, и там стоял религиозный товарищ. И вся проблема, на самом деле, была в том, что солдат этот был очень похож на сына Гади Айзенкота, погибшего в Газе. Так вот, к сожалению, нам предстоит, наверное, много подобного рода материалов увидеть в предстоящие месяцы, и надо учиться с этим жить. То есть надо понимать, что вы можете увидеть очень реалистичный ролик, где какой-то политик будет говорить какие-то слова. На самом деле он никогда их не говорил. И все это чистой воды упражнение с компьютерными программами. Я, честно говоря, ожидал бы каких-то законодательных мер, которые запрещали бы, на самом деле, использование людей в подобного рода роликах, поскольку это и вмешательство в личную жизнь. В общем, одно дело, когда вы показываете выступление политика какое-то время назад, что он говорил тогда и что он говорил сейчас, это одно. А когда очень реалистичный ролик показывает человека, который говорит то, что он на самом деле никогда не говорил, в общем, наверное, какие-то регуляторные меры в этой области все-таки нужны, и, скорее всего, на каком-то этапе они появятся. Вот. Это то, что касается предвыборной программы.
1: Да, очень жаль, что совесть оказывается вот не тем аргументом, да. Нужно уповать на какой-то закон и какие-то, в общем, запретительные вещи.
0: Да. Ну, на самом деле, законы, они как раз для того и нужны, чтобы те вещи, которые одни люди не делают из-за своих идейных или каких-то других соображений, чтобы другие люди, по крайней мере, отвечали за свои поступки, и, возможно, как-то это бы их предотвращало от подобного рода действий. Еще одна новость на прошлой неделе тоже невеселая, скажем прямо. Увольнения в израильском хай-теке продолжаются, и на прошлой неделе известная фирма, которая называется Monday, которая выпускает различные продукты для оптимизации управления производством, система управления клиентами и так далее. Это огромная компания, и она уволила 20% своих сотрудников по всему миру. К сожалению, более 300 человек было уволено в Израиле, в том числе молодые программисты, которые не так давно начали там работать. И это, конечно, проблема для израильского рынка высоких технологий. Много увольнений в последнее время, и на фоне этих увольнений, разумеется, еще и очень трудно людям найти новую работу. Ну, естественно, объяснения были, что фирма перестраивает свою деятельность и пытается более активно соответствовать новым требованиям, в том числе, разумеется, искусственный интеллект. Но вот, к сожалению, эта тенденция набирает обороты. С одной стороны, падают акции технологичных компаний, опять же, без особых на то экономических причин, потому что вот отчеты крупнейших технологических компаний, которые вот сейчас как раз выходят за предыдущий квартал, они вполне себе приличные, то есть и прибыли, и вот Intel опубликовала тоже свой квартальный отчет, прибыли выросли.

0: если акция упала. В общем-то, это свои там, биржевые игры, то есть, как известно, инвесторы смотрят в будущее, и стоимость акции отражает не столько состояние компании, сколько ожидания инвесторов. И вот инвесторы не знают сейчас, каким образом фирмы будут трансформироваться на фоне вот, активного использования искусственного интеллекта. И поэтому акции многих технологичных компаний, в том числе израильских, резко упали за последние месяцы.
1: Я сейчас хотел бы задать вопрос, но я его задам чуть попозже, потому что у нас появились звонки. Но на самом деле вы не находите, есть парадокс в том, что айтишники, которые сейчас оказываются вытесненными, так сказать, за борт вот этого прекрасного корабля, устремленного в будущее, сами приближают этот момент, разрабатывая искусственный интеллект.
0: Ну да, есть в этом что-то, но опять же, я предпочитаю смотреть в будущее с оптимизмом, и много лет уже в этой отрасли я наблюдал самые разные такие взлеты и падения, но как-то в конечном итоге и работа всем находилась, и технологии развивались, так что я думаю, что в конечном итоге все это каким-то образом устаканится.
1: Как нам не хватает этого замечательного советского уверенность в завтрашнем дне. Да. Все, пошли вопросы. Алло, кто с нами сейчас?
2: Алло. Алло,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Назовите, здравствуйте, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
2: Хорошо. Меня зовут Сара. У меня, значит, такой вопрос. У меня впечатление, что на моем телефоне стоит, ну, как бы это сказать, что куда я иду, кто-то может видеть вот это вот, да? Как это назвать? Я не знаю, как это. И как это вот можно установить, если это есть? А если это есть, как от этого избавиться?
0: Ну, видимо, вы имеете в виду программу, которая отслеживает ваше месторасположение без вашего на то согласия.
2: Да,
0: дело в том,
2: да,
0: что есть программы, которые это делают, ну и, собственно, это, в этом заключается их сущность, когда люди в одной семье, опять же, когда есть маленькие дети или, наоборот, люди пожилые, которые требуют внимания, они все устанавливают эту программу на свои телефоны, дают согласие на отслеживание, ну, там можно время от времени отключать эту функцию, но, по крайней мере, если кто-то волнуется за своего близкого, он может посмотреть, где он находится. У вас, видимо, другая ситуация. Вы подозреваете, что у вас эта программа стоит и отслеживает без вашего на то согласия.
2: Ну, разумеется, конечно.
0: Смотрите, если это какой-то вирус, что на самом деле маловероятно, я бы сказал, ну, надо поставить антивирусную программу и просканировать телефон. Опять же, я не очень в это верю. Другое дело, что есть программы, которые это делают, опять же, в рамках своей обычной функциональности. Тот же Waze, если вы программу не закрыли, но он каким-то образом, естественно, продолжает
2: отслеживать. Какая программа? Сейчас повторите.
0: Waze, ну, это программа, которая, ну, то, что называется GPS, то есть так, навигационная программа, если мы в машине, например, ее ставим, мы говорим, куда нам надо ехать, она нам говорит, тут поверни направо.
2: У меня такой программы не было. Ну,
0: я
2: по крайней мере, я ее не ставила.
0: Вот. То есть есть программы, которые которые даже спрашивают, может ли эта программа отслеживать ваше местоположение. То есть, ну, допустим, если вы там ищете ресторан или программа, которая прокладывает маршрут в общественном транспорте. То есть вот эти программы, они... Это часть их функциональности, строить ответы на ваши запросы в зависимости от вашего места расположения. Такое тоже бывает, но надо просто посмотреть, какие у вас программы установлены.
2: А как называется эта программа, чтобы ее убрать?
0: Их много разных. Это следующий момент, который я вам хотел сказать. Зайдите в список установленных программ. Есть в настройках, есть список установленных программ. Кстати говоря, это в любом случае полезно делать время от времени, потому что иногда мы устанавливаем какую-то программу, которая нам нужна в данный момент, и через какое-то время она нам уже не нужна, лучше ее удалить, а если она понадобится еще раз, можно ее будет установить по новой. Пройдите аккуратненько по этому списку и посмотрите, нет ли у вас там программ, которые так или иначе могут отслеживать ваши координаты.
2: А это как, могут понять, быть... как понять, что это вот это оно?
0: Ну, опять же, это ваш телефон, скорее всего, вы когда-то... Это, как правило, программы, допустим, если вы ездили за границу, искали там какие-то достопримечательности. Ну, это чисто логически, просто
2: я
0: посмотрите,
2: я этим что... телефоном моим не пользуюсь за границей. Я была, но я им там не пользовалась.
0: Тогда, скажем... Почти наверняка никто вас не отслеживает и никто за вами не следит. Если вы хотите душевного спокойствия, скачайте антивирусную программу, там, любую бесплатную, в Google Store.
2: А как они называются, антивирусные?
0: Так и напишите «антивирус», она вам даст большой список.
2: Антивирус? И любая, что ли?
0: Да, любая. Они, вам нужно просто просканировать. То есть я бы часто спрашивают про антивирусные программы в телефоне. Я скептически, честно говоря, к этому отношусь. Но время от времени можно скачать программу, просканировать и удалить ее, опять же, чтобы она не пользовалась ресурсами телефона, не замедляла его. Но вот так скачать, просканировать, убедиться в том, что у вас нет никакого вредоносного программного обеспечения на телефоне, и дальше жить спокойно. Я, опять же, я практически уверен, что никаких таких программ у вас нет.
2: Ну, у меня такое ощущение, что это есть. Ну, хорошо, да, ладно, хорошо. Спасибо. Okay. Антивирус, значит, любая.
0: Да, да, да.
1: Всего вам доброго, счастливо.
2: Да, до свидания.
1: У нас следующий вопрос, пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Да.
1: Да, алло.
0: Здравствуйте.
1: Назовите себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
3: Михаил. У меня есть три вопроса. Последний из них, это вы напомнили сейчас своим разговором с слушательницей насчет антивируса. У меня не в телефоне, а в компьютере есть Avast. И он буквально вот на днях сообщил мне, что моя регистрация закончена и предлагает платные варианты. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Я могу сказать, что там среди вариантов, которые он вам предлагает, есть продолжить в бесплатном режиме. Вот им и воспользуйтесь.
3: А, да? Мне казалось, что там нету такого. Я что-то так...
0: Нет, это есть. Оно там не так явно видно по понятным причинам, но там есть вариант продолжать использовать Avast в бесплатном режиме.
3: Вы не помните, как он называется?
0: Вам просто надо аккуратно посмотреть на тот экран, который он вам показывает. Если вы отказываетесь от платного варианта, он вам предложит бесплатно.
3: Да? Я отказался. От платного мне ничего не предложу.
0: Посмотрите внимательно. Я точно понимаю. Знаю, что там есть вариант бесплатно.
3: Я понимаю, но он сейчас перестал мне предлагать. Это было несколько дней назад. Сейчас он мне перестал предлагать.
0: Какое-то время. Зайдите в настройки. Там тоже есть вариант продлить
3: настройки самого вас?
0: Лицензию. Да, да.
3: Понятно. Спасибо. Теперь еще два вопроса. Значит, у меня, я пользуюсь Wi-Fi на определенном расстоянии от раутера, где-то 10 метров. И в последнее время стала слабая связь. То есть не хватает расстояния. Я подхожу ближе. То есть получается сообщение, что недоступно. Я подхожу ближе, тогда восстанавливается. Я позвонил в телефонную компанию. Они говорят, что 10 метров – это вполне достаточно, это нормально. Но у меня вопрос такой. Это может зависеть от не совсем хорошей работы чего-то там в самой телефонной компании, или это плохой раутер у меня, то есть испортился раутер?
0: А 10 метров у вас как бы по прямой, или у вас еще между раутером и телефоном стенки какие-то есть? Потому что тут расстояние не так принципиально. Тут важно, какие препятствия есть на пути у сигнала.
3: Там капитальных стенок нет. Есть стенки, но дело в том, что есть еще и коридор. Так что, видимо, связь может так бы проходить обходным путем. Вот такой. 10 метров – это именно обходным путем. Как бы. То есть по коридору.
0: Ну, смотрите, надо проверить. Есть программы, которые показывают уровень сигнала. И опять же, ее можно в том же Google Play, вполне можно ее скачать, и она будет показывать вам, ну, там разные есть программы, по-разному показывают, но, по крайней мере, будет видно, насколько падает уровень сигнала, если вы приближаетесь к раутеру и отходите от него.
3: Я это сделал. Там даже не надо никаких программ. Там просто кликаешь на это самое, на эту конкретную Wi-Fi и показывает установки. Там действительно QR.
0: Это другое. Когда в программах он вам показывает это гораздо точнее и.
3: Ну я когда покажу
0: Хорошо. Смотрите, раутеры бывают разные, и у раутера тоже есть определенная мощность сигнала. По-видимому, мощности вашего раутера не хватает. Я бы вам советовал, на самом деле, попробовать это с другим телефоном. Возможно, проблема у вас в телефоне, что он плохо принимает. Вот это был бы более уже такой точный замет.
3: Дело в том, что раньше оно долгое время работало нормально.
0: Ну, вот это и странно. Да, поэтому надо понять, проблема тут в раутере или в телефоне.
3: Дело в том, что... самой компании, то есть качество самого Wi-Fi плохое, может быть, которое приходит из
0: самой компании. Нет такого. Wi-Fi, понимаете, это не рыба первой или второй свежести. Все дело в мощности. То есть если у вас не хватает мощности раутера, чтобы достать на ваши 10 метров, ну, значит, не хватает. Значит, либо... Дело в том, что, я вам честно скажу, от телефонной компании в этой ситуации мало чего можно добиться, потому что если вы подходите ближе и сигнал нормальный, они вам скажут, значит, у вас либо стенки, либо телефон. Поэтому проверьте с другим телефоном. Это даст вам, по крайней мере, информацию. Если вам нужно какое-то решение, попробуйте то, что называется экстендер, MagDI-Twach, это называется на иврите. То есть это такой промежуточный раутер, который надо поставить, ну, где-нибудь посередине между дальней комнатой и самим раутером, желательно ближе к самой комнате, и он будет транслировать просто сигнал. И это может быть вполне таким достойным.
3: О чем может говорить тот факт, что раньше долгое время работало нормально, а только в последнее время с тем же самым раутером оно стало работать хуже?
0: Не знаю. Может быть, понимаете, если бы раутер просто испортился, это одно. А то, что он стал как бы слабее сигнал, попробуйте позвонить в компанию. У них там есть всякие настройки в раутерах. Попробуйте им объяснить ситуацию. Раутер. Да, если вы попадете, опять же, на, скажем так, более компетентного техника на той стороне, то, может, он поиграется с настройками. Ага. Опять же, такой совет. Попробуйте попросить русскоязычного сотрудника. Опыт показывает, что они, как правило, технически более грамотные.
3: У меня тоже такой опыт показывает, но там далеко не всегда отвечают
0: русскоязычные. Я понимаю. Ну, попробуйте. Скажите, что вы не очень понимаете, чтобы вас перевели на русскоязычного сотрудника.
3: Понятно, спасибо. Это еще третий вопрос. Я пользуюсь часто Google Translate и голосовым сообщением, голосовой функцией. Сначала, когда я это начал делать, у меня долгое время работало нормально. Потом вдруг оно начало выдавать сообщение «No Internet Connection», по-моему, таким вот образом, и «Try Again». И сколько я не пытался «Try Again», ничего не помогает. Потом оно опять нормализовалось, опять стало нормально. Потом стало то так, то этак.
0: На компьютере вы это делаете или на телефоне?
3: На компьютере. есть у вас какая-то информация по этому поводу? Последнее время нормально,
0: ну, это, смотрите, это все компьютерные программы. Значит, время от времени бывают какие-то проблемы. Если сейчас работает нормально, так вот, чтобы какая-то известная проблема именно с Google Translate, я вам честно скажу, я не пользуюсь голосовым, но самим Google Translate я пользуюсь достаточно часто и... Регулярно никаких проблем у меня не было.
3: Ну да,
0: вы знаете, возможно, это та же самая проблема, что у вас слабая связь по Wi-Fi, поэтому...
3: Нет, там интернет работает нормально.
0: Понятно. Ну, значит, какая-то временная была проблема.
3: Ну, ясно. Спасибо.
1: Всего доброго вам. Счастливо.
0: До
1: идемте дальше. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Добрый, быть со мной, да?
1: Да, мы вас слушаем внимательно.
4: Спасибо большое, Леонид из Хайфа. Во-первых, вас, мы так рады с вами поговорить, что у меня тоже три вопроса. Если вы разрешите, то, пожалуйста, первый вопрос это, где находится список того, что удалять ни в коем случае нельзя?
0: Откуда?
4: Как вы сказали, скачай в компе, допустим.
0: Пацана. В компьютере или в телефоне?
4: В компьютере, не в телефоне.
0: Такого списка нет, но то, что удалять ни в коем случае нельзя, он вам удалить и не даст. Он скажет, что это что у вас нет прав на удаление этой программы. Так что.
4: То есть, что еще от дурака?
0: Ну, спасибо большое. Так.
4: Есть. Понятно. Так, теперь в телефоне появляется уже почти месяц предложение. Скачать PDF-файл, причем произносит его так нецензурно, так? А у меня все нормально, я всем доволен. А зачем он мне сует свое что-то? И как избавиться от этого?
0: А в какой момент он вам это предлагает?
4: Когда ему Бог на душу положит. Обычно, если я хочу посмотреть что-то очень интересное. У него какой искусственный интеллект срабатывает в этом случае.
0: Ну, это как какая-то программа хулиганит. Надо внимательно посмотреть, какие у вас установлены программы в телефоне, и те из них, которые вам кажутся подозрительными, просто удалить. Как-то это все странно. Не должно такого
4: быть. Невероятно, что это мошенник даже. Да? И еще такой вопрос. В стационарном компе всегда работал нормально Word. И уже более чем год он меня предупреждает, что дядя, ты пользуешься, так сказать, некорректно.
0: Нелицензионным.
4: Именно вот это слово он использует.
0: Ну да.
4: Ну я, так сказать, продолжаю хулиганить, ну, пользоваться нелицензионной. Я боюсь, что ему это надоест, и он обвалит все, что у меня есть, так? Скажите, пожалуйста, если я скачаю те файлы, которые мне очень нужны, скачаю, и будут они у меня лежать в сторонке, то потом, если после того, как он меня лишит невинности, так, если я вставлю флешку с этими файлами, они будут работать?
0: Да, они будут работать, во-первых. Во-вторых, ничего он с вашими файлами делать не будет. Это уже давно... был принят такой, ну, скажем так, неофициальный принцип, что программы не должны выполнять никаких деструктивных действий, даже в случае их нелицензионного использования. Так что за десятилетия существования Word мне неизвестно ни одного случая, чтобы он каким-то образом наказывал пользователей нелицензионных версий вот такими деструктивными действиями. Но резервную копию надо иметь всегда, обязательно, безо всякой связи с тем, пользуетесь вы лицензионным, нелицензионным программным обеспечением. Будьте готовы к тому, что в любую минуту диск может сломаться, что-то может случиться с компьютером, и вы не сможете восстановить ваши файлы. Поэтому все, что вам важно, документы, фотографии, видео, которое вам так или иначе дорого, все должно быть на флешке. Даже при том, что там цены на память выросли в последнее время, нормальная, большая, объемная флешка сегодня доступна каждому. Купите ее и храните то, что вам нужно на флешке.
4: и сколько она будет хранить, и нужно ли это как-то раз в год хотя бы...
0: Ну, смотрите, это уже следующий вопрос. То есть я считаю, что нужно две флешки, там раз в полгода. Опять же, надо регулярно копировать файлы, которые вам нужны. Но, по крайней мере, раз в полгода подключать ее, смотреть, работает она или нет. Опять же, я много лет пользуюсь, ну, скажем, большим количеством внешних носителей. У меня было за это время всего два случая, когда они выходили из строя. Поэтому, если у вас есть, как говорится, два фломастера, вы можете изрисовать им все, что угодно. Если у вас одна флешка вдруг перестала работать, вы покупаете новую и со второй переписываете на нее. И все ваши данные в безопасности и всегда доступны.
4: То есть понадеяться на то, что флешка — это вечное хранение, как в банке, так не надо. Лучше либо дублировать на две флешки хотя бы, или хотя бы раз, ну, в определенный период, втыкать ее в компьютер, да?
0: Да.
4: Спасибо. И последний вопрос. Есть такая программа AVG. Так? Мне
0: какая
4: нравится.
0: Программа?
4: AVG. AVG.
0: Ну это что же антивирус?
4: AVG. У нее так написано.
0: Ну это антивирусная программа.
4: Она, да, она интересная. Очень такая, ну, профессионально сделана. Так. И главное то, что когда они предлагают, купи ее. Купи, потому что у меня кончился срок, когда можно было ей бесплатно пользоваться. Это копейки стоит. Я готов заплатить, но публикуют, что с Израиля, дескать, я не могу оплатить. По-русски публикуют. Это связано с вот этими отношениями между Россией и, так сказать, и нами.
0: Потому что
4: они не принимают мою визу.
0: Я не знаю, кто разработчик этой программы, но, ну, опять же, если они не дают оплатить, вы можете пользоваться другой программой. И, кстати говоря, если мы уж об этом говорим, вот буквально недавно было очередное исследование всех антивирусных программ, и, в общем, вывод был такой, что, в принципе, встроенное антивирусное обеспечение Windows вполне справляется со своей задачей. То есть если у вас нет каких-то специальных требований, ну, типа там защиты сети и так далее, сайтов, то, в общем, результаты этого исследования говорят о том, что... Ну, и опять же, если у вас, естественно, лицензионная версия Windows, и вы получаете регулярные апдейты, то этого, в принципе, достаточно для обеспечения безопасности вашего компьютера. А то, что они не дают оплатить, ну, вот это, опять же, посмотрите, поищите в Гугле, почему нельзя оплатить. Может, там они знают, какая причина.
4: Огромное вам спасибо.
0: Мне за что.
1: Всего доброго вам. Счастливо. Мы переходим к следующему звонку. Алло.
5: Алло.
1: Здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста. И да, задавайте вопрос.
5: Здравствуйте. Это Мила говорит с вами. У меня такой вопрос. Я всегда смотрела на своем компьютере фильмы онлайн через YouTube. И вдруг в какой-то момент у меня стало выдаваться такое сообщение. Видео недоступно, доступ к этому видео ограничен, ограничение наложено администратором Google Workspace или администратором сети. А еще через какой-то момент мне выдалось, некоторые результаты скрыты, так как администратор вашей сети включил безопасный режим. Я зашла в YouTube, нашла этот безопасный режим, но я его не могу убрать. Он таким сереньким светом засвечен, и я не могу его убрать. Но администратор сети — это я сама. Как у меня? Что мне можно сделать?
0: Ну, сделать нельзя почти ничего, это я вам сразу скажу. Понятно. Дело в том, что вы напрасно думаете, что вы единственный администратор вашей сети. Это может быть и ограничения, которые налагает ваш интернет-провайдер. Дело в том, что почти наверняка то, что вы смотрите, это, ну, скажем так, пиратские кинотеатры, и то, что вы смотрите эти фильмы, это, скорее всего, не лицензионные копии. И поэтому в мире идет большая борьба с подобного рода кинотеатрами. Ну, естественно, со стороны производителей фильмов и прочих программ, Поэтому, скорее всего, вы столкнулись именно с таким ограничением. Понятно. Попробуйте поискать, опять же, другую площадку, на которой это делается. Ну, но да, причина именно в этом, в том, что вы пользуетесь нелегальным контентом.
5: Понятно. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.
1: Всего доброго вам. Счастливо. Мы продолжаем. У нас следующий звонок. Алло.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
6: Скажите, вот,
1: назовите, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
6: А, Михаил. Есть Play Market, да, такое приложение? Магазин вот этот. Приложение.
0: Вы имеете в виду в Фейсбуке?
6: Не, в Гугле.
0: А, в Гугле, хорошо, да.
6: И периодически я там, ну, раз в неделю, может, два раза обновляю приложение. Это, в принципе, надо делать так же?
0: Ну, как вам сказать, оно, с одной стороны, не вредит, с другой стороны, если они выпускают обновления там два раза в неделю, ну, некоторые из них можно пропускать без особого ущерба для себя. Вышла новая версия, смотрите, желательно обновить, если действительно они так часто ее обновляют, значит, есть какая-то команда, которая исправляет ошибки, возможные ошибки в системах безопасности. Так что единственная проблема, которая время от времени возникает, ну, скажем так, довольно редко, да, это то, что в новую версию вносят новые ошибки. Но это обычная проблема с программным обеспечением. Но, как правило, опять же, если это Google, они быстро это находят и исправляют. Так что обновляйтесь, и ничего страшного.
6: Я у меня знакомые есть, они вообще не обновляют, и потом спрашивают.
0: И все равно работает, конечно.
6: Почему у меня там YouTube не работает, не показывает там? Ну, я проверяю, смотрю там в Play Market, оно не обновлено. Ну, нажал на обновить, и, пожалуйста, оно заработало, поэтому...
0: Да-да, нет, время от времени все-таки надо обновлять. Можно какую-то версию пропустить, если вам там в данный момент не до того, вы заняты чем-то другим, а он хочет обновить. Ну, так можно версию пропустить, в следующий раз обновить. В общем, это обычный такой.
6: Ну, и программное обеспечение также надо же, когда вы, допустим, пишут... обновление ПО, и надо же его тоже обновлять, так же?
0: Ну, желательно, конечно. Другое дело, что если вы говорите о программах, ну, могут выходить новые версии, за которые хотят новые деньги. Это уже каждый решает для себя.
6: Я говорю про телефон.
0: Про телефон, да, да, вполне ничего страшного, если вышло обновление. Некоторые, кстати, обновляются вообще в фоновом режиме, мы об этом не знаем.
6: И еще один вопрос маленький такой, про мошенников. Вот,
0: маленький.
6: Да, маленький такой вопрос.
1: Всеобъемлющий вопрос.
6: Просто я читал, что в Молдавии там создали центр, который занимается именно вот этими номерами, подозрительными, там, спам, в общем, вот такое. Там где-то больше миллиона уже как бы заблокировали вот таких телефонов. Почему у нас вот это не делают?
0: А кто вам сказал, что это не делается? Это делается.
6: Ну, что-то не видно. Каждый день звонят. Никто с ними не борется, ничего.
0: Ловит иногда... Ну, смотрите, я вам могу сказать ну, совершенно определенно, что с ними борются, и я в этом просто принимаю непосредственное участие, поэтому... Да.
6: Декрет делаете там?
0: Ну, неважно. Но, в принципе, я на связи с руководителями служб безопасности, ну, скажем, многих израильских компаний, это делается постоянно. Дело в том, что, опять же, представляя сейчас противоположную сторону, это очень сложно отслеживать. Они все время меняют телефонные номера, и это, ну, вот такая борьба, как обычно, артиллерии и брони. Довольно сложно все это делать. Но работа эта ведется, и я вас уверяю, если бы она не велась, то наша жизнь была бы гораздо сложнее, и пользоваться телефонами было бы почти невозможно.
6: Ясно.
1: Ну,
6: Хорошо, спасибо.
1: Всего доброго вам, счастливо. Пошли дальше. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
7: Добрый день.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. У меня вопрос не к Иосифу, а к Игорю как раз. По поводу вашего сайта. Я очень люблю ваши передачи, ваши программы. Но в вашем архиве, кроме «Шат История», практически невозможно найти ваши записи. Как они хранятся, непонятно. Как это все каталогизируется. В общем, там и так достаточно неудобно. Но когда вообще ничего нельзя найти, так это крайне напрягает.
1: Вот там как-то... Так, Евгений, оставьте, пожалуйста, телефон нашему продюсеру. Я постараюсь с вами связаться. Хорошо, чтобы просто не отнимать время у нашей программы. Хорошо?
7: Да, большое спасибо.
1: Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Мы продолжаем. Сейчас, это у нас следующий, слушатель временно и совсем коротко упал с линии, но сейчас мы возобновим. Наш продюсер Елена Черкасова сейчас колдует над этим вопросом. Я думаю, что мы уже сможем сейчас.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте, отлично.
8: Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
8: Я хочу, чтобы со мной кто-то связался из редакции. У меня большая просьба. Мне 97 лет. Я жертва катастрофы. Я почти слепая, почти глухая. У меня куча болезней. Кроме телефона Безок, у меня ничего нету никаких. Я должна связаться с руководителем организации нашей после Холокоста Хазита Акавот Александром Берманом. Помогите мне, пожалуйста, с ним связаться, потому что у меня нужные сведения, которые я должна оставить после себя, они принесут
1: пользу. Вы оставьте, пожалуйста, ваш телефон продюсеру нашему. Хорошо.
8: А я не могу оставить телефон. Вы же видите его. Я боюсь оставлять, потому что мошенники, чтобы мне не ответили.
1: Скажите, а как вы тогда хотите, чтобы вам помогли?
8: А вы не видите мой телефон?
1: Я не вижу. Я сейчас в эфире, и вашего телефона не вижу.
8: Тогда, пожалуйста, запишите. Вы записываете?
1: Хорошо. Ну, давайте запишу ваш телефон.
8: 09.
1: Да.
8: 866.
1: Так.
8: 9044.
1: Так, хорошо. Как вас зовут?
8: Мне позвонят.
1: Послушайте, алло. Ну я сейчас, сидя в эфире этой программы, я не могу вам сказать.
8: Я боюсь, что программа закончится, и я потеряю связь. Из редакции, пожалуйста, кто-нибудь, позвоните.
1: Как
8: мне
1: вас зовут?
8: А?
1: Как вас зовут?
8: Дваркович Хана.
1: Хана, хорошо.
8: Позвонят?
1: Мы постараемся, да.
8: Пожалуйста, помогите. Все-таки, уважая мой возраст, все, материально я не нуждаюсь. Я должна оставить сведения вот этому Александру Берману.
1: Хорошо, мы вас поняли. Все, спасибо. Да, теперь, если у нас, кажется, есть пауза. Вот, и это замечательно. Я могу задать Йосиф вам. Я прошу прощения, тут как-то вопросы немножко пошли не по теме, но мы вырулим все. Йосиф, поскольку пока есть у нас 2-3 минуты, наверное, я сейчас посмотрю еще, может быть, на нашу страницу пришли вопросы. Нет, все пока нормально. Я хочу вас спросить, скандал глобальный последнего времени, спор между Илоном Маском и Кристофером Ноланом с обещанием Илона Маска запустить «Одиссею» буквально уже в 26-м или 27-м году, сделанную при помощи AI. Как вы полагаете вообще, мы подошли уже к такому уровню развития высоких технологий, чтобы AI мог сделать эту приемлемую режиссуру фильма?
0: Ну, насчет режиссуры я, честно говоря, не уверен. Это все-таки какой-то контакт между человеком, ну, с одной стороны, да, режиссером, актерами, с другой стороны. Дело в том, что непонятно, когда говорят про AI, как правило, разные люди понимают под этим совершенно разное. То есть, что понимает Илон Маск под этим? То есть можно сделать, ну, грубо говоря, мультфильм, да, то есть актеров нету, все рисует компьютер, но на самом деле эти технологии были и раньше. То есть тот же самый первый мультфильм, который был создан вот с помощью, тогда еще не было слова AI, но тогда это была компьютерная графика трехмерная. «Приключение игрушек», или как он назывался,
1: так,
0: в конце 90-х годов. Вот это уже был фильм, мультфильм, который люди не рисовали на бумаге, как там привычный нам, ну погоди. И все это развивалось. И во многих там фильмах, когда мы смотрим различные там трюки или там невероятные всякие события, это все уже отрисовывал компьютер. Так что AI именно в рисовании видеоизображения – это просто очередной этап. Теперь AI может написать сценарий, это уже следующий уровень.
1: Да, да.
0: Да, там сделать там режиссерскую разбивку, это тоже можно.
1: Он может и кастинг сделать, например.
0: Опять же, вопрос, будут ли участвовать в этом живые актеры или их тоже нарисует AI. Тогда и кастинг не нужен. Тогда, опять же, тут вопрос только в том, какое участие людей в этом и какое участие AI. Если AI будет это делать на 99%, то есть он сам будет придумывать образы, он сам будет их рисовать, сам напишет сценарий по, скажем, оригиналу известного писателя, да, ну или даже не писателя, а Гомера, то есть он может сам все это сделать, нарисовать, озвучить и так далее. Насколько это будет интересно, ну, это уже другой вопрос. То, что технически это возможно, в этом нет никаких сомнений.
1: Окей, спасибо. Давайте, у нас есть звонок, обратимся, так сказать, к слушателям. Алло, кто с нами?
9: Добрый день.
1: Здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Здравствуйте.
9: У меня есть вопрос к долгих. Мне присылают
1: долгому, на
9: телефон
1: точнее,
9: сообщение, да, что вы пользуетесь сетями 4G, когда у вас телефон имеет сеть 5G. Переключитесь. Я не знаю, для чего переключаться, стоит ли это делать, и что оно меняет.
0: Ну, скажем так, 99%, что если вы переключитесь, вы, скорее всего, ничего не заметите. Если вы пользуетесь телефоном в таком обычном пользовательском режиме, не скачиваете какие-то большие объемы информации, или если вы не находитесь на стадионе, где вокруг вас еще тысячи людей с телефонами, вы ничего не заметите. Другое дело, что если у вас есть в телефоне 5G... Посмотрите в настройках телефона. Возможно, там где-то есть такой пункт, чтобы он переключался на 5G автоматически.
10: Я сейчас спрошу, нашли вы раки химическое оружие? Вы что скажете?
9: Но там написано, что LTE переключить на LTE или на 5G. Там два варианта дано.
0: Подождите, а какой вариант изначальный? LTE это 4G.
9: Да, LTE.
0: 5G это 5G. По сути, вы какими технологиями пользуетесь?
9: Да
0: я честно говоря, у меня никогда такого телефона не было.
9: Больше ничего. Больше нигде. Особо я так сильно не пользуюсь.
0: Понятно. Ну, в общем, если он вам предлагает переключиться, переключайтесь. Но посмотрите в настройках. Он, в принципе, не должен у вас это спрашивать. Он должен сам переключаться на самую продвинутую технологию безо всякого вашего участия. Вот это странно.
9: Вот, да.
0: Посмотрите в настройках, возможно, где-то есть возможность сделать это автоматически, чтобы он просто не действовал на нервы.
9: Да, да. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Всего доброго. И я думаю, что я уже не буду произносить никакую мантру, потому что, наверное, это был завершающий на сегодня вопрос. Если сейчас чего-то внезапного не произойдет, интересуюсь я у Елены Черкасовых, все, тогда, значит, на сегодня все. Может быть, есть еще несколько слов каких-то, Иосиф, которые вы хотели бы добавить как постскриптум к сегодняшним ответам и сегодняшнему разговору?
0: Ну вот только написали у нас тут на страничке в Фейсбуке, что Александр Берман сейчас в Грузии, но ему отправили номер телефона нашей слушательницы, так что будем надеяться, что
1: да,
0: ну,
1: да, да, да.
0: Установят связь, и все будет хорошо.
1: Да, это то, что у нас на странице, это вопросы, вопросы организационные, мы постараемся решить, вот. Так что все нормально. Сейчас, ну да, так, у нас, кажется, есть еще один звонок, и мы, ну, давайте мы его попробуем, давайте не отклонить. Попробуем. Да, да, давайте тогда попробуем. Я не задам своих вопросов, но мы послушаем вопрос нашего слушателя. Да, извините за тавтологию. Нет, нет, человек не поднялся на линию, то есть мы действительно не, значит... Не будем
0: но
1: сегодня.
0: У вас есть возможность задать.
1: Да, задать. Вопрос. Конечно, я просто все в ту же точку долблю, потому что на самом деле мы же понимаем, что чем больше на сегодняшний день, чем больше развивается AI, чем глубже он становится, как бы мир становится тем более ровно настолько же и сложнее, потому что по исследовательским данным некоторых разработчиков AI постепенно искусственный интеллект научился обманывать и шантажировать даже. Каким вы представляете себе мир в будущем при наличии таких исходных данных?
0: Ну, опять же, исходя из моего опыта, любые технологические новшества приводят к тому, что их используют злоумышленники. Ничего с этим невозможно поделать. Надо только с этим бороться. И, кстати говоря, тот же AI, он с одной стороны может использоваться злоумышленниками, с другой стороны, он очень активно используется сейчас в выявлении злоумышленников. В том числе есть программы искусственного интеллекта, которые позволяют проверить, создана ли картинка с помощью искусственного интеллекта или запись голосовая. Так что единственное, вот на что нужно надеяться, что искусственный интеллект будет помогать нам в том числе и бороться со злоумышленниками.
1: Нет, он бороться, помогать будет, несомненно, но я-то боюсь того, что... Я боюсь. Просто он может выйти из, так сказать, из рук, из-под контроля людей, его создающих, если он уже обманывает.
0: Ну, опять же, с первых дней появления компьютеров это... было и темой для всяких научно-фантастических произведений, и для опасений футурологов, что компьютер выйдет из повиновения, начнет действовать по собственному усмотрению. Ну, в общем, как показывает опыт, в общем, в последние, 60 лет активного развития компьютеров, ничего подобного не происходило. Да, были попытки использования, вполне удачные варианты использования компьютеров злоумышленниками, но вот так, чтобы компьютер вышел из повиновения и захватил власть над людьми, пока что это все остается в рамках научной фантастики.
1: То есть вы, в общем, в этом вопросе оптимист, насколько я могу судить, глобали, так сказать, да. То есть вы верите, что...
0: Оптимизм — это же тоже результат определенного опыта. Если за 60 лет ничего подобного не случилось, значит, пока что мы как-то можем этот процесс контролировать.
1: Здесь время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Иосифу Долгому. До новой встречи. Счастливо и всего вам наилучшего.
11: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания. В студии были звукооператоры Илай Бен-Шабат и Валентин Соломенко, продюсеры Лена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. По сообщению пресс-службы ЦАЛа, силы безопасности опечатали дом террориста, совершившего позавчера в Самарии теракт со стрельбой, перед его сносом. После нападения террорист был ликвидирован в деревне Тель. Силы безопасности намерены продолжить подготовку к сносу дома. В результате теракта погибли майор Юваль Эзра и член отряда быстрого реагирования фермы Гилад Бнаяу Мелет. Правительство продлило еще на 3 месяца возможность призыва резервистов по экстренным повесткам ЦАВ Шмоне и сократило максимальную численность призываемых с 280 тысяч до 240 тысяч военнослужащих. Корреспондент Кан Шахар Глик отмечает, что такое решение принимается каждые 3 месяца. Губернатор Тулькарма Абдалла Камиль призвал арабов, проживающих в Иудее и Самарии, повсеместно создавать отряды самообороны. «Нам противостоят поселенцы, которых напрямую поддерживают израильские военные структуры. Доказательство тому, когда поселенцы нападают на палестинскую деревню и местные жители дают им отпор, ЦАЛ немедленно вмешивается. Где же эта армия до того, как поселенцы входят в деревни?» Губернатор Тулькарма заявил это в интервью телеканалу «Аль-Араби». Его слова приводит обозреватель Кан Шимон Миджан. ЦАЛ ликвидировал 2 террористов Хамаса в секторе Газа. На прошлой неделе на севере сектора был ликвидирован начальник отдела в производственном штабе террористической организации «Фарас Аль-Масри». В результате другого удара на севере сектора был ликвидирован террорист Мухаммед Абушкиян. В ЦАЛе сообщили, что в последнее время оба террориста занимались подготовкой нападений на военнослужащих и граждан Израиля. 13 министров и депутатов Кнессета призвали министра обороны Исраэля Каца полностью отменить административные предписания в отношении поселенцев и немедленно освободить Тали Инона Дардика. Он был арестован после того, как нарушил приказ командующего Центральным военным округом, обязывавший его постоянно находиться под домашним арестом в доме своей тещи. Дардик, житель фермы в региональном совете Беньямин, голодает уже 20 дней. Подписавшие письмо, среди которых министры Эли Коэн и Авихай Шикли, заявили, что его жизни угрожает реальная опасность. Корреспондент Кан Чели Таперо сообщает, что обращение к министру обороны подписали также около 150 руководителей местных отделений и членов центра Ликуда. Праймерис в партии Ликуд. Депутат Кнессета от Ликуда Авихай Буарон заявил, что премьер-министр вправе самостоятельно включить в предвыборный список несколько кандидатов. По его словам, таких мест будет меньше, чем предоставляют себе лидеры других партий. Премьер-министр или председатель движения вправе назначить несколько кандидатов, чтобы усилить список, представить его избирателям и добиться лучших результатов. Почти все лидеры партии в Израиле могут самостоятельно включить в Кнессет от 10 до 25 человек, просто потому, что так решили. А здесь председатель движения, ведущий политической силы Израиля, может назначить лишь несколько кандидатов. Депутат Кнессета Буарон заявил это Шаулю Амстердамскому Илиэль Кайзер в эфире Кан. У пляжа Хофит в Ашкелоне сегодня утром обнаружили тело 39-летнего мужчины, пропавшего вчера. Он вошел в море, после чего его следы потерялись. На поиски были направлены крупные силы. Крупные лесные пожары в Европе. Во Франции взвешивают возможность полной эвакуации Бордо, к которому приближается огонь. К настоящему времени в районе города на юго-западе Франции эвакуированы почти 300 тысяч человек. Обозреватель Кан Рам Брандес сообщает, что пожары охватили беспрецедентно большую территорию, а густой дым уже ухудшил качество воздуха в городе. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя причиненные разрушения, заявил: «Мы все восстановим». И о погоде. С завтрашнего дня и до среды ожидается постепенное потепление. Сегодня днем в Иерусалиме будет 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 33, и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Открывая сегодняшнее заседание кабинета, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что силы безопасности готовятся к масштабным действиям против террора в Иудее и Самарии. Вот что он сказал.
1: Мы отдали распоряжение заходить в палестинские деревни, прочесывать их, конфисковывать оружие и осуществлять задержания подозреваемых в терроре.
0: И все это делается прямо в эти минуты. Наши силы зашли также в здание больницы в Шхеме, где укрывались террористы. Кроме того, был опечатан дом террориста в преддверии его сноса. То же самое произойдет и с другими домами боевиков. Мы готовы к осуществлению полномасштабных действий, цель которых состоит в искоренении гнезд террора, подчеркнул премьер-министр. Генерал-майор запаса Гади Шамни, командовавший в свое время Центральным военным округом, заявил, что в связи с терактом, произошедшим 2 дня назад в Самарии, возникает немало вопросов. По его словам, до сих пор не было проведено углубленное расследование всех обстоятельств. В интервью корпорации «Кан» он подчеркнул, что пока нет четких свидетельств того, что майор Юваль Эзра был убит огнем террористов. Кроме того, Гади Шамни указал, что нынешнее правительство оказывает поддержку группам еврейских радикалов на территориях. Вот его слова. То, что мы видим сейчас, это результат длительного процесса. Уже длительное время многие говорят о беспрецедентном всплеске насилия со стороны еврейских экстремистов. С одной стороны, командование Центрального округа предпринимает четкие своевременные действия против террора. Но с другой стороны, параллельно с этим, есть и насилие еврейских радикалов, которые пользуются поддержкой правительства, отметил генерал-майор запаса Гади Шамни. Депутат Кнессет от партии Ликуд Ариэль Кальнер резко осудил высказывания генерал-майора запаса Гади Шамни, указав, что подобные высказывания может допустить лишь тот, кто относится к пятой колонне. Недопустимо говорить о том, что еврей, отправляющийся на прогулку по Эрец-Исраэль, совершает провокацию. Террор исходит не от евреев, а от палестинцев, указал депутат Кнессета от Ликуда. Представители Хамаса заявили, что Израиль ликвидировал с воздуха 2 высокопоставленных деятелей этой группировки в центральной части сектора Газа. В департаменте внутренней безопасности, который находится под контролем этой террористической организации, указали, что один из убитых — это глава службы безопасности в центральной части сектора Уаль Муса Лидауи, а второй — это Тауфик Абу Зарик. Они были ликвидированы ударом с воздуха по транспортному средству, в котором они ехали. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Юридическая служба Кнессета постановила, что при принятии решения о замораживании действия закона о задержании уклонистов от армии из числа ультраортодоксов были допущены серьезные нарушения. В своем ответе на соответствующие апелляции, поданные Высший суд справедливости БАГАЦ, юридическая служба Кнессета в частности указала, что принятие такого решения парламентариями не отвечало установленным критериям. Кроме того, в документе, опубликованном юридическим отделом Кнессета, говорится, что если парламентарии хотят заморозить процесс задержания учащихся ешив, уклоняющихся от службы в Цахале, они должны провести соответствующую законодательную инициативу в 3 чтениях, а не посредством непрерывного обсуждения данного законопроекта. Об этом сообщают корреспонденты Кан Яра Шапира и Шахар Глик. И о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. С завтрашнего дня и до среды постепенное потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Галилее 29, в Бершеве 33, и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 50 до 70 сантиметров, температура воды 29 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,2 агуры. Курс евро 3 шекеля 48,6 агуры.
1: Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
3: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери

помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают саможай.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, особенный день. У каждого он свой. Мой Высоцкий, ваш Высоцкий, наш Высоцкий. Каким бы он был сегодня,

можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот

говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой не пройденный маршрут.

0: ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Высоцкий для каждого. Свой, так было всегда. Мы те или иные песни чувствуем ближе, лучше, острее. Какие-то песни просто знаем наизусть, даже если петь не умеем, так бывает. Или стараемся подпеть всегда, услышав их с экрана телевизора. Или, конечно, пластинки, которые мы заслушать могли до дыр, если так можно выразиться. А Высоцкий был всегда здесь, вне времени, вне границы, вне политики, услышав песни, которые знакомы и любимы с детства для многих или уже со зрелого возраста. Мы можем только еще раз сказать огромное спасибо и поклониться великому поэту, поэту самому настоящему, удивительному.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом

Спасибо вам, мои корреспонденты, все те, кому ответить я не смог. Рабочие, узбеки и студенты, все, кто писал мне письма, дай вам Бог. Найдя стократно вытертые ленты, вы хрип мой разбирали по слогам. Так дай же Бог, мои корреспонденты, и сил в руках, да и удачи вам. Вот пишут, голос мой не одинаков, то хриплый, то надрывный, то глухой. И просит население бараков: «Володя, ты не пой за упокой». Но что поделать, если я не звонок? Звенят другие, я хриплю слова. Обилие некачественных пленок вредит мне даже больше, чем молва. Вот спрашивают, попадал ли в плен ты? Нет, не бывал, не воевал ни дня. Спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам

героев водили. Себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

0: Владимир Высоцкий не успел рассказать очень многое, он не успел допеть ни до, но он, конечно, живет в нашей памяти. Он живет в том репертуаре, который мы сложили, каждый для себя, своим Высоцким, моим Высоцким, вашим. И он продолжает жить и тревожить, я думаю, нашу совесть, потому что иначе бы мы не любили песни Высоцкого. Он бы не мог подходить каждому из нас настолько остро и заставлять думать иначе. Поэты всегда возвращаются. Роберт Рождественский в свое время говорил, к песням Высоцкого можно относиться по-разному. Их можно любить или не любить, можно принимать или отвергать. И долго спорить о них тоже можно. Но одно я знаю наверняка, мимо песен Высоцкого нельзя пройти. Мимо Высоцкого нельзя пройти. И нельзя сделать вид, что их просто не существует.
1: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно, еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых.

они мешают схватки бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет

покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: Сдаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила.

ты сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

заставляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь на

Героя правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 грамм.

0: Глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Высоцкий, Высоцкий, такой голос, который очень хочется продолжать слушать. И для меня, например, большое сожаление я испытываю, думая, что как бы хотелось оказаться на концерте, увидеть и услышать вживую, попасть на спектакль, какой-то из спектаклей Таганки с его участием, даже неважно какой, неважно, просто увидеть Высоцкого. К счастью, в интернете есть возможности смотреть спектакли и концерты с участием Владимира Семеновича Высоцкого, да. Но даже ощущение сквозь десятилетия, когда ты слышишь голос, и вроде бы этот голос и близко, и далеко, все равно испытываешь что-то невероятное, если ты действительно любишь Высоцкого и понимаешь вот это творчество. Оно великолепно, на мой взгляд. Не одно поколение людей, конечно, выросло на этом творчестве, и в это непростое время, за все эти десятилетия, я думаю, что нет такого человека, которому имя Высоцкого было вообще не знакомо, по крайней мере, из говорящих по-русски, я не говорю о других странах, где живут песни Высоцкого в переводах на эти очень разные языки, от иврита до итальянского, шведского, английского, конечно. И я уверена, что пройдет еще очень много времени, а песни Высоцкого будут звучать на разных языках.
0: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне?

столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Замечательная мелодика, вот эта неподражаемая, которой владел Владимир Высоцкий, она сразу запоминается. Потом, если это подходит вам, если вы чувствуете эти песни с самого начала, если они ваши, как это ваш Высоцкий, его чувства, его рифмы, его стиль, это вам подходит, то это потом уже с вами остается на всю жизнь. И вам очень легко в любой момент своей жизни вспомнить ту или иную песню, которая подходит той или иной жизненной ситуации. Или тот или иной момент в жизни вызывает у вас именно ассоциации и аллюзии с той или иной песней Высоцкого. Это, конечно, правильно. Энергия его била через край. Настолько интересная музыка, очень разная музыка. И, конечно, поэзия. И интерпретировать ее можно по-разному, когда сейчас проходят, не только сейчас, те или иные сборные концерты, когда очень разные артисты, театральные, киноартисты, певцы, стараются исполнять песни Владимира Семеновича Высоцкого, не подражая ему ни голосом, ни стилем, но отдавая дань, показывая свое уважение его творчеству. И интерпретировать его творчество можно и как романсы, которые были всегда в его творчестве, и баллады, конечно, и арии, даже марши. Можете сами все это вспоминать. Это самый настоящий простор для творчества других, для импровизации. Вениамин Смехов однажды, находясь на одном из таких концертов, сборных концертов посвящений, подчеркнул, что если бы Высоцкий был жив, он искренне проникся бы исполнением молодыми артистами своих произведений. Если бы Володя слышал, сказал Вениамин Смехов, как они поют, он наверняка бы подошел ко мне, встряхнул характерным жестом и сказал бы «до слез».
2: Мишка Шипман башковит, у него предвидение. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в сопти и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневники, Рихолду Мейер я словил в радиоприемнике. И такой

я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь. Здравствуй, до свидания, мы побредем в паломники, чувства придавив, говорит, а хрен ли нам мневники, едем в Тель-Авив. Я сказал, я вот он и весь, ты же меня спас в порту, но, говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту, только русские в родне, прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шихман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи

0: пожалуйста. Он кричал: ошибка тут, это я еврей. А ему говорят: не шибко тут, выйдем из дверей. Мишку мучит вопрос: кто здесь враг таинственный? Ответ ужасно прост, и ответ единственный: я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую, говорит, что за графу не пустили пятую.
1: Письмо от этих самых пациентов этой самой сумасшедшей канадской дачи в редакцию журнала «Очевидное и невероятное» телевизионного, который Капица везет. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канадская дача к телевизору рвалась. И вместо чтоб поесть, помыться, у колодца не забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор. Мы устали, хоть кричи, нас то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то без ножа людей кромсают филиппинские врачи. Мы кой в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, в туалет кто не дурак, это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам это вожака не доставало, потому что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на всяческие бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду в пруду, это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про бермудские кошмары сочинили ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек, трясся в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веры изуверцы, нам бермудно на сердце и бермудно на душе. От наук уставший школьник нес совсем уж ерунду, что, говорит, бермудский треугольник их учитель по труду. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячить, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. Весь этаж в припадке бьется, нам осталось что же, колодца, и упасть на дно колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, спросят папы, а что сказали эти кандидаты в доктора? Мы ответим нашим чадам, чадам им не все равно, мол, удивительный рядом, но оно запрещено. Вон дантист на домне Крудик, у его приемник Хрундик. Он идет на дачный прудик, ловит контрфейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком, с номерочком на ноге. Взволновал нас Рудик крайне, просто сообщением нас потряс. Он говорит, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо истратив, как распался на куски. И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной клизме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший! Что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, бывший матершинник и кровольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг, ядрен вошь.

0: Я жзин не пью один.
1: Мы слушаем песни Владимира Семеновича Высоцкого, мы вспоминаем этот голос, от которого...
2: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы-то извлекайтесь.

ладится. Ну, там не тот эффект. Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами. Денечек покумякаем и выправим дефект.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. На фоне вооруженного американо-иранского противостояния в Персидском заливе некоторое время назад телеканал «Аль-Арабия» сообщил о том, что Вашингтон и Тегеран передали свои ответы на предложение пакистанских посредников относительно возможности возобновления переговоров между ними. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. В Великобритании отреагировали на угрозы, исходящие из Ирана, атаковать военные базы Объединенного Королевства и указали, что речь идет о пустых угрозах, которым не следует придавать чрезмерного значения. Министр обороны Великобритании Стритинг заявил в интервью BBC, что Лондон не принимал активное участие в атаках против Ирана, и действия Лондона носят исключительно оборонительный характер. Они направлены на защиту граждан Великобритании и ее интересов. Вместе с тем, по словам министра обороны, его страна будет готова ответить должным образом на любую атаку со стороны режима аятолл. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. К другим темам. Высший суд справедливости Багац отклонил апелляцию, поданную семьей Алона Шимриза, который был похищен хамасовскими террористами, а затем убит по ошибке военнослужащими Цахаля в секторе Газа. Его семья настаивала на том, чтобы Алон был признан павшим воином Цахаля. В своем вердикте судьи Багаца написали, что они не нашли юридических оснований для удовлетворения поданной апелляции. Вместе с тем, они отметили, что это лишь юридическая сторона дела. И такое решение вовсе не отменяет признание того факта, что Алон проявил беспримерное мужество и героизм, находясь при этом в тяжелейших условиях. Его брат Йонатан заявил, что вердикт Багаца — это плевок в лицо его семьи, которая и без того уже пережила немало самых тяжких страданий. Он отметил, что подобное решение носит политический характер, а просьба семьи вообще не должна была доходить до суда. Палестинское информационно-новостное агентство «Вафа» сообщает о том, что председатель автономии Абу Мазен направил послание Евросоюзу, председателю Совета безопасности ООН, генсеку Лиги арабских государств, а также целому ряду мировых лидеров. В этих посланиях Абу Мазен призвал мировое сообщество предпринять немедленные и самые решительные меры против агрессивных действий Израиля на территориях. Кроме того, председатель автономии отметил, что агрессивные действия еврейских поселенцев на Западном берегу осуществляются при прямой поддержке со стороны Цахаля, а также израильского правительства. По его словам, речь идет об очередной попытке Израиля свести на нет любые шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта путем создания двух государств для двух народов. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Как мы уже передавали ранее, открывая сегодняшнее заседание кабинета, глава правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что силы безопасности готовятся к масштабным действиям против террора в Иудее и Самарии. Вот что он сказал.
1: Мы отдали распоряжение заходить в палестинские деревни, прочесывать их, конфисковывать оружие и осуществлять задержание подозреваемых в терроре. И все это делается прямо в эти минуты. Наши силы зашли также в здание больницы в Шхеме, где укрывались двое террористов. Кроме того, был опечатан дом террориста в преддверии его сноса. То же самое произойдет и с другими домами боевиков. Мы готовы к осуществлению полномасштабных действий, цель которых состоит в искоренении гнезд террора, подчеркнул премьер-министр. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: С завтрашнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее завтра днем ожидается 31 градус, в Бершеве 34, и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.
3: Затихает Москва. Стали синие медали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь,

Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела. Скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшеван, Игорь Хариф и замечательные гости, коих я очень рад представить. Художественный руководитель ЭТО эмоционального театра «Аренова» режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире, соответственно, очередная программа из цикла уже очень многим полюбившегося «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Тема «Еврейская режиссура русского театра». В прошлый раз речь шла о Зиновии Карагодском и Марке Вайле. Нынче разговор пойдет о двух других режиссерах. Владимир, значит, сейчас объявляйте, пожалуйста, сегодняшнюю тему, вернее, подтему, я бы так сказал. И, значит, заодно, почему вот мы начали этой композицией, которую завершали, напомню, прошлый раз.
1: Потому что герои сегодняшней программы работали прежде всего в Москве. Они однокурсники, но люди абсолютно разной судьбы. Оба евреи, оба замечательно талантливые люди, но судьбы диаметрально противоположные. Да, причем близкие друзья, близкие друзья. Итак, речь сегодня пойдет о всемирно известном режиссере Петре Наумовиче Фоменко и мало кому известным, только театралам, только специалистам, Феликсе Соломоновиче Бермане. Поэтому и «Москвичи», песня о москвичах звучала в самом начале. Итак,

лауреат государственной премии, закончил музучилище Ипполита Иванова, кажется, так называется, по классу скрипки, и поэтому в репетиции его все время была музыкальная терминология. Престо, форто, он все время пользовался музыкальными терминами, которые изучил тщательно. Он был эксцентричным режиссером, он был режиссером парадоксальным, но при этом абсолютно человечным. Начиналась его судьба, ну, можно сказать, с хулиганства у Петра Наумовича. Он был отчислен за хулиганство из школы-студии МХАТ. Какое хулиганство? Они выходили несколько человек на улицу, Горького тогда, ныне Тверскую, и начинали хулиганить, изображать из себя пьяных, изображать из себя бродячую труппу. В общем, они пугали москвичей как могли. В результате этих экзорсисов его просто... Значит, уволили, его просто выгнали из школы-студии МХАТ, и он тут же поступил в педагогический институт имени Ленина, где сдружился с Юрием Висбором, Юрием Ковалем, писателем, и там же к ним потянулся Юли Ким. Все они имеют диплом филологического факультета педагогического института. Ну, а после он попал на тот самый курс, где и учился другой наш персонаж, курс Горчакова. Николай Горчаков – это режиссер МХАТа, такой профессиональный МХАТовец, поэтому не очень понятно, как он сумел воспитать таких режиссеров. Но, может быть, потому, что потом они перешли к Гончарову. Молодой Гончаров подтянулся, стал практически руководителем курса, активным преподавателем, и они уже у Гончарова учились. И в 1961 году закончили ГИТИС. Первый поступок Петра Наумовича на спектакле «Смерть Тарелкина», который он поставил, еще не будучи Петром Наумовичем, а будучи Петей, в театре Маяковского. Как вспоминают люди, которые были на этом спектакле, дело было так. Была команда начинать, присутствовало начальство, это был прогон. Они стали играть «Смерть Тарелкина», и вдруг «Стоп! Стоп! Сначала неправильно играете!» Молодой человек. Тут начальство, тут сидит сам Гончаров. А он решительно, недовольно потребовал начать спектакль сначала. Примерно в эти же годы он в Театре Ленсовета в Питере выпустил «Мистерию Буф». Честно говоря, я не нашел подробного описания, что это было, но говорят, что это было какое-то немыслимое хулиганство по Маяковскому. Знаменитые ленинградские тогда критики, в том числе Раиса Бенеш, автор близкий Товстоногову, они к нему подошли и сказали: «Мальчик, остановись, не показывай это, уезжай быстрее из города, потому что могут быть применены какие-то милицейские меры». Короче говоря, «Мистерию Буф» тоже закрыли, и это было начало карьеры знаменитого режиссера и педагога Петра Фоменко. На секунду оставим здесь его, и теперь о его однокурснике и очень близком друге Феликсе Соломоновиче Бермане. Этот человек очень важен для меня. Я наблюдал его, учился, изумлялся. Очень трудно дать представление, что это такое. Если бы в нашу с вами комнату сейчас зашел бы Фоменко, мы бы это не услышали. Он бы тихонечко, улыбаясь лукаво, прокрался бы к своему месту и стал наблюдать. А если бы в эту комнату вошел Берман, это было бы так: «Приветствую вас! Здорово!» Это было что-то немыслимое. «Нет, ты что здесь делаешь, Игорь, как твое настроение?» Уверяю вас, я уменьшаю звук, с которым Берман входил в комнату. Это ближайший друг Петра Наумовича, которого он нежно любил. Итак, он родом из Одессы, родился в Одессе и был ярким представителем такого человека, которого театр притянул себе как магнит. Потому что в 1955 году он закончил экономический факультет Ленинградского государственного университета.

0: университета. Но он был человек театр. Вы знаете, даже то, как я его не очень хорошо показал, и то видно. Человек театр, человек игра. О нем говорили, что это апология игры. И вот я тут выписал термины, когда его называли «пугающая наступательность» в нем. Или, например, «градус внутренней эмоциональности». Было ощущение, что у него раскаленное какое-то ядро раскаленное, понимаете, в этом человеке. Он был непоказушный, а он так жил. И так жил до самой смерти. Он всегда был такой. Если Фоменко людей обольщал и людей притягивал, то Берман отталкивал всех. Отталкивал. Он грубил. Он не то что хамил, ни в коем случае. Это был интеллигентнейший человек. Фоменко занимался скрипкой, а Берман пел арии из итальянских опер. Он был любитель оперы. Замечательный. И вот эта пара, конечно, выглядела очень интересно на курсе Гончарова, да. И когда они закончили этот курс в 61 году, Гончаров им двоим дал поставить у себя спектакли. У Фоменко получилось, у Бермана нет. Его боялись актеры. Он трижды пытался там поставить, в театре Маяковского.
1: Мне кажется, что Гончаров там пугал всех.
0: О, а это его ученик, понимаете? Это его ученик. Но только Гончаров человек резкий, суровый, а Берман был большим ребенком. Вот в чем дело. Я его очень, очень нежно любил. Значит, что можно о Бермане в начале его пути сказать? Вот, значит, Борис Алперс в 20-х годах, нет, в 36-м году издал книгу, которая называлась «Конец эксцентрического театра». Алперс – выдающийся критик, конечно, но Берман еще тогда не стал работать. Он сам был эксцентрическим театром, он сам был парадоксалистом. Я видел множество его спектаклей. Талант он был совсем не меньшего, чем Петр Наумович. Первый знаменитый его спектакль был поставлен в театре Ленинского комсомола, то, что сейчас Ленком. Когда там был главным режиссером еще один режиссер-еврей, Анатолий Васильевич Фрос, может быть, самый знаменитый режиссер из этих лет, но о нем мы в другой программе обязательно расскажем. Он поставил там Володина, Александра Моисеевича Володина, спектакль, который назывался «Аттракционы» по произведению Володина «Фокусник». Я разговаривал с Володиным об этом давнем-давнем спектакле. Уже и Фроса сняли, и выгнали из этого театра. Уже этот спектакль осудили где только можно. Володин говорил, это лучшее, что по моим вещам это лучшее. Как, говорю я, вас ставили Товстоногов, Ефремов, вас кто только не ставил. Это лучше, говорил он. И это действительно был выдающийся спектакль, где играли Дмитриева, Адоскин, Ширвинт и другие замечательные актеры театра Ленинского комсомола той поры. Но нельзя было о нем писать ничего, кроме ругательного. Поэтому его ближайший друг Бермана, замечательный критик Борис Сакч Зингерман, написал в театральной энциклопедии только для того, чтобы там что-то было про этот выдающийся спектакль. Он написал: «Был такой спектакль, прославляющий чудаков». А это было большое ругательство в советское время. Не большевиков и не коммунистов, а чудаков прославляющий. Вот такой был этот Феликс Соломонович Берман, но о нем будет речь продолжаться впереди. А пока давайте-ка послушаем голос Фоменко, к которому мы перейдем. Песня из четырехсерийного фильма «На всю оставшуюся жизнь» исполняет женский голос, я не знаю кто, а мужской — Петр Наумович
1: Фоменко. Я думаю, что женский — это Таисия Калинченко, которая играла
0: может
1: в этом фильме сестру.
0: Может быть, это дуэт.
1: Насколько я помню.
0: Да, а вот это сам Фоменко. Пожалуйста.
1: Слушаем, конечно.
2: сестра, ты помнишь, как из города меня ты вынесла в санбат.
3: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
2: На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
3: Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
2: Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимный вера, мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
4: Так пусть же, дорогие мои, наш поезд всегда будет для нас мерилом.
2: На всю оставшуюся жизнь.
4: Доброты, правды, честного служения Родине, честного, на всю оставшуюся нашу жизнь,
2: на всю оставшуюся жизнь.
1: Честно, и фильм, и песня «До мурашек». В студии у нас Владимир Аренов, Вера Аренова. Это цикл программ «Неслучайные страницы. Рассказы о театре. Еврейская режиссура русского театра». Говорим о Петре Фоменко и Бермане, о котором, честно, будем честны, я не знаю.
0: Мало кто знал.
1: Да. Поехали дальше, пожалуйста.
0: Итак, значит, итак, Фоменко. Он 1972 года стал работать в Ленинграде в театре комедии. И там дела пошли неплохо, потому что комедия, потому что у Фоменко было потрясающее чувство юмора. С 1977 года он стал главным режиссером театра и работал до 1981 года. 15 спектаклей за 9 лет. Как вспоминают актеры этого театра, 9 лет счастья и войны с властями, которые, конечно, этой радости, этой комедийности, этого сатирического взгляда на действительность вынести не могли. Я видел там два спектакля из этих 15. В этом милом старом доме такая замечательная, нежная, комическая мелодрама, ее можно до сих пор найти в интернете. И спектакль по Василию Белову, знаменитому антисемиту и неплохому писателю, который назывался «Добро, ладно, хорошо». И надо сказать, что это самый смешной спектакль, который я видел в своей жизни. Более того, я вам не смогу рассказать о нем ничего. Я не помню ни единой мизансцены. Я помню только в том, что я сполз с кресла и обнаружил себя в конце спектакля сидящим на полу. буквально, потому что хохот был бесконечный, потому что это не были анекдоты, а это был такой каскад интонаций, каскад путешествий по сцене, каскад диалогов, что просто эти два спектакля, особенно по Василию Булову, выдержать было невозможно. Я все это высказал Петру Наумчу, где мы с ним так хорошо и познакомились, и улетел в Москву. Через некоторое время мне туда раздался звонок. Дело в том, что у Фоменко шли сражения за спектакль «Лес», значит, с властями Ленинграда. Но он в этом спектакле обнаружил выдающегося актера нашего времени, который не снимался в кино, поэтому его мало знают. Это Виктора Гвоздицкого. Виктор Гвоздицкий не стал любимым актером Фоменко, но «Лес» звучал как какой-то приговор обществу, и с ним воевали. И ему сказали: спасти вас может только доктор наук Владимир Яковлевич Лакшин, заместитель Твардовского. А я дружил с Лакшиным, и вдруг ночью мне раздается звонок Фоменко. Мы с ним не были знакомы, но просто я однажды его поблагодарил за спектакль. И он сказал: Володя, пришлите в Питер Лакшина. Мне очень нужно, чтобы спасти спектакль «Лес» по Островскому. Лакшин автор многих книг об Островском. И спектакль по Василию Теркину Твардовского. Я думаю, как послать? Я позвонил Лакшину. Лакшин сказал: Фоменко, еду. Он приехал, отстоял спектакли от имени Нового мира и от имени Твардовского. И все тогда у Петра Наумча закончилось хорошо. Но, тем не менее, его атаковали. Ему было в Питере непросто. Я о Крагоцком тогда рассказывал, о том, как закончил фильм. О нем словами: быть режиссером в Ленинграде, помилуй Бог. Вот помилуй Бог быть режиссером, да еще евреем, в Ленинграде, да еще во главе театра комедии. Фоменко держался 9 лет. Из Ленинграда его вышибли, как в свое время вышибли Юрского, как в свое время выдавили огромное количество евреев, неевреев, замечательных режиссеров и актеров. А теперь будем возвращаться к Феликсу Соломоновичу Берману, но я бы хотел перед этим, чтобы прозвучала песня «Первому менестрелю», которая очень похожа на него и очень похожа на всю его судьбу.
5: Скажи, скажи, мой брат, зачем столько?

0: как хоть богом он отмечен. Не увидать никак, хоть богом он отмечен.
1: В студии Владимир Аренов, Вера Аренова. Говорим о Петре Наумовиче Фоменко и о Феликсе Бирмане.
2: Итак, Феликс Берман. Если Фоменко был режиссером русского театра полностью и понимал русскую культуру как-то особенно, может быть, благодаря маме, русской женщине, в доме было такое двуязычие, что ли, то Феликс Соломонович, он работал с остатками, с осколками трупы Михоэлса. Не всех расстреляли и не всех уничтожили, когда разгромили театр. Остались отдельные актеры, отдельные актрисы, одни лучшие, другие второго плана, и они были как неприкаянные. Это была часть еврейской культуры, никому не понадобившаяся. И с ними стал работать Берман. Он поставил «Блуждающие звезды» Шалома Алейхема, он поставил «Заколдованный портной», и те, кто видели эти спектакли, говорили, что это были потрясающие спектакли на идыш, на языке идыш, на котором Феликс Соломонович говорил в Одессе все свое детство. Может быть, благодаря этому, что он часто хотел, мог работать с еврейскими актерами, к нему власти относились с гораздо большим подозрением, чем к Фоменко, с гораздо большим подозрением. Были и защитники. Были два таких режиссера, как Вадим Голиков, который возглавлял одно время театр комедии в Ленинграде, и Ростислав Горяев, который возглавлял Центральный театр Советской армии. Жалко, что эти фамилии забыты. При них работали три режиссера – Берман, Фоменко и Левитин. Они как будто одинаково приглашали них, как будто были защитники еврейских режиссеров по национальной безопасности. Понимаете, такие получали они у них гонорары и все. Замечательные люди. Берман был режиссером-путешественником. Он ставил, по-моему, не осталось ни одного большого города на карте России, где бы он не ставил. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я его однажды спросил: Феликс Соломонович, вот давайте пошутим, вот вас нет, какую бы надпись вы хотели видеть на своей могиле? Он подумал и сказал очень серьезно: он нес столичную культуру в провинцию. Да, это огромная была задача Феликса Соломоновича. Он находил выдающихся актеров, он создавал выдающихся актеров и работал в провинции. Я уже говорил о том, что он был большой ребенок. Расскажу один случай. Это было во Владивостоке. Я курировал театры Дальнего Востока и надувался, и делал вид, что я большой начальник. Поэтому, значит, приглашал туда выступать. В том числе надо было скормить режиссеру и режиссера Бермана. Я провел с ним целый вечер, говоря: Феликс Соломонович, осторожней, вот вам текст, придерживайтесь его, надо было выступить, большие достижения нашего театра или что-то еще такое, Дальний Восток, ура. Ну, выступил и выступил, получил гонорар, думал я. Нет, это был Феликс Соломонович Берман. Долгое время он держался. Пока, наконец, он одной актрисе, обсуждая спектакль, вдруг не сказал: вы знаете, вы в этой роли были недостаточно сексуальны. В общем, как-то начальники, присутствующие в президиуме, они как-то поморщились, потому что слово было не очень.
1: Нехорошее слово на то время, да.
2: Слово было не очень принято в то время. Но дело в том, что актриса вскочила в рядах. Она сидела и сказала: Феликс Соломонович, как же я не была сексуальна? Я вот так делала, и вот так делала, и вот так. Тут начальники просто замерли. И Феликс Соломонович, пытаясь, с одной стороны, поглядывая на меня, чтобы меня не подвести и чтобы выступить официально, с другой стороны, он же не мог не ответить актрисе. В чем проблема? Он сказал: вы знаете, в этой роли вы были звабельны, но неебабельной. И зал просто свалился. Выскочили из президиума эти начальники. Зал хохотал. Выдержать было невозможно. И я, который понимал, что Феликс уже весь гонорар не получит, что ему обязательно ответить, тем не менее хохотал и запомнил эту историю на всю жизнь.
1: Такие вот фразы в граните вырубать.
2: Вот в этом весь Берман, понимаете? Он старается быть точным, старался. И при этом он был абсолютным ребенком. Что он еще делал? Он выпустил пластинку, где Ульянов читал, значит, Тевье Молочника. И вообще еврейская тема была его тема. Какие только спектакли он не делал. В Петрозаводске «Горе от ума», где все были в мундирах и в наградах, вся страна. Даже ребенка выводили в коляске, младенца. Он был одет в мундире, и у него были какие-то ордена и награды. Я сейчас вспоминаю, когда узнаю про награды там сына этого чеченского лидера, да. Феликс как будто это предчувствовал. Ричард III в Хабаровске. Англичане хотели к себе его привезти. Не дали, не дали. Это такое еврейское счастье, говорил он. Фихтвандергер, обезьяна с коричневых островов во Владимире. Там же спектакль по Эдит Пиаф, который назывался «Бонжур, Эдит Пиаф». В общем, это человек, который ставил по всей России. «Счастливый нищий годцы» он поставил в театре Станиславского в Москве. В театре Советской армии он поставил РВС Гайдара по пьесе человека, который сейчас профессор Иерусалимского университета, Роман Тименчик, тогда завлит рижского тюза. Это был Берман.
3: Можно, мне кажется, пришло время подать мой актерский голос.
2: Давайте, давайте.
3: С вопросом. Вот вы говорите, что он приезжал и ставил такие, ну, как я понимаю, необыкновенные, да, яркие спектакли. Скорее, да, всего, они очень отличались от идущего репертуара. Да. И поскольку я тоже успела как-то попутешествовать по театрам, пока работала в России, я понимаю, что жизнь провинциального театра одно дело, и вообще, мне кажется, в принципе, любого театра одно дело, когда у тебя есть твой учитель или твой педагог или твой режиссер, к которому ты привык, его язык ты понимаешь, и он уже может там сотворить какой-то свой авторский театр, но очень трудно всегда. Труппа принимает чужака, особенно чужака, который несет какой-то свой собственный язык. Вот как тут находился общий язык? И видели ли вы когда-то те спектакли, которые ему приходилось оставить, уехав, да, да, и как быстро они, например, разваливались?
2: Он всегда оставлял спектакли, который очень часто убирало начальство сразу же, когда он уезжал. Иногда актеры разваливали. Он своих детей оставлял, свои спектакли.
3: Актеры шли к нему навстречу?
2: Некоторые актеры влюблялись в него и любят до сих пор, хотя Феликса уже давно нет. Но есть и те, которые его ненавидели. Но равнодушных не было. Равнодушных не было. Либо ненависть, либо любовь. Потому что когда в комнату врывался этот человек, это было незабываемо. Тут надо было либо любить этого ребенка, либо его ненавидеть.
1: Но если он оставлял такой яркий след, ведь можно, да, представить себе, как больно было, когда он уезжал и оставался театр провинциальный, да, наедине, да, со своим прежним репертуаром и будущим репертуаром.
2: Так и есть, так и есть. Я вам расскажу одну историю, которая связана и с Фоменко, и с Берманом. Ну, с Фоменко просто. Его спасла Москва, как Москва часто спасала выгнанных ленинградцев. Его взял на кафедру в ГИТИС Андрей Гончаров, его учитель. И там была такая кафедра режиссуры. Эфрос, Захаров, Васильев, Фоменко. Сумасшедшая кафедра режиссуры. Такой, я думаю, в мире не было. Вот. А рассказать я хочу одну историю про пожар. Про пожар в доме Бермана. Он жил за театром «Сатирикон», где сейчас Райкин, да? Там такой дом стоит прямо за театром, и у него была там квартира, она сияла чистотой, белизной, и там праздновали день рождения Феликса. На это день рождения пришли выдающиеся театральные критики, все доктора наук, Вадим Гаевский, Борис Зингерман, пришел Петр Фоменко, его друг, пришел Михаил Левитин, его младший друг, меня пригласили, там было еще много разных женщин, Оля Остроумова была, она тогда была жена
1: Левитина,
2: да. И все сели за прекрасный, красивый, накрытый стол, а маленькие детки Левитина с Остроумовой и Феликса, девочки, бегали что-то из комнаты, там была спальня рядом, я какую-то редкую пьесу, я уже забыл какую, кажется, Червинского, положил на кровать и сказал: «Детки, только не трогайте». И вдруг какой-то запах дыма, и вдруг что-то такое. А оказывается, милые детки зажигали спички и бросали в шкаф. Им было интересно. Ну, было интересно. И когда открыли эту комнату большую со столом, дым, все вылетели, естественно. Все гости вылетели вниз во двор. Тут же собрались жители двора, как Остроумова там внизу. Ее окружили, как вам наш пожар. Ну и вообще, значит, это... был очень интересный друг Феликс Соломонович. У него были на глазах слезы, а друг был военный, он прошел фронт, сильный человек. Там был дым, дышать невозможно. И вдруг он туда пошел, где были пожарные, и за ним сомкнулся дым. И когда этот друг вышел, а я на этаже стоял, и сказал: «Феликс, ничего не горит». А там дышать было невозможно. Я понял, что эти люди победили не зря. Они были сильные фронтовики. Вернулись в дом. Все было в воде после пожарных. Спальня сгорела. И чудо, о чудо, моя пьеса как лежала на полностью сгоревшей постели, так и была абсолютно нетронутая. Поэтому рукописи «Не горях» —
1: все, это Червинский,
2: не
1: уже
2: метафора,
1: да.
2: А это полная правда. Вот я сходил с ума, что она сгорит. Все сели за стол, у всех было драматическое событие. Ну как дом сгорел, а мы будем праздновать что-то, день рождения. И тут Фоменко вдруг закричал Левитину, два режиссера: «Здравствуй, Бим!» Левитин ему: «Здравствуй, Бом!» И они устроили замечательное представление. И Феликс, который сидел в слезах, вдруг захохотал. И вдруг цирковая атмосфера, и этот стол, куда пожар не зашел. Это был такой вечер. Это было такое счастье режиссера. Бермана хоронили очень маленькое количество людей. Говорят, когда он умирал, он кричал: «Не хочу умирать! Не хочу умирать! Не хочу!» Он метался по комнате. Он умирал, сердце не выдерживало. И в этом самом автобусике, где было, ну, человек 10, был Фоменко. И мы поехали его провожать, там, урну, ну, все это.
1: Угу.
2: И я не могу забыть речь Фоменко над прахом друга. Он сказал такие слова о том, что бывают таланты, которых жизнь не ласкает. Он говорил о друге, которого никто не помнит и не вспомнит. Ну, что-то, какие-то строчки о нем написаны. Я написал большую статью в журнале «Театр» о Бермане. Это было удивительное выступление, полное любви, нежности. А что касается самого Фоменко, то жизнь его продолжалась счастливо. И он создал театр, А, вспомнил еще случай, который недавно как раз вспоминал, как Берман и Гинкас, другой замечательный режиссер-еврей, стояли у меня в кабинете, я был тогда завлит театра Станиславского, и один изображал, что он бессарабец, а другой, что он литвак. И вот, значит, такие два типа евреев, бессарабец и литвак, веселились у меня в кабинете. Да, у Фоменко все шло нормально, он не ездил нигде особенно по России, как Берман, по разным городам. Он работал в Ленинграде, а потом в Москве. В Москве создал, создал свой театр, и театр стал пользоваться огромным успехом. Он поставил в Вахтанговском театре замечательный спектакль. Он вообще там 4 спектакля поставил. «Без вины виноваты», «В буфете». Мы актеры, наше место в буфете, как говорил один из героев
3: Островского. Этот спектакль тоже можно увидеть. Он есть в хорошей записи,
2: да, есть.
3: Если кого-то заинтересует.
2: В этом спектакле играли Михаил Ульянов, Людмила Максакова, Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Вячеслав Шалевич, ну, из живых Евгений Князев, нынешний ректор Щукинского училища. После любви к Эйбаженко, после того, как Фоменко выбрал себе актера и работал с Эйбаженко в театре на Таганке, в Малом театре, работал во многих фильмах «Детство, отрочество, юность», да, по Толстому, в этом самом «На всю оставшуюся жизнь», по-моему, гениальном фильме о войне, Эйбаженко умер, и Фоменко долго не мог найти такого же второго, соединения мощи, неожиданного взрыва и одновременно с этим нежности. Вот это и есть весь Фоменко. Нежность и парадокс, нежность и эмоция. Помните, как этот Эйбаженко кричал в этом фильме «Честного, честного!» Как он закричал, как будто боль его какая-то пронзила. Итак, Вахтанговский театр, большой успех. Вышел мой двухсерийный фильм о Фоменко. Я у него брал огромное интервью. Дело в том, что он должен был ехать в Германию на операцию. На операцию очень опасную. И он рассказывал мне о разных мелодрамах. У него стояли слезы. Я думаю, что это были не просто слезы рассказа о мелодрамах. Там французскую он вспоминал мелодраму или «Титаника». А это были слезы человека, который, возможно, прощался со своим театром. Но Фоменко не Берман. Ему везло. Операция прошла очень хорошо. Он вернулся, еще много лет работал в своем театре. Но это интервью перед операцией, которую он мне дал, оно как бы в закромах канала «Культура», иногда повторяют его, повторяют. Угу. Мы в Польше с ним встретились, с Фоменко. Мы ехали 2 часа в такси, и он тогда рассказывал о самоощущении еврея в русском театре, о самоощущении человека, свою культуру почти не знающий и боящийся ее. Не то, что Берман, который не боялся этой культуры. И расскажу об одном удивительном успехе на фестивале в городе Торуни, кажется, или Вроцлав, я уже запутался. Там они привезли «Волки и овцы», студия Фоменко, и каких только знаменитых режиссеров, выдающихся, французских, немецких, какого только не было. И все уже разобрали награды этого фестиваля польского. И тут приехали студентики, устроились в какой-то комнатке, а за окном, это был май, был цветущий яблоневый сад. И они играли «Волки и овцы». Там какие-то фонари между этими цветениями поставили. Они сыграли, и все. И все исчезли. И исчезли все авангардисты, исчезли все крупнейшие режиссеры всей Европы. Мгновенно победил его спектакль. Это приняли все. Это было чудо. Это было чудо. У меня есть некоторые пленки этого спектакля. Это был немыслимый успех в Европе. Он тогда победил всех. Я часто заходил попить чаек у него на огромном его столе, в небольшом кабинете за кулисами, в его театре. Он часто помогал, поддерживал, когда это было необходимо. Юлия Кима в театре как драматурга сделал Фоменко. Он все время с ним дружил и все время с ним работал. Поэтому Киму тяжело кого-либо воспринимать. Однажды для меня была большая честь. Ким устроил свой вечер в Третьяковской галерее в огромном зале напротив парка культуры и отдыха ЦПКО. Как писал Евтушенко, ЦПКО, ЦПКО, мини еще не минированном, чудная мысль подцепить бы кого в молодости доминировало. И вот Ким подцепил нас, режиссеров, и сделал первую часть, посвященную Петру Фоменко, вторую часть, посвященную Левитину, а третью часть, я жутко гордился, посвященную мне. То есть из спектаклей наших по произведениям Кима. Что еще было наиболее интересного у меня? Мы в один день получили звание заслуженный деятель искусств Польши. Получил режиссер Фокин, режиссер Фоменко, и получил я за фильмы о Польше. И нас пригласили в польское посольство на обед. Мы, по-моему, одели все свои пасхальные костюмы и сели, значит, в этом кабинете с послом, и все делали вид, что мы жутко важные. Потом вышли и долго хохотали. Долго хохотали. Какой-то мяч подвернулся под ноги, и мы все втроем, если бы нас увидел польский посол, он бы понял, что явно несерьезной компании. Он, значит... Очень хорошие работы Фоменко на телевидении. Я об этом написал статью в сборник памяти, памяти Фоменко. У него никогда не было страха провалиться. Он ставил и ставил.
3: А были провалы?
2: Были. Нет. Были. Ой, неужели сейчас мне придется сказать о провалах? Но были.
3: Нет,
2: но
3: ну был, просто были
2: был
3: и были, ладно.
2: Был Калигула на малой сцене театра Моссовета с Меньшиковым в главной роли, о котором потом Фоменко все время говорил. Мало культуры. Мало культуры. Как будто бы о том, что мало культуры получился спектакль. Я не понимаю, как у нас со временем, рассказывать ли еще.
1: Вы знаете, или вопросы? У нас будет буквально 5 минут остается у нас, к сожалению.
2: 5 минут да. остается.
3: У меня есть один вопрос.
1: Отлично.
3: Давайте. Можно?
2: Да.
3: Мне хотелось спросить у вас, отчасти сравнивая с нашей театральной жизнью и даже здесь, в Израиле, вот мы видим судьбу режиссера столицы, мы видим судьбу режиссера без театра дома, театра режиссера путешествующего.
2: Да.
3: И я хотела спросить у вас, потому что мне кажется, что в вашем каком-то театральном опыте вы последовали все-таки пути именно пути Бермана. Вы уехали в провинцию. Я помню, даже видела на телевидении интервью с Андреем Максимовым, когда он вам говорил, зачем вы вообще туда едете, а вы сказали, что это все не безнадежно, что да, можно в провинции создать хороший театр. И мне интересно, с чем вы в конце концов столкнулись? Есть ли в Израиле такая проблема? Потому что мы театр без дома, мы театр, который ездит из города в город. То есть у нас нет такого какого-то здания, куда могут прийти люди регулярно или смотреть репертуар и знать, что вот они могут поехать. Им все время приходится нас где-то ловить. То мы в Хайфе, то мы в Араде. Ну, где Хайфа, где Арад, да? Ну, вот что вы думаете, почему мы... Вообще, вы, я вслед за вами, почему мы именно таким путем пошли?
2: Все, что касается Советского Союза или России, то, знаете, у меня был старик-немец, который поверил советской власти и приехал в 30-х годах тут же в лагерь, ну, все как полагается. Вот, и он начинал рассказ о своей судьбе так. «Я Биль большой дурак». Вот. И я бы с удовольствием так для себя начал рассказывать. Я Биль большой дурак. У меня было много предложений в столице. Мне хотели дать театр. А я рвался путешествовать. А я рвался в эти самые города открывать. А мне это было самое интересное. Я так, кстати, и жену себе нашел, путешествуя в Новосибирске.
1: Тогда у меня будет еще один вопрос.
2: Да.
1: Он про программу, так сказать. Почему мы завершаем под стихотворением песни под музыку Вивальди?
2: Да. Потому что оба были музыкальны, потому что терминология Фоменко всегда была музыкальная, всегда престо, всегда форте, всегда там какие-то другие термины. И он очень любил музыку эпохи Возрождения и вообще классику. А Берман тот просто оперы пел. Без предупреждения.
3: Это песня под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Она звучит в замечательном фильме Петра Фоменко. Таком именно легкомысленной, такой мелодраме.
1: Почти смешная история.
2: Почти смешная история.
1: Тоже замечательный, странный, и по-хорошему, и Глузский там, помнится, играл, да.
3: И эти фильмы смотришь, вот я не знаю, вы согласитесь, наверное, со мной, что всегда и слезы на глазах, и улыбка, и кажется, что и ты лучше, и мир лучше, и вера в людей как-то пробуждается, и даже в себя немножко пробуждается, и так как-то хорошо на душе становится. Вер,
1: вы сейчас прям концовку какой-то пьесы Чехова.
2: Да.
1: Я вот что хочу сказать.
2: Да.
1: Я, конечно, скажу нашим слушателям бесценным, что здесь время возьми и завершись, и приходится останавливаться, но, к счастью, я, похоже, смело могу сказать, что продолжение следует. Огромное спасибо художественному руководителю эмоционального театра Аренова, режиссеру Владимиру Аренову и актрисе Вере Ареновой. Я хочу сказать, что разговоры вроде бы о театрах, о режиссерах, о драматургах, но почему-то я в этом чувствую, в этих рассказах, просто пласт нашей жизни. Вот. Это не только рассказы о театре, это глубже гораздо, это то, как мы жили, это то, какие ценности выбирали для себя, это то, какие были противостояния в той жизни, которую мы знаем, которую мы, может, покинули, как бы, но мне почему-то каждый раз с каждой новой программой, мне кажется, что мы глубже, вы глубже проникаете в этот пласт и что-то такое говорите. Говоря о конкретике и о режиссерах, вы говорите что-то о той жизни, которая уже Атлантида, которая вот уже как уходит и растворяется в знаменитом фильме «Underground», если помните, «Кустурицы».
2: Да, конечно,
1: вот,
2: конечно.
1: Вот это уже ушло и куда-то уплыло, а вы каким-то образом рассказываете правду о том, что было тогда. Спасибо вам за это.
3: Спасибо.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшман и Игорь Харев. Мы завершаем службу.
4: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
5: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку. Даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
6: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
7: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сирийский лидер Ахмад аш-Шара заявил, что его страна не намеревается вмешиваться в военное противостояние в Ливане. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он указал, что руководство Дамаска обсуждало с руководством Бейрута различные пути разрешения создавшегося в Ливане кризиса. Он особо подчеркнул, что хаос в Ливане может самым негативным образом повлиять и на происходящее в Сирии. Корреспондент Кан передает, что аш-Шара также отметил, что Сирия не стремится к военному столкновению с Израилем. Министр обороны Исраэль Кац подверг критике председателя партии «Демократия» Яира Голана за его высказывания относительно еврейских поселенцев, а также относительно обвинений, высказанных Голаном в адрес главы правительства и в адрес министра обороны, и плюс к тому поселенцев, которые, как считает лидер партии «Демократия», сами разжигают палестинский террор. Кац напомнил о том, что инициативная политика Израиля на данном направлении привела к сокращению более чем на 80% палестинских терактов. Вместе с тем, указал Кац, на этом направлении предстоит еще много работы. Министр обороны напомнил о том, что были предприняты значимые шаги по искоренению палестинского террора. Он указал, что наши солдаты действуют в самой гуще городов и лагерей беженцев, упомянув при этом Джанин, Тулькарм, Нур-аш-Шамс. Они находятся там уже более полутора лет, сказал он. Папа Римский Леон XIV выразил серьезную озабоченность в связи с резким ростом насилия на территориях Иудеи и Самарии. Он указал, что речь идет о продолжающихся актах ненависти и агрессии на Святой Земле. В своей очередной проповеди понтифик призвал все вовлеченные в конфликт стороны к проведению переговоров. «Я призываю к прекращению кровопролития, жертвами которого на Западном берегу и в секторе Газа стали многие гражданские лица. Я призываю к переговорам, целью которых станет справедливое политическое разрешение кризиса, которое будет основано на взаимном уважении, на равенстве и на соблюдении прав всех граждан. Я отвергаю возобновление военных действий, а также принятие односторонних решений, особенно если это относится к святым местам», подчеркнул Папа Римский. Касательно ситуации на Ближнем Востоке в целом, он заявил: «Я призываю все стороны немедленно прекратить атаки и приступить к диалогу и дипломатии во имя скорейшего достижения долгожданного мира», указал глава Римско-католической церкви. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Как мы уже передавали ранее, палестинское информационно-новостное агентство Вафа сообщает, что председатель автономии Абу Мазан направил послание Евросоюзу, председателю Совета безопасности ООН, генсеку Лиги арабских государств, а также целому ряду мировых лидеров. В этих посланиях Абу Мазан призвал мировое сообщество предпринять немедленные и самые решительные меры против агрессивных действий Израиля на территориях. Кроме того, председатель автономии отметил, что агрессивные действия еврейских поселенцев на Западном берегу осуществляются при прямой поддержке со стороны Цагаля, а также израильского правительства. По его словам, речь идет об очередной попытке Израиля свести на нет любые шансы на урегулирование израильско-палестинского конфликта путем создания двух государств для двух народов. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Аарони. К другим темам. Спустя два дня после обнаружения 4-летнего мальчика Юваля Когана, который пропал на побережье Ашкелона, командующий полицией Хеврона подполковник Эльдад Ельяшив опроверг слухи о том, что мальчик, возможно, был похищен. «Под такими слухами нет ни малейших оснований», указал офицер полиции в интервью корпорации «Кан». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее завтра днем ожидается 31 градус, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. На прошлой неделе мы начали разговор о правах арендаторов и арендодателей в Израиле. И сегодня попробуем разобраться, что происходит, если срок договора аренды заканчивается, а стороны не подписали новый договор. Достаточно ли устной договоренности по телефону? Может ли хозяин просто поменять звонки, отключить воду или выставить вещи арендатора на улицу? И что делать, если квартирант отказывается съезжать даже после окончания договора? Об этом мы поговорим с адвокатом Александром Заком. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Спасибо большое, что согласились продолжить разговор. Просто очень хорошие отзывы о передаче. Спрашивали, как вас найти в телеграм-канале, поэтому мы решили, приняли решение пригласить вас еще раз.
3: Вот. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за ваш канал. Я тоже читаю с удовольствием многие темы, в которых я не специализируюсь.
2: Ну, давайте начнем с продления аренды. Если срок договора заканчивается, но стороны просто устно договорились продолжить, им будет иметь это юридическую силу или все-таки нужно подстраховаться?
3: Ну, строго говоря, закон в Израиле, в отличие, например, от закона в России, который требует письменную форму обязательно, относится к этому мягче. Договор должен быть согласован, но бывает всякое. И главное, вопрос, который у нас возникает, это доказательства. И то есть надо понимать, что есть теория, мы не будем ее обсуждать с вами, потому что теория опирается в практику. На практике, если у вас устная договоренность, вы не сможете это доказать, скорее всего. Но если у вас договоренность была в присутствии многих свидетелей, это другая история, но это из области фантастики. Поэтому с чем мы сталкиваемся, давайте так, устные договоренности мы отставим. Если мы решили с хозяином договориться на словах, мы все это записываем, пишем ему сообщение, смс, ватсап, просим подтвердить. После того, как он подтвердил, делаем скриншот. Хорошо ли это? Ну, всегда лучше подписать дополнительное соглашение о продлении срока. Но даже такие переписки достаточно, и переписка из мессенджеров, переписка по СМС, сюда не признается. Главное, чтобы вы попросили подтвердить, то есть, например, вы устно о чем-то договорились, напишите это все спокойно, попросите хозяина подтвердить.
2: Александр, если в договоре есть опция,
3: уже надо насторожить.
2: Так, а если есть опция продления, но, допустим, не указаны сроки уведомления, как это работает по закону и вообще, кто когда должен уведомлять, что да, мы продлеваем или нет, я передумал?
3: Обычно, когда мы готовим опцию, то мы, в принципе, это прописываем. Другое дело, что, к сожалению, бывают случаи, когда даже хозяин, скажем, я не знаю, намеренно или, может быть, ненамеренно, делает вид, что он забыл об опции. Вот у меня буквально на прошлой неделе ко мне обратились мои клиенты, сказали, что к ним пришел риэлтор с новым договором, а я помню, что там была опция. Открываю, действительно, есть опция, причем опция была прописана с повышением арендной платы, то есть там вообще, если стороны не отказались, то договор продолжает действовать другой ценой. И, естественно, меньше, чем предложил риэлтор. Ну, вот бывает, почему бы не попробовать, если согласятся. К сожалению, это имеет место быть, и наглость — второе счастье.
2: И что в такой ситуации арендатор...
3: Тем более в Израиле ссылаться на договор. У вас есть подписанный договор вас защищает. Это очень правильно. Теперь нам надо понимать, что если у нас прописана опция, то опция может быть разная. Обычно, мы, когда мы говорим опция, то это опция у арендатора, у жильца. То есть он вправе выбрать, продолжает он договор или нет. И она может быть сформулирована двояко. Либо

0: смотрите свой договор, что там написано. Теперь, если, как вы говорите, вообще ничего не написано, просто написано, что у жильца будет опция. Mm-hmm. Бывает такое. Нужно сделать это в разумный срок. Что такое разумный срок? Здесь в Израиле у нас четкого понятия нету, но я думаю, что по логике должно быть не меньше месяца. Потому что для того, чтобы сменить жилье, найти новых квартирантов, нужно по меньшей мере месяц. Если брать аналогию закона, то законом говорит, что, в принципе, досрочно съехать жилец может за 60 дней, если это предусмотрено договором. Ну вот по аналогии, да? Поэтому, может быть, по аналогии и за 60 дней. Но на практике, если он все-таки остается, я думаю, что не меньше месяца, если ничего не указано.
1: Хорошо, вот предположим ситуацию, возьмем, вот подходит к концу договора, и вот владелец квартиры уже несколько раз уже настойчиво говорит о том, что, дорогой арендатор, я хочу с тобой расстаться, съезжай. А тот в свою сторону в ответ говорит, а я не могу, мне некуда, финансы, все что угодно, да, то есть огромное количество причин, почему он не может это сделать. Вот в такой ситуации хозяин квартиры физически может выселить арендатора? Или без суда?
0: Выселить арендатора в Израиле нельзя. Угу. По закону человек, который живет в квартире, имеет право на жилище, и закон защищает не только такого арендатора, закон даже защищает человека, который находится вообще без документов, без договора. Если он живет больше месяца, выселить его можно только по суду.
1: Сколько в реальности этого, занимает выселение через суд?
0: Для этого есть специальный процесс, сокращенный, называется
1: ускоренный.
0: Это особый вид процесса, ничего там больше нельзя, кроме выселения, угу, заявлять. Только выселение. Ни арендная плата, ничего. Все остальное потом. Теоретически можно уложиться, ну, как бы в месяц, на самом деле это чуть больше уходит. Если, соответственно, возражение представлено, то суд выселит, а если возражение представлено, то будет судебное заседание, и тоже оно назначается достаточно быстро.
1: Хорошо, суд принимает решение, выселим. Дальше что происходит?
0: После этого суд указывает обычно срок, в течение которого должно быть выселение. Если жилец добровольно не выехал в этот период, то, кроме того, что он должен оплатить судебные расходы, можно открыть дело в Оцалеполе. И там уже начать принудительное выселение. В моей практике, честно говоря, еще не было, чтобы жилец остался до физического выселения. Mm-hmm. Ну вот с коммерческими объектами такое было, а вот с жилыми нет. Потому что все очень боятся, что к ним войдут представители там Оцалеполе или чаще подрядчика и начнут их вещи вышвыривать на улицу, естественно.
1: Кстати, нередко встречаются договоры, которые предусматривают штраф за каждый день просрочки выезда. Насколько законны такие штрафы?
0: Это законная мера, которая может защитить хозяина от недобросовестного жильца. Но нужно иметь в виду, что суд, в принципе, может этот штраф уменьшить. Но если он выглядит каким-то несоразмерным стоимости арендной платы. Но наложить штраф, который был бы существенный и чувствительный для жильца, это вполне себе законно. И для этого не нужно даже судиться, потому что это долг из договора. Если вы можете доказать, что жилец не съезжал и просрочил, можно прямо в Оцалеполе это заявить, потому что это фиксированная сумма. Это иск на фиксированную сумму в Оцалеполе.
1: Ну а вот давайте, предположим, возьмем не очень красивую ситуацию, когда владелец квартиры не знает, что он имеет право выселить только через суд и действует достаточно некрасивыми методами. Предположим, в период отсутствия арендаторов дома он меняет замки. И вот если вот происходит вот такая ситуация, арендаторы приходят, конечно же, пойти им некуда, дверь закрыта. Вот в такой ситуации арендодателю может что-то грозить? Какие-то вот такую, не знаю, штрафы ему? Или вот он несет ответственность за такие действия, когда он арендатора не пускает на квартиру?
0: Жилец должен вызвать полицию, mm-hmm, если он не в состоянии попасть, он видит, что там заменены замки и так далее, его вещи выбросили. И, естественно, он может требовать компенсации через суд. Но это уже в порядке судебного разбирательства.
1: То есть это тоже только через порядки судебного разбирательства. То есть в такой ситуации арендатор уже должен подать иск на бывшего.

0: бывшего владельца?
1: Здесь, да, здесь будет, ну, скорее всего, я не знаю, просто сумму ущерба, да. Угу. То есть там тоже могут быть сокращенные процедуры судей или мелкий иск. Но это делается через суд, а полиция должна помочь ему зайти в его собственное жилище.
0: То есть, в принципе, в такой ситуации арендатор у нас тоже защищен от неправомерных действий владельца квартиры. То есть...
1: Если у него есть хотя бы... Uh-huh. Поэтому лучше иметь, если у вас нету не тот адрес в сейфах, туда зовут, такое бывает, хотя бы имейте фотографию договора аренды с собой.
0: А, то есть вот, вот это уже очень хороший совет для наших арендаторов квартир. Обязательно, чтобы у вас было какое-то доказательство, что вы
1: здесь... Я все время мыслю в практическом смысле. Да?
0: Нет, это очень правильно.
1: Меня выставили на улицу, попробуй докажи, что это твоя квартира.
0: Но это получается в ситуации, когда ты уже, в принципе, уже не имеешь права проживать, но ты не съезжаешь вовремя и тянешь... и чинишь препятствия сам в своем же владельце квартиры, вот у нас уже и начинаются конфликты между владельцем квартиры и арендодателем. Кстати, Алекс, ну, наверное, в заключение, а вот из вашей практики что...
1: Да-да-да. Прошу прощения, я еще раз хочу сказать. Пожалуйста, чтобы все читали, что они подписали. Какой порядок? Как уведомлять? За сколько дней надо заявить о том, что мы хотим продлить договор? Или наоборот? Посмотрите в это, поставьте себе отметки в календарь, запишите в телефоне уведомление. Этим надо заняться.
0: И все-таки, Алекс...
1: Очень часто из-за этого возникают проблемы у людей.
0: И все-таки, Алекс, удовлетворите мое любопытство. Из вашей практики иски о выселении чаще всего подают за неуплату аренды, окончание договора или нарушение условий аренды?
1: Чаще всего подают за неуплату, потому что пока жилец платит, то особо конфликты не возникают. Чаще всего происходят задержки выплаты, скажем, то есть платит, не платит, платит, не платит, хозяин это надоедает, он подает иск, жилец оплачивает часть, например, там, или оплачивает потом через 2 месяца снова пропускает платежи. Это то, что чаще всего встречается.
0: Но в такой ситуации, в принципе, это не иск о выселении, да, это иск о неуплате, то есть чтобы ты мне заплатил...
1: Нет, это иск о выселении. Неуплату отдельно подается в социальное поле иск на фиксированную сумму.
0: А, в смысле иск о выселении за неуплату. А потом уже разбираются с вопросом долгов и так далее. Правильно?
1: Там достаточно доказать, что есть задолженность, что нарушен договор. Угу. В большинстве договоров на нарушение оплаты даже на короткий срок, ну, где сколько прописывают, это существенное нарушение. Это все, собственно, для этого и сделано. И смысл этой отдельной процедуры, чтобы хозяин не терял деньги, если вдруг его жилец стал неплатежеспособным, а мог его сразу выселить и пересдать квартиру.
0: Понятно. Александр, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. И надеюсь, наш эфир с вами был полезным для наших радиослушателей.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Многие уверены, что слушание ШМО проводят только перед увольнением. Но так ли на это на самом деле? В каких случаях работодатель обязан пригласить сотрудника на слушание? Как вообще должен происходить этот процесс? И что делать, если вас вызвали на ШМО, а вы не понимаете своих прав? Об этом попробуем поговорить с адвокатом по трудовому праву Левом Шнайдером. Лев, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Очень рада вас сегодня слышать. Давайте для начала расскажем нашим радиослушателям, что такое ШМО, слушание с юридической точки зрения. Это формальность или реально важный этап в процессе увольнения или еще каком-либо на работе?
2: Давайте начнем сразу с того, что слушание, работодатель обязан провести слушание не только при увольнении, но и при любом изменении условий труда работника.
0: Угу. То есть...
2: Поэтому важность... Сейчас я это расскажу. Поэтому есть очень большая важность данного процесса. Не только при увольнении, но при обычном изменении условий труда. Например, работодатель хочет изменить условия труда работника. Вместо 5 рабочих дней сделать 4 рабочих дня, а 1 рабочий день дома. Или наоборот, хочет вернуть работника, который работал после короны дома, хочет вернуть его на работу. Он обязан провести ШМО. Работодатель хочет изменить условия труда, например, понизить зарплату с 5 тысяч на 4 800 в месяц. он обязан пригласить работника на ШМО. Работник принес работодателю письмо от Рофета Сукати, врача по рабочим делам, в котором врач написал, что работодатель должен привести какие-то изменения в месте работы работника или в том, как работник трудится. А работодатель должен пригласить работника на шимуа и предложить ему другие условия труда, несмотря на то, что врач написал.
0: Лев, а работодатель обязан заранее указать в письме на слушание причину слушания? Или это слушание, может, мы вас просто приглашаем на слушание такого-то числа в такое-то время, приходите?
2: Конечно, обязан. И обязан не просто написать, как обычно это очень часто пишется, мы вас приглашаем на шимуа в связи с общими изменениями. Нет, суды уже сказали, что работодатель обязан указать конкретные причины, конкретные вещи, конкретные предложения. Не говоря уж о том, что суды в предыдущих своих решениях пошли даже еще дальше. Когда работник работает в компании по найму, так называемой компании Коахадам, на шимуа должны присутствовать и Хеврат Коахадам, и тот, кто пользуется услугами работника, то есть заказчик де-факто, несмотря на то, что он не является работодателем работника.
0: А есть ли разница, сколько человек отработал на рабочем месте, 2 месяца или 3 года?
2: Я могу вас успокоить, что даже если работник не приработал ни одного дня, но подписали трудовой договор, и на следующий день работник даже не вышел еще на работу, работник сказал, извини, не получилось, ты нам больше не нужен, он уже обязан сделать шимуа.
0: Вот это да. Нет, это действительно, вот это да, потому что, получается, человек уже даже в такой момент начинает быть застрахован от нарушений трудовых прав. Да.
2: Вы абсолютно правы. Кстати, на прошлой неделе было решение трудового суда в Тель-Авиве, когда работник подписал трудовой договор, ушел с предыдущей работы, отказался от других предложений, а новый работодатель в тот же вечер, когда они подписали трудовой договор и договорились в начале работы, сказал, ты знаешь, у нас не получается, нам отказали в работе, спасибо, до свидания. Суд обязал его выплатить работнику, если не ошибаюсь, 20-30 тысяч шекелей неустойки.
0: Скажите, а бывает ли такое, допустим, если мы говорим, речь идет об увольнении, то есть, допустим, увольнение уже принято, допустим, заранее, а шимуа слушание проводит только для галочки. Вот как вот это распознать, и может ли в данном случае человек себя как-то защитить от такого вот уже принятого факта заранее? Или вот здесь уже это уже какой-то человеческий фактор, и с ним уже справиться никак нельзя?
2: И всегда можно справиться, но нужно понимать, тот, кто заранее подготовился, и чтобы нарушить закон, мы не можем это исправить. То же самое я приведу, тот, кто собрался своровать, его невозможно остановить добрым словом или чем-то. Он это сделает. Поэтому тот, кто решил нарушить закон, тот его нарушит. Вопрос он только потом, что с этим делать. На самом шимуа понятно, что можно потребовать дополнительных документов, потребовать объяснения. Но тот, кто решил уволить, обычно это уже малое такое, можно изменить что-то. Можно потребовать, что какой-то пицуй, какое-то вознаграждение за то, что неправильный процесс. Но это все равно случится. Точно так же суды говорят, мы не можем изменить решение работодателя. Мы можем только возместить ущерб, причиненный неправомерными действиями работодателя.
0: А работодатель вообще обязан заранее? За сколько времени работодатель должен предупреждать о слушании? За сутки, за двое суток? Есть какой-то разумный, или это просто разумный срок должен быть? Тут в данной ситуации слово «разумный» всегда очень странное слово, потому что в некоторых случаях есть месяц, есть два месяца, это тоже будет разумным, а здесь, в трудовых правах?
2: В трудовых правах речь идет о муэд савир, то есть разумное, дать разумное время. Что это значит? И существует миф, который говорит о том, у работников и у работодателей почему-то 48 часов. Меня всегда это очень веселит. Нигде такого нету, нигде не написано. Все взвешивается по отношению. Если работник работал один день, то, понятно, ему не надо давать сообщение за неделю. Но если работник работает 20 лет, то савир и среднее будет дать ему, по крайней мере, за неделю, за 3-4 дня. Также есть работодатели, которые любят давать приглашение на шимо в четверг в 7 вечера, пригласив работника на воскресенье 9 утра.
0: Ну вот от такого приглашения в четверг работник запросто может просто впасть в панику, и у него выходные будут просто испорчены до безобразия.
2: Не надо впадать в панику. Мы сейчас все решим, мы сейчас все посоветуем.
0: Так.
2: Не надо впадать в панику. Когда работодатель приглашает на шимо, всегда, если вы не успеваете подготовиться, не успели проконсультироваться с адвокатом, вы можете написать адвокату и работодателю мейл или WhatsApp и попросить отложить на 1-2 дня. Я еще мало видел работодателей, которые отказывались это сделать, потому что они тоже понимают, что если они откажутся, суд это посмотрит на это плохо.
0: Может ли работник прийти на шимо не один, с адвокатом, с сотрудником профсоюза или даже с родственником?
2: Это его право, это его базисное право. Он может даже прийти не только с адвокатом, он может прийти и с адвокатом, и с представителем профсоюза, и с другом, и с женой.
0: А вы знаете, мне отказали привести двоих человек на слушание. Вот это я домой на собственном опыте. Я хотела привести супруга и адвоката. Мне отказали. Сказали выбрать одного.
2: О, они могут. Вы могли спокойно настоять на этом, и ничего они сказать не могут.
0: Ну, у меня не получилось это проверить, потому что слушание было отменено, но ситуация была интересная. Я знаю своих... В данном случае было очень интересно наблюдать, когда мне отказывали на такой приход. А меня так это мужчины хотели поддержать с двух сторон. Но это история уже... Хорошо, а если, допустим...
2: Давно минувших дней.
0: Да, ну не очень, всего полгода назад, но было интересно. Смотрите, а если, допустим, сотрудник, получая письмо на слушание, грешает, не хочу я туда приходить. Работодатель может продолжить процесс, допустим, увольнения или ухудшения условий труда без работника в такой ситуации? Или что, вот как должен работодатель поступить?
2: Конечно, может. Если работник пишет «я не хочу приходить на ШИМО», это значит, работник отказывается от своего права на ШИМО, от права предоставить какие-то документы, что-то литон, что-то предоставить какие-то аргументы против увольнения. Это значит, что он соглашается с увольнением. И работодатель вправе принять любое решение, такое, какое считает нужным.
0: Олег, но это если речь идет об увольнении. А если мы говорим «отказывается приходить на ШИМО по поводу ухудшения условий труда»?
2: То же самое. Работодатель может принять любое решение.
0: Okay.
2: Например, сегодня уже существует практика, когда работодатель приглашает работника на ШИМО, всегда в последних двух строчках будет написано, что работник имеет право прийти с представителем гистодрута, с работником, с другом, неважно с кем, и что если работник не придет на ШИМО, его будут видеть как тот, кто согласен с решением работодателя и отказывается от своего права. ШИМО очень важная процедура, и никогда не надо от нее отказываться, а надо действовать согласно обстоятельствам в каждом конкретном случае. Просто так не прийти на ШИМО очень опасно. Или же есть еще одна практика, которая не является правильной и хорошей, но она везде есть в интернете. Первое, что делает работник, это когда их приглашают на ШМО, берут больничный. Понятно, все видите, вы тоже смеетесь, все смеются, все понимают, когда это случается. И а особенно это, когда работник обращается к адвокату, после того, как он уже выбрал все больничные дни, и говорит, а теперь пойди меня защищай. Понятно, что уже защищать некого и нечего, когда у работодателя уже сгорело все желание вообще кого-то видеть или слышать.
0: Ну, Лев, к сожалению, время, конечно, у нас не резиновое, поэтому я вам задам еще такой вопрос интересный. Да. Если, предположим, слушание проведено с нарушениями, или, предположим, работодатель просто дал письмо об увольнении и даже не подумал пригласить на слушание, какие есть варианты защиты работника и что он может сделать?
2: Ну, начнем с самых простых. Во-первых, есть профсоюз. По моему опыту, самое правильное и самое простое – сразу обратиться к представителю профсоюза по месту жительства, предоставить ему все документы. Они обычно предоставляют ЕУЦ МИШПАТИ и объясняют все как и даже помогают. Если нет, есть КАВЛИУВЭД, есть еще организации, можно также обратиться к адвокату. Можно, конечно, обратиться к чат-GPT, которому объяснить, что и как делать. И обратиться к работодателю и потребовать от него компенсации. Но тут надо взвесить все за и против всех действий.
0: Лев, спасибо вам огромное за эфир. Я очень надеюсь, что тема будет продолжена. Будем раскрывать ее все больше и больше, чтобы наши радиослушатели как все-таки были более ознакомлены о своих правах на рабочем месте.
2: Спасибо. Я желаю всем, чтобы их никого не приглашали на ШМО.
0: Спасибо огромное. Всего доброго.
2: Всего доброго.
0: Когда мы слышим название «Петхон Лев», многие сразу думают о продовольственной помощи семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Но сегодня помощь нуждающимся – это уже не только продуктовые наборы. На следующий гость – генеральный директор некоммерческой организации «Петхон Лев» Эли Коэн. На прошлой неделе он был удостоен премии председателя КНЕСТа за вклад в повышение качества жизни в Израиле. Эли, эрев тов.
3: Эрев тов.
0: Туда шатая тану айом, кодом коль мазаль тов аля схия бы прас юшеф роша кнесет аля ихута хаим.
3: Кен, тогда рада.
0: Ма машмаут шаля кара азо авурха ве авур петхон лев?
3: זה כמובן הרבה יותר מאשר משהו שהוא אישי, זה משהו שהוא בעצם מציין הערכה ואיזושהי הכרה ברמה הלאומית לעשרות אלפי המתנדבים שהם חלק מפתחון לב. לצוות של פתחון לב, ולכל היכולת שלנו לממש את החזון שלנו, שבעצם לשנות את מציאות החיים של אנשים שחיים בעוני. זה בעצם נותן איזושהי הכרה שאומרת, הנה, אנחנו מצליחים לייצר את הדבר הזה.
0: תודה. לפני כחודש דיברנו כבר איתך על הפעילות של פתחון לב, מאז קרה לא מעט דברים, ולאחרונה נפתח סניף חדש בלוט. תספר לנו עליו קצת.
3: סניף החדש בלוד הוא שיתוף פעולה בעצם שלנו ושל הרשות המקומית בלוד, ובעצם הוא נועד לתת מענה למה שאנחנו מרגישים בשטח, את הגדילה של הצורך בסיוע ויותר משפחות שצריכות בעצם מענה, ולכן החלטנו בלוד לפתוח סניף קבע. הסניף הזה מטפל כל שבוע בכ-200 משפחות, בעצם ודואג לצרכים שלהם באופן שוטף ותדיר, ולא בהגעה נקודתית. זה בעצם היתרון הגדול בהקמה של סניף בתוך הרשות המקומית.
0: אז אנחנו מדברים על המזון כמובן?
3: נכון, גם מזון, גם מיצוי זכויות, וגם תהליכים עמוקים יותר שאנחנו נשלב בהמשך. בעצם המודל הפעולה השלם של ביטחון לב, כמו שסיפרתי בחודש שעבר, הוא מתחיל ממזון, עובר למיצוי זכויות, עובר להשתלבות בעבודה, תוכניות חינוך, כל מה שנדרש, אני מנת בעצם לשנות את המצב של המשפחה מחיים בעוני לחיים רגילים ונורמטיביים.
0: תגיד בבקשה, אם אני תושבת רמלה, למשל, אני יכולה לפנות גם לסניף לוט, או זה רק לתושבים לוט?
3: את יכולה לפנות, אנחנו מגישים סיוע גם מעבר, בדרך כלל בכל רשות מגיעים התושבים של הרשות הזו.
0: אוי, מעולה. אלא אני רק אתרגם ונמשיך, בסדר?
3: כן.
0: В первую очередь я поздравила Элис с призом, который он получил, спросила его, это для него лично, что это значит для него лично, для самой организации. Элли ответил, что награда в первую очередь это признание национального масштаба всей деятельности Петхон Лев, признание работы тысяч волонтеров, и для них действительно самое важное это возможность реально менять жизнь к лучшему. Друзья, я вам напомню, что мы с Элли уже общались о Петхон Лев где-то примерно месяц назад, и за это время произошли небольшие изменения. Петхон Лев открыл новое отделение в городе Лот. И я спросила у Элли про это отделение, и он действительно подтвердил, что да, она активно уже помогает. И сейчас уже организация сопровождает около 200 семей каждую неделю, оказывая не только продовольственную помощь, но и помогая в реализации различных социальных прав. И, конечно же, есть еще различные программы обучения для людей, находящихся за чертой бедностью. Еще вопрос задала я Элли, а могут ли в это, допустим, в отделение Лода прийти и житель, допустим, Рамли? Элли ответил, что да, действительно нет никаких ограничений, то есть жители других городов могут спокойно прийти в отделение Петхон Лев и получить необходимую помощь. Элли, намших, они рутетигам ледоберетха аля тахниот раке ומסקילה, מה זה? אני מבינה שזה משהו קשור ללימודים. תסביר לנו על איזה תוכניות, מה מדובר.
3: נכון, תוכניות רכיה ומסקילה הן תוכניות שמפעיל משרד הרווחה, מפעילה המדינה. אנחנו בעצם מפעילים את זה בעבור המדינה, וזה תוכניות שמאפשרות הנגשה של לימודים אקדמיים עבור נשים שנמצאות מתאימות על פרי הקריטריונים השונים של התוכניות. אפשר לממש את זה דרך הגעה בעצם אל לשכות הרווחה ביישובים ובבקשה להיות חלק בתוכניות האלה. התוכניות מאפשרות גם מלגה, גם תמיכה במהלך תקופת הלימודים, מאפשרות בעצם לנשים להצליח להגיע לאקדמיה. תוכניות מדהימות שמפעילה המדינה, ויש לברך אותה על זה.
0: מה ההבדל בין רקיע ומסקילה?
3: מיועדות לאוכלוסיות יעד קצת שונות.
0: אתה יכול קצת להרחיב? מי יכול להגיש בקשה?
3: הרשימת קריטריונים מאוד היא ארוכה יחדית ומשתנה מאחת לשני. אני חושב שהנכון יהיה דווקא לעשות ההפך, כפי שגם מעבר לתוכניות האלה יש תוכניות נוספות שהמדינה מציעה, אז מי שרואה את עצמו כמתאים, פשוט להגיע ללשכת הרווחה ברשות ולבקש, וגם אם הוא לא ימצא את עצמו מתאים לתוכנית הספציפית הזו, יכול להיות שהוא יתאים לתוכנית אחרת. לכן אני לא רוצה לתת קריטריונים ככה רק בטלפון ועל ידי זה חלילה לפסול מישהו שאולי יכול למצוא את עצמו מתאים לאחת התוכניות שכן מפעיל למשרד הרווחה.
0: אני מבינה שזה לא רק מלגה ללימודים, נכון?
3: נכון, זה גם תמיכה כדי לאפשר את הלימודים בהצלחה, מעבר תקופת הלימודים בהצלחה.
0: אתה יכול לספר לנו איזה מסמכים צריך להכין להגשת בקשה?
3: איזה מה לא שמעתי, סליחה?
0: מסמכים להכין, כדי להגיש בקשה למלגה.
3: אז קודם כל צריך להגיע, כמו שאמרתי, ללשכת הרווחה, בעצם שם לקבל איזושהי פנייה שמותאמת אישית לכל אחד והמצב הספציפי שלו, ועל ידי זה לייצר את המסמכים המתאימים.
0: ואולי שאלה אחרונה, באיזה מסעדות לימוד אפשר ללמוד במסגרות התוכניות?
3: ללמד בכל מסעדות הלימוד בארץ.
0: באמת?
3: אוניברסיטאות, מכללות וכולי, כן.
0: עוד יש שאלה, עד מתי אפשר לרשם ומה, יש תאריך ספציפי? כי אני מבינה שזה מלגה לשנת הלימודים הבא.
3: לשנת הלימודים הקרובה, נכון. ולכן צריך למהר ולעשות את זה עוד לפני שאנחנו מגיעים כמובן לפתיחת שנת הלימודים. ממש בימים האלה אנחנו עוברים את כל ההתאמות ובחינת הבקשות כדי לייצר את המקסימום של הנשים שיכולות לענות מהתוכניות.
0: הבנתי. תודה אלי שאתה היית.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה, ביי. Ну, в завершение разговора с Элли я переведу. И после того, как мы поговорили немножечко об отделении в Лоде, я спросила и о программах поддержки для обучения, который представляет Питхон Лев, Араки и Маскила. Эти программы просто открыты для регистрации на следующий учебный год. И, конечно же, я спросила, кто может подать заявку. Вот тут я немножечко все-таки расширю ответ Эли, возьму на себя смелость. Эли сказал, что эти программы в первую очередь предоставляют помощь от Министерства социального обеспечения, то есть это работает в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. И в первую очередь эти программы предназначены для женщин, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Если мы говорим о программе «Ракея», то это больше для молодых женщин, а программа «Скилла» — это для родителей-одиночек, для матерей-одиночек, в которых есть уже детки младше 18 лет. Ну, есть различия между «Ракея» и «Скилла». Это в первую очередь, как я уже сказала, для молодежи, а «Скилла» — это для более взрослого возраста. И в отношении помощь не только в обучении в данном случае предоставляют эти программы, это и ежемесячная субсидия, стипендия на жизнь, личное сопровождение. Там в рамках этой программы есть помощь в обучении, поддержка, различные консультации. И спросила Эли, о каких документах, какие документы нужно для того, чтобы подать на получение вот такой стипендии и поддержки. Эли ответил, что можно обратиться в Министерство социального обеспечения, но я здесь тоже возьму на себя смелость и немножечко расширю. В первую очередь, чтобы подать просьбу на получение такой выплаты, нужно принести удостоверение личности, зарплатные ведомости за полгода, различный социальный отчет от социального работника, заполнить, конечно же, анкету, которую можно найти на сайте либо Питхон Лев, либо на сайте Министерства социального обеспечения. И, конечно, подтверждение поступления в ВУЗ. Еще я задала вопрос Эли, где можно обучаться? И тут, конечно, очень меня удивил ответ. Можно в рамках этой программы обучаться в любом учебном заведении Израиля. Поэтому обратите внимание, если вдруг вы хотите начать обучение и у вас нет финансовой возможности на это, то вы, конечно же, можете обратиться в Питхон Лев. Между прочим, если вы не сможете найти форму на сайте, можно прийти в отделение Питхон Лев и, конечно же, попросить помощи, и вам помогут, объяснят, каким образом можно подать просьбу. Лето — это не только сезон отпусков, но и время, когда многие наемные работники в Израиле получают выплату на оздоровление, так называемые «дмей авра». Эта сумма обычно появляется в зарплатной ведомости раз в год и для многих становится где-то даже приятной финансовой поддержкой. Но в последние годы, с учетом нашей ситуации в стране, правила менялись. Выплаты сокращали, один день оздоровительных замораживали, и часть денег шла на покрытие государственных расходов. Что изменилось сейчас? Вернулась ли выплата в полном объеме? И сколько в этом году получат наемные работники? Об этом поговорим с Алиной Урман, бухгалтером и специалистом по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Давайте для начала напомним нашим радиослушателям, что такое дмей авра и кому положена эта выплата.
4: Дмей авра – это обязательные оздоровительные выплаты в Израиле, на которые имеет право каждый наемный работник. Изначально предполагались для оплаты отдыха, но сегодня это, в принципе, фиксировано законом надбавка, которую можно тратить на любые цели. Право на выплату дмей авра появляется у работника только после того, как он отработает у одного работодателя – у конкретного работодателя полный год.
0: Алина, вот у меня тут сразу вопрос. Полный год, то есть только год. А вот если, допустим, человек отработал первые полгода, но решил уволиться или его уволили, будет ли он иметь право на частичную выплату?
4: Нет. Вот. За первый год этого нет. Вовсе не полагаются. Начиная со второго года только вот деньги начисляются пропорционально отработанным месяцам. Но если человек решит расстаться со своей работой до завершения первого года работы, то вообще не полагаются оздоровить.
0: А что в этом году у нас изменилось? Что стало лучше? Что закончилось? Вот в последние два года нам просто снимали каждый год по одному дню у всех работников. Что в этом году сейчас? Будут ли снимать дополнительный день, этот день, или все-таки мы будем получать выплаты в полном размере?
4: В этом году получаем за первый год 5 дней, за второй и третий года 6 дней, по 10-й год 7 дней, с 11 по 15-й год 8 дней, с 16 по 19-й год 9 дней, из 20 лет стажа на одном рабочем месте и выше 10 дней МЭВРА. Это максимальная сумма дней.
0: То есть дни будут полностью, не замороженных дней не будет?
4: Нет. Все, закончилась заморозка дней. Даже на самом деле сейчас, дело в том, что была заморожена индексация МЭВРА, два последних года эти выплаты не увеличивались. Сейчас, на сегодняшний день, мы ждем подписания, на самом деле, в министерстве. Ждем подписи министра финансов на увеличение на 8% стоимости одного оздоровительного дня.
0: Ну, это прилично, да, это такого повышения действительно давно не было. Сейчас, насколько я помню, сумма оздоровительных в частном секторе 418. Это получается, выплата поднимется практически до 450 шекелей.
4: Чуть больше, 451,5 шекель должна быть.
0: А у нас есть разница между государственным сектором и частным. Насколько эта разница ощутима?
4: Государственный сектор получает 471,5 шекель за день. Частный сектор 418 шекелей за день. Вот интересная разница.
0: Алина, то есть мы ждем подписания. А предположим, есть люди, которые получат выплату уже сейчас, получается, за июньскую заработную плату. Они, получается, еще получат, если, допустим, до этого времени не будет подписано соглашение, то они получат эту выплату еще по старым тарифам. А после подписания что-то изменится? Или вот как получили, так и все?
4: Нет. В этом смысле уже достигнуто соглашение между и Спадрутом, и главой бизнес-сектора. И в целом, если человек получит оздоровительные вот в ближайшую зарплату и еще не будет этой подписи, то до конца года есть обязательство перечислить увеличение этих дней АВРА ретроактивно. То есть в любом случае люди получат полную сумму с увеличением уже.
0: Облагается ли выплата оздоровительных налогов?
4: Да, как обычная зарплата.
0: То есть человек, получая зарплату больше, если, допустим, он с ней, вот я сейчас просто рассуждаю вместе с вами, переходит порог, да, налоговый порог, и ставка налога за этот месяц будет выше, я правильно понимаю?
4: Смотрите, в целом да. Единственное, что было бы неплохо проверить свои бухгалтерии, уточнить у бухгалтера по зарплате, стоит ли в зарплатной программе галочка, которая учитывает налог за целый год. Потому что если человек как бы работает целый год на одном месте, то зарплатная программа позволяет рассчитывать его подоходность, скажем так, в общем за год. И увеличение суммы, полученной в одном месяце, оно не будет настолько болезненно как бы ощущаться в плане налоговой нагрузки, если стоит эта та самая пресловутая галочка «Мицтабер», скажем так, расчет налогов. Вот. Если же нет, то в любом случае за этот один месяц можно всегда подать просьбу на возврат подоходного, но, естественно, значительно лучше пообщаться с работодателем на эту тему и уточнить, что из лишнего налогоудержания не произойдет.
0: Вот выплата, помимо всего того, что вот мы знаем, выплата 451 шекелей для, в частном секторе, это как считается? Это зависит от чего? От полной ставки? Или как вот оно проходит? Или если мы говорим о человеке, который трудится на почасовой ставке, допустим, он не вырабатывает все часы, он получит меньше или он получит тоже такую же сумму? Как
4: вот нет, это? Он не получит такую же сумму. Например, вот как бы, если работаете на полную ставку, то расчет, в принципе, очень простой, да, количество дней умножается на стоимость одного дня. Если человек работает на частичную ставку или по часам, выплата вообще рассчитывается очень строго пропорционально проценту ставки. Например, для почасовиков Процент ставки определяется путем деления фактически отработанных за месяц часов, за каждый конкретный месяц, включая оплачиваемые больничные и отпускные. И это нужно учесть, это важный момент.
0: Алин, а если мы говорим о работниках домашнего хозяйства, так называемые мешикбайт, они также имеют право на эти выплаты оздоровительных?
4: Да. Я, честно говоря, это вот очень хороший вопрос. На самом деле я никогда не сталкивалась в своей работе с мешикбайт. Вот. Но мне кажется, что да, они должны, включая помощников по дому и сиделок и нянь, имеют законное право на оздоровительные.
0: Смотрите, мы знаем, что оздоровительные выплаты, как правило, по традиции выплачивают летом. Но может ли работодатель выбрать другое время и выбрать, допустим, помесячную выплату этих оздоровительных?
4: Это выбирает не работодатель.
0: Так.
4: На помесячную выплату может попросить работник, если он достигает соглашения с работодателем, то да, выплату оздоровительных можно разбить на месяца. Но в первый год работы, естественно, никто не будет этого делать, потому что если человек не отработает год, придется вернуть эти деньги. В принципе, опять-таки, все по договоренности. Работодатель может отсчитывать год от начала работы и закрывает, грубо говоря, год работы работника, выплаты оздоровительных. Нет жесткой привязки к месяцам летним, на самом деле нет.
0: Ну и, наверное, в заключение вопрос, который бы мне хотелось задать. Если, допустим, человек не видит в своей зарплатной ведомости ДМЕАВРА, что делать? Вот что посоветуете делать, и если действительно он знает, что 100% ему эта выплата положена?
4: Ну, в первую очередь стоит обратиться к бухгалтеру по зарплате своего работодателя и уточнить, когда они планируют вообще выплачивать ДМЕАВРА. По закону обязаны. Тут нет направо или налево, это обязанность работодателя оплатить оздоровительные дни. Поэтому если человек не может добиться, в общем-то, ответа от работодателя, то, в принципе, стоит напомнить о том, что это законное право, и если уж совсем нет, то это обращение в суд по трудовым спорам.
0: Ну, как обычно, самый главный наш, получается, тот, кто нам может помочь и разрулить ситуацию с работодателем. Алин, спасибо большое за комментарии ваши. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире и рассказали много полезного для наших радиослушателей.
4: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это поможет.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
4: До свидания.
5: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
0: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку. Даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Кабинет по вопросам политики и безопасности утвердил решение о вводе в сектор Газа подразделений, подчиняющихся Совету мира. Министр ЗФ Элькин заявил в интервью корпорации «Кан», что в действительности решение о вводе в Газу миротворческих контингентов было принято уже давно, после освобождения похищенных заложников. Между тем, министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир указал, что «Хамас» не выполняет свои обязательства, а потому и наша страна не должна выполнять свои. Министр иностранных дел Гидон Саар отметил, что Израиль не должен быть той стороной, которая приведет к разрушению мирной программы Трампа, состоящей из 20 пунктов. Об этом сообщает корреспондентка КАН Яра Шапира. На кладбище в Бейт-Даган был похоронен военнослужащий Цагаля майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии, который был убит 2 дня тому назад в результате теракта в районе Хават-Гилат в Самарии. В том же теракте был убит житель Хават-Гилат Бенаяху Мелет. Да будет их память благословенна. Министр от партии Ликуд Зеэв Элькин, являющийся членом военно-политического кабинета, заявил в интервью корпорации КАН, что недопустимо, чтобы кто-то брал закон в свои руки в Иудее и Самарии. Вместе с тем, он отметил, что причиной тому стали теракты, совершаемые палестинцами, а также кампания подстрекательства, осуществляемая под покровительством властей автономии. Элькин напомнил, что последний теракт был представлен в ряде СМИ как произошедшая там резня, несмотря на то, что в действительности палестинец завладел оружием и открыл стрельбу по израильтянам. По словам Элькина, это стало прямым результатом подстрекательской кампании, в том числе и в системе образования палестинской автономии. Он подчеркнул, что такая кампания и постоянные проповеди в мечетях с призывами к убийствам приводят к тому, что усиливается ненависть. И при этом Абу Мазен не готов отказаться от того, чтобы продолжать выплачивать зарплаты террористам. Бывший председатель иранского парламента Меджлиса и тесть нынешнего духовного лидера страны Муджтабы Хаменеи Розалам Али Хаад Адаль заявил, что его зять ни с кем не выходит на связь. В интервью иранскому информационному агентству ИРНА он выразил надежду на то, что Муджтаба жив и здоров. Корреспондент КАН Йехескель Корнберг передает, что об этом бывший председатель Меджлиса сказал, отвечая на вопрос о том, почему Муджтаба не появился на похоронах своего отца Али Хаменеи. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Исламская республика будет воздерживаться от атак в Персидском заливе и в Ормузском проливе все то время, на протяжении которого также будут действовать и Соединенные Штаты. Вместе с тем, в интервью агентству Рейтер он указал, что в Иране выражают скорее пессимизм, чем оптимизм по поводу действий Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, сирийский лидер Ахмад Ашара заявил, что его страна не намеревается вмешиваться в военное противостояние в Ливане. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он указал, что руководство Дамаска обсуждало с руководством Бейрута различные пути разрешения создавшегося в Ливане кризиса. Он особо подчеркнул, что хаос в Ливане может самым негативным образом повлиять и на происходящее в Сирии. Корреспондент КАН передает, что Ашара также отметил, что Сирия не стремится к военному столкновению с Израилем. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С завтрашнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее завтра днем ожидается 31 градус, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Слово за слово. Камни и стрельба. О взрывоопасной ситуации в Иудее и Самарии» поговорим с Давидом Гендельманом. Есть что обсудить. Повестки дня встречи Нетаньяу и Трампа не ограничатся вопросами Ирана. О чем еще пойдет речь, нам расскажет Дмитрий Дубов. Сирия снова в деле, а Шара вновь хочет соглашения о безопасности с Израилем. Почему вдруг, объяснит Ксения Светлова. Не лидером единым, так решили в суде Ликуда и потребовали от Нетаньяу провести партийный праймерис. Обсудим предвыборные новости с Павлом Маргуляном. 20 лет спустя полиция возобновила расследование по делу об убийстве Таира Рады. Узнаем подробности у Максима Гуллера.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Час назад на кладбище Бейт-Даган прошла церемония похорон майора Юваля Эзра из Герцлии. Ему было 27 лет, и он служил командиром батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллеристов. Напомню, что трагедия произошла в минувшую пятницу в районе арабской деревни Таль, юго-западней Шхемы и неподалеку от поселенческого форпоста Хават-Гилат. В том же инциденте, который позже был признан терактом, погиб также старшина резерва Бенья Умеля, 32 года, из Ицхара, который служил в 8119 батальоне 16-й Иерусалимской бригады. Светлая память павшим. Ие Зихрам Барух.

0: Что ж, продолжим обсуждать сложную ситуацию в Иудее и Самарии. По мнению многих наблюдателей, находится она буквально на грани срыва в масштабную эскалацию. После терактов конца недели и серии столкновений палестинцев и поселенцев, армия выступила с обвинениями в адрес последних. По данным служб безопасности, речь идет уже не о единичных случаях нападений на палестинцев, а о сложившейся практике. Так, например, минувшей ночью были поджжены две мечети, а на стенах домов появились надписи типа «Еврейская кровь не водится» или «Месть за Бенни». Обсудим эту взрывоопасную тему с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Итак, что происходит в Иудее и Самарии? Вот что думает по этому поводу Гади Шамни, генерал-майор запаса, в прошлом командующий центральным округом Цаля и батальоном АЗА. Давайте послушаем.
2: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך. והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות.
0: То, что мы сейчас видим, результат длительного процесса. Мы много времени говорим о эскалации насилия со стороны радикальных поселенцев. С одной стороны, командование центральным округом действует очень энергично против палестинского террора, и как результат, очень мало пострадавших евреев в последнее время. Но с другой стороны, есть резкий рост националистической преступности со стороны еврейских экстремистов, которые, по сути, поддерживаются правительством. Это вот мнение отставного командующего центральным округом. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, разумеется, отставной генерал-майор, возможно, высказывает мнение, которое есть и не у отставных. Генерал-майору просто нельзя высказываться вслух. Даже не входя в различные политические разногласия, правые, левые и прочее, само то, что поселенцы устраивают проблемы для командования в чисто бытовом, житейском смысле. Они входят... В различных местах происходит так называемое трение с палестинцами, оттуда происходят инциденты, и даже без вдавания в то, кто прав, кто виноват, чисто для армии создают чисто по жизни проблемы, которых они бы не хотели. Но понятно, что это не санаторий, не концерт по заявкам. Армия должна действовать против того, что есть, частично, разумеется, в каком-то идеальном мире, если бы поселенцы нигде не ходили, не выходили за забор своих поселений, столкновений было бы меньше. Но кто сказал, что это было бы правильное поведение в политическом плане? Короче, у армии свои собственные интересы. Их больше всего интересует то, что называется шекет тасьяти, то есть производство...
0: Спокойствие на местах, что называется, да. Давайте вместе...
3: Именно так. В этом проблема есть, что то, что в идеале хочет армия, это не то, что живые люди могут обеспечить.
0: Давайте вместе подчеркнем, что речь идет не о поселенцах в целом, а, наверное, там 0,00 какого-то процента, но вот то, что мы наблюдаем...
3: Не, мы даже говорим не про тех, которые проводят какие-то теракты в кавычках или без кавычек. Просто само то, что, например, проводят экскурсии, походы этой экскурсии, может произойти столкновение даже из того, что поселенцы этого хотели. Именно это основная проблема.
0: Всем понятно, сейчас что обсудим подробности.
3: Малое число действительно задействовано в экстремистской деятельности.
0: Сейчас обсудим подробности, но давайте обратимся к пятничной трагедии, в которой погибли Юваль Эзра и Беньяу Мелет, зиханам левраха. Армия и правительство считают, что это теракт, и там действительно палестинец выхватил оружие, открыл огонь, но трагедии предшествовала вот некая экскурсия группы израильтян, которые отправились в этот район без предварительного согласования с военными. То есть, получается, теракт по итогам

0: Ну, дальше уже пришлось действовать по обстановке в результате.
1: Да, случилось то, что случилось.
0: Инцидент привел к жертвам с нашей стороны. Мы не знаем, 100% не было бы жертв, если бы заранее было армейское сопровождение. Но как минимум армия нечто такое заявляет.
1: Но при этом представители армии утверждают, что некоторые группы израильтян организуют так называемые походы без согласования с армией, в том числе в районы A и B, то есть те районы, где по закону израильским гражданам запрещено находиться. Они тем самым оказываются в палестинских населенных пунктах. Когда там начинается столкновение, то на помощь вызывают подразделения ЦАЛя, которым приходится проводить спасательные операции. То есть, по сути, это уже говорит и о нарушении закона. Я правильно понимаю? A и B, там стоят большие плакаты, на которых говорится, что нельзя сюда въезжать и здесь находиться израильским гражданам.
0: Израильским гражданам нельзя въезжать в зону А, наша зоны Б. Такого предупреждения нет. И конкретно эта экскурсия была в зоне Б. Именно поэтому по закону они могли там находиться. Но чисто по жизни армия бы предпочла, чтобы без уведомления, без армейского сопровождения этого не делали. Но само нахождение там их закону не противоречит. В отличие от зоны А, где именно вот стоят эти плакаты, что в зону А заезжать нельзя.
1: Понятно. Не, ну вот в Шхем мы неоднократно тоже видели попытки пройти туда, опять же, без согласования с армией. И это, в общем, жестко. Обычно все-таки помогала палестинская полиция, которая эвакуировала паломников, но бывали, как мы знаем, и эксцессы. Значит, но с другой стороны, надо сказать, вот я не могу понять, почему армия не может полностью обуздать вот эти случаи экстремизма. Ну, все-таки тут должна, наверное, работать не только армия, но и шабак, которые должны иметь своих, соответственно, информаторов. Среди тех, кто подобного рода экскурсии планирует и проводит, и вроде бы недавно было сообщение о том, что шабак займется националистическим преступностью, националистической, но пока результатов нет, в отличие, кстати, от борьбы с палестинским террором в Иудее и Самарии, потому что, опять же, по данным силовиков, практически удалось справиться с поставленной задачей. Ну и если, конечно, не вспоминать про события последних дней, то вот цифры соответствующие. В 23-м году было 850 терактов в Иудее и Самарии. Это зона действия центрального командования. А в 25-м году уже только 60. То есть получается, что можем.
0: Ну, во-первых, еще раз надо провести черту между экстремизмом и такими экскурсиями. Сама по себе эта экскурсия не экстремизм, они шли вообще с детьми и так далее, и они сами по себе ничего противозаконного не делают. Это не те акты, которыми определяются как экстремизм или терроризм, это не поджог, не угон скота, не убийство, не нападение. То есть они просто шли. Понятно, что так как они шли возле палестинцев, потом развилась стычка и так далее. Но их действия не определены даже официально, как экстремизм и так далее. Но насчет борьбы именно с еврейским экстремизмом, понятно, что шабак работает и так далее, возможно, на самом деле их работа более эффективна, чем кажется. Просто там сложно определить, потому что они, разумеется, ну, разве что кроме открытой статистики, сколько случаев поджогов, мечети и прочего, прям было в прошлом году и в этом, сколько они предотвратили в этом году. Это более закрытая информация. Понятно, что и секретные агенты и прочие средства шабак против них используют, но как со всем остальным, полностью до нуля такое явление ликвидировать тоже невозможно.
1: Ну, значит, так и будет. Давайте немножко на другую тему перейдем. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что одной из причин отмены эскалации с Ираном стала нехватка перехватчиков в Израиле и в странах залива. Во-первых, насколько серьезна причина и когда она будет решена, если вообще это возможно?
0: Ну, во-первых, мы не знаем точно, действительно ли это было причиной отмены. Как факт, действительно есть нехватка перехватчиков, но было ли это конкретно причиной отмены, это не одно и то же. Второе мы не знаем. Первое, как факт, да. Проблема в том, что быстро восстановить эти запасы не получится, хотя сейчас и в Соединенных Штатах, и в Израиле приняли меры, еще, в принципе, пару месяцев назад по увеличению темпа производства, но даже если эти темпы увеличить, быстро это все равно не будет. Те же ракеты ТАД или СМ-3

0: производится десятками в год. Расходы в ходе этой войны иногда будут десятками в месяц. Короче, это очень большая проблема, которая в ближайшее будущее не решится.
1: Ну, то есть, можно все-таки сказать того, что это была причина? Или скорее политически все-таки, а здесь, ну, сослались, ну, вот не хватает перехватчиков, поэтому решили вернуться к переговорам?
0: В том-то и дело, что как факт мы знаем, что есть нехватка, но была ли это причина, это я бы лично категорически утверждать не стал, потому что я сам в овальном кабинете не был, а то, что об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс», это не всегда полностью соответствует действительности, как один из факторов, должны были по-хорошему, разумеется, учитывать при военном планировании, но была ли именно это причиной отмены операции, либо по сумме факторов решили это, но и заодно, как мы и так знали, перехватчиков не хватает, поэтому давайте пока не будем. Пока я бы еще однозначный вывод не делал.
1: Ну что ж, продолжим следить. Спасибо за участие в нашей программе. Взрывоопасную ситуацию в Иудее и Самарии мы обсудили с военным экспертом Давидом Гендельманом.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и тема происходящего в Иудее и Самарии, того, что она скромно именуется преступлениями на националистической почве, вероятно, станут и одной из предстоящих тем на встрече Нетаньяху с Трампом. Впрочем, центральной останется, конечно, Иран. Почему Америка не ударила в минувшие выходные? Действительно ли у стран региона не хватает перехватчиков в ПВО? Все это будет обсуждаться в Белом доме. И прямо сейчас здесь в эфире обсудим с Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики. Дима, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Миша.
1: Нетаньяху объявил, что уже завтра отправляется в Вашингтон, примет участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом Трампом. Для начала, это долгожданная встреча двух лидеров союзных армий стран, или Нетаньяху не может не приехать на похороны Грэма, а Трамп не может не встретиться с нашим премьером на американской земле?
3: Ну, предложу еще один вариант, третий, такой теории заговора в классическом виде, который говорит о том, что каждый раз перед очередным замесом к нам либо официально направлялся какой-нибудь высокопоставленный представитель американской администрации на уровне госсекретаря или главы Пентагона, или же объявлялось о визите Нетаньяху в Вашингтон, а потом случалось то, что случалось. Я не сторонник теории заговора, но было бы, скажем так, будет забавно, если эта теория подтвердится еще один раз прямо сегодня ночью. Но если серьезно, то понятно, что Нетаньяху использует этот повод прощания с Линдси Грэмом как некая такую возможность все-таки встретиться с Трампом, и Трамп, конечно же, не может не принять у себя Нетаньяху, если уж Нетаньяху пересечет Атлантику. Ну, чтобы два раза не мотаться, наверное, да, все-таки было бы логично встретиться с израильским премьер-министром, тем более на фоне всего происходящего сейчас в регионе. А меня на самом деле очень сильно удивила вся эта история с публикацией «Нью-Йорк Таймс», где говорилось о том, что Трамп уже якобы был готов отдать приказ, и вдруг выяснилось, что не хватает ракет-перехватчиков «Патриот». Ну, то есть получается, что ребята готовили операцию, массированный удар, просчитывали все последствия.
1: Но не заслушали начальника транспортного цеха.
3: Да, вот, тут вдруг выяснилось, что слон в лавке, как говорит о том, что, оказывается, ракет-перехватчиков-то у нас и не хватает. Сдается мне, что это как бы не причина, скорее, а повод. Трамп, как известно, always chickens out, что называется, он не хочет воевать. Он не хочет ни большой войны, ни маленькой. Он хотел бы, наверное, все-таки как-то вернуться к дипломатии в моменте, когда есть хоть какая-либо теоретическая возможность все-таки найти повод для того, чтобы, как он говорит, дать шанс миру, то он этим поводом воспользуется. Но вполне возможно, что он находится в невозможной для себя ситуации, в которой он уже не может делать вид, что дипломатия, в принципе, релевантна, и рано или поздно к военному сценарию ему придется все-таки обратиться, может быть, позже, чем раньше. В этом смысле задача Нетаньяху убедить Трампа в том, что есть еще что делать, в том числе и по комплексу вопросов, связанных с иранским ядерным досье, гора Кирка, вот еще одно новое название, которое мы слышим в последнее время часто и также часто будем слышать, это еще один такой вот стратегический объект, на который необходимо обращать внимание. В общем и целом, я посмотрел на повестку переговоров, если они, конечно, состоятся, там ВОЗ и маленькая тележка. От Аврамовых соглашений до ядерной программы Саудовской Аравии, ситуации на Западном берегу и, конечно же, там Ливан, Газа, все остальное. Ну, все, что есть, все туда, в одну кучу. Мне кажется, что все это такая дымовая завеса для того, чтобы скрыть самое главное, что будет обсуждать Нетаньяху, это именно расширение военной операции и решение проблемы иранского ядерного досье.
1: А вообще может ли быть какой-то новый план, который, ну, видимо, должна будет предложить израильская сторона по выходу из иранского тупика? То есть вот мы все ждали как реализации некого плана, но, видимо, он не сработал. Теперь для того, чтобы Трамп согласился на продолжение боевых действий с Тегераном, должен быть какой-то план, да? Должна быть какая-то перспектива.
3: Есть ли у вас план? А планов громадье, на самом деле. Проблема в планах заключается в том, что они предполагают, каждый из этих планов предполагает некую общность целеполагания. Здесь есть проблема, потому что если мы посмотрим на то, как вел себя Трамп по отношению к Ирану, мы увидим, что цели у Трампа и у Нетаньяху, они разные абсолютно. Недаром вся эта история с Ормузским проливом появилась буквально из ниоткуда. И все, что делает Трамп сейчас, это именно купирование, если не нейтрализация, именно проблемы свободы судоходства в Ормузе, что для нас, конечно же, важная проблема, безусловно, но не самая важная проблема, мягко говоря. Ну, то есть получается так, что Иран, вернее, США и Израиль, каждый из них играет, каждый из нас играет свою собственную игру. И наличие любого плана, как бы этих планов, как я и говорил, может быть очень много. Это дело не поможет, если по этим планам нет общего согласия. Тут необходимо действительно, если угодно, сверить часы, а чего мы хотим добиться в Иране этой военной операции. Если цель разблокировать Ормузский пролив, то американцы это могут сделать и без нас. И они будут предпочитать это делать без нас, потому что Ормуз – это тема, которая не связана с Израилем. Желательно, чтобы Израиль там вообще даже и не появлялся. Если цель – решение проблемы иранской ядерной программы, то здесь надо совместными усилиями, конечно, действовать точно по заранее известным объектам. И это не связанные друг с другом вещи. Ну, то есть необходимо понять, чего мы хотим там добиться. Я думаю, что Нетаньяху ставит это своей целью.
1: А насколько вообще возможны сюрпризы? Ну, пару раз на моей памяти я приезжал в Вашингтон, однако вместо какой-то красивой договоренности встречался вот буквально с сюрпризом. Ну, всем памятно, например, когда вместо
3: из
1: войны...
3: Из Будапешта, когда он полетел.
1: Да, когда Трамп объявил о начале переговоров с Ираном. Вот на этот раз можно ли ожидать таких сюрпризов?
3: Теоретически, да. Как заявил один из представителей израильской стороны во всем, что касается контакта с американцами по Ирану, в конечном итоге решение принимает Трамп. У Трампа вместе с тем есть одна большая проблема. Это он сам. То есть это человек, который способен удивить сам себя своей непредсказуемостью в данный конкретный день. Поэтому в этом смысле теоретически, конечно, сюрпризы возможны. Вопрос, что это будет. Ну, смотрите, трудно ожидать от Трампа заявления в стиле «иранцы молодцы, мы с ними договорились, пусть они контролируют Ормуз, я не знаю, главное, пусть, не знаю, вкладывают деньги в экономику США». Я думаю, что такого экстравагантного подхода нам наблюдать не придется. В общем и целом, конечно же, Трамп неоднократно удивлял нас. То предложил, например, Ахмаду Ашари заниматься Хизбаллой в Ливане, то еще что-то такое. То, например, саудовская ядерная программа в обмен на инвестиции в американскую экономику. У него свой взгляд на то, что происходит, то, как выгодно развернуть происходящее на Ближнем Востоке для американских интересов. И пока мы не учитываем эту карту, мы, конечно же, априори проигрываем. То есть фактор неожиданности, если угодно, учитывать необходимо. Но если мы говорим про Иран в активной фазе, то здесь, мне кажется, что вероятность сюрпризов снижается.
1: Но, безусловно, да, все-таки у США глобальная повестка, у нас, ну, все-таки локальная, хотя, в общем, тоже выходит на глобальный уровень. А вопрос о происходящем на Западном берегу. Прошлая администрация санкции накладывала достаточно активно, а это долго молчало, терпело, но, похоже, терпение заканчивается. Чего ждать?
3: Я не думаю, что нам стоит ждать чего-то драматичного в этом смысле. Трамп, безусловно, не Байден. Если бы мы ведь были сейчас при предыдущей администрации, то все заголовки мировых СМИ сегодня бы гудели о том, что происходит на Западном берегу. При нынешней администрации эта тема минорная. Понятно, что и терпение Трампа не безгранично, но для него, мне кажется, эта проблема скорее носит периферийный характер, который раздражает своим, собственно, наличием, но не является экзистенциальной, если угодно, для администрации Трампа. Ну, как-то пожурить он нас может, но я не знаю, там, говорить о санкции против Израиля, мне кажется, что при Трампе по этой теме, я думаю, что преждевременно.
1: Вопрос о Авраамических соглашениях. Вот буквально на днях он заявил, что да, соглашение с саудитами о ядерной программе мы подписали, но только после нормализации с Израилем. Мне кажется, даже саудиты удивились.
3: Саудиты удивились настолько, что до сих пор, по-моему, не прокомментировали. То есть там полное молчание. То есть ситуация такая. Сначала стороны приезжают, договариваются, подписывают соглашение. Соглашение подписывается, об этом становится известно СМИ. И после этого поднимается волна критики. И после этого ретроактивно президент говорит о том, что имеется в виду вот такой пункт еще и здесь есть, которого, не знаю, насколько соглашение вообще упоминался. И саудиты, конечно, думают, как с этой юридической казуистикой теперь быть, чтобы свое получить и с Трампом не разругаться. Мне кажется, что в данном случае тактика саудитов – это просто замять это дело по-тихому, помолчать, максимум ограничиться каким-то, в худшем для них случае, заметьте, общими какими-то словами, каким-то ни к чему не обязывающим заявлением, которое будет воспринято одинаково позитивно, например, как в Вашингтоне, как способ, вот видите, саудиты отреагировали. Так, впрочем, и в Иерусалиме тоже, потому что для нас любой позитивный сигнал уже, что называется, хлеб. Вот. Но при этом саудиты точно не намерены отказываться от своих ядерных амбиций. Успокаивают только то, что в отличие от, не знаю, строительства какого-нибудь здания нового где-нибудь в Тель-Авиве, построить реактор и тем более довести его до процесса
1: серьезная задача.
3: Да, это прям на долгие годы вперед, и это дает нам какое-то время.
1: Незаметно не сделаешь. Последний вопрос. Тут военно-политический кабинет утвердил вот в Газу миротворческих сил Совета мира. Бенгвер проголосовал против, Смотрич поддержал, но в целом кабинет утвердил. Это тоже подарок к предстоящему визиту?
3: 100%, потому что это один из жестов, который необходимо показать в сторону Трампа. Опять же, между этим решением и фактическим вводом международного контингента на территорию сектора Газа пропасть огроменная. То есть сейчас мы говорим про, в общем, египетские силы, что, в общем и целом, наверное, оптимальный вариант, если исходить из того, что есть какие-то международные силы, которые будут находиться в секторе Газа. Наверное, все согласятся с тем, и критики этой программы, и сторонники этой программы в том, что египетская сила – это меньшее из всех возможных зол, в силу очевидных причин, поскольку Египет наиболее вовлеченная сторона во всем, что происходит в секторе Газа. И если с этого начинается, и дай бог этим и ограничится, то давайте называть это международным контингентом, я думаю, никто не будет против.
1: Ну да, и многие в Израиле были бы рады, если бы, в общем-то, под контролем египетской армии сектор и
3: так
1: остался.
3: Так бы все продолжалось, да.
1: Да, спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе. Повестку дня предстоящей встречи Нетаньяху с Трампом мы обсудили с Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики.
3: Спасибо большое.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Лидер Сирии Ахмад Аш-Шара дал интервью Аль-Джазире, в котором заявил, что Дамаск стремится к подписанию соглашения о безопасности с Израилем. Что еще сказал новый хозяин Сирии и как хуситы нарушают планы стран Персидского залива? Все это обсудим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Начну с, возможно, неожиданного или даже обывательского такого вопроса. Отчего вдруг Аш-Шара заговорил о соглашении по безопасности с Израилем? В смысле, он сам это решил или мы наблюдаем результат давления американцев?
4: Я думаю, что это результат и того, и другого, потому что, с одной стороны, Дональд Трамп подталкивает постоянно и ливанцев, и сирийцев к тому, чтобы они нормализовали отношения с Израилем, но полностью нормализовать на данный момент, я думаю, что это понятно, это невозможно. То, что возможно, и об этом говорят и израильские эксперты, и политики, что заключение соглашения по безопасности, которое урегулировало бы взаимоотношения между странами в пограничном районе и так далее, например, защиту от русского населения и в приближающих селах, 6 сел, которые находятся на голландских высотах сирийской стороны, и в Суэйде на юге Сирии, как бы, да, вот это можно было бы вполне продвинуть. Внутренняя причина такова. Цаль действует на юге Сирии. Это не секрет, это происходит уже 1.5 года. И присутствие Цаля, в общем-то, доставляет Ахмаду Аш-Шаре немало головной боли, потому что все эти случаи, они широко освещаются сирийскими СМИ и, в общем-то, представляют его и его правительство в невыгодном свете, как слабая страна, слабый режим, слабый президент, который позволяет Израилю делать все, что вздумается, а думается там немало, да, то есть там действительно есть активная действительность Сааля в ряде сирийских деревень, и задержание, и нарушение обычного темпа жизни, там, и так далее, то есть, ну, вещи, которые сирийцам не нравятся, скажем так. Поэтому я думаю, что подписание этого соглашения, оно сейчас отвечало бы на его внутренний запрос, плюс удовлетворить просьбу Трампа, почему бы и нет.
1: Ну, вот есть соглашение по безопасности, а есть рамочное соглашение с Ливаном. В рамках рамочного мы договорились о присутствии израильских сил, которые будут выведены по мере уничтожения Хизбаллы и по мере того, как ливанская армия будет занимать соответствующие районы. А с Сирией возможно такое рамочное соглашение, которое, по сути, зафиксирует вот новые территории, на которых Израиль находится. Возможно, там будет оговорено, что Израиль на них не претендует, ну, территориально, да, но пока находится. И, соответственно, вот поэтапно, как-то по мере успокоения ситуации будет их, например, покидать. Это возможно или нет?
4: Понимаете, ситуация несколько иная, потому что если в случае с Ливаном там все понятно, то есть, ну, условно, есть плохие и хорошие. Плохие Хизбалла, хорошие — это ливанская армия, да, то есть там тоже все, конечно, сложно. Мы понимаем, что ливанская армия тоже пронизана фактически сторонниками Хизбаллы и так далее, но условно вот это то, что говорит соглашение, которое было подписано. А в Сирии Израилю, по крайней мере, израильскому правительству, мешает, собственно, сам Ашара. Как бы, да, то есть его же регулярно называют террористом и так далее. Израиля Каца, можно об этом поинтересоваться, что он думает о нем и о его службах безопасности, скажем так, да. Поэтому тут цель как раз-таки отодвинуть самого Ашара и его режим от границы. Поэтому, по крайней мере, на этом настаивает правительство Нетаньяху на данный момент. И мне кажется, что, по крайней мере, до выборов я не вижу никакого подписания такого соглашения. Я думаю, что будет продолжаться давление Трампа, но в этом плане для Нетаньяху выход с любой территории, тем более если мы говорим о вот этой части Сирии, про которую и он, и Кац говорили о том, что ну теперь никогда, никогда мы оттуда не выйдем, и уже туда и наведываются группы поселенцев, которые планируют там, значит, заводить там фермы.
1: Да, это группа активистов Башан, да? Если не ошибаюсь.
4: Да. Поэтому на этом фоне сейчас выводить оттуда Цааль, как бы, ну, я не вижу, что это что-то, что произойдет в ближайшее время.
1: Ну, то есть до выборов переговоры, а если какие-то результаты, то, видимо, уже после он их.
4: Будет ясно, да, кто как бы победил на выборах.
1: А что за группа стран, с которой Ашара работает над соглашением с нами? Вот он сказал, что мы работаем с группой стран.
4: Ашара сегодня получает широкую поддержку со стороны стран залива. И среди тех стран, которые стоит выделить, это и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты. С Эмиратами, которые становятся все более и более вовлечены в сирийскую действительность, было подписано соглашение, это действительно и очень интересно, по совместной работе против радикализации в школьных программах, в там, религиозных учреждениях и так далее. Да? То есть мы понимаем, бывший боевик Аль-Каида подписывает с Объединенными Арабскими Эмиратами вот такое соглашение для того, чтобы эмиратцы ему помогали работать против его бывших соратников.
1: Ну, наоборот, да. Вроде, насколько я понимаю, в последнее время, из того, что я вот читаю, что там была изменена школьная программа в сторону радикализации. Или я не прав?
4: Смотрите, смотря что назвать радикализацией. В Израиле называют радикализацией как бы все то, что касается прежде всего Израиля. Да? То есть завинчивание гаек, например, в плане уважение религии ислама и там и так далее, но это, как бы, честно говоря, те, кто принимает решение, волнует немножко меньше, да, то есть, а если, например, Израиль вновь начнут называть сионистским образованием, как это было при Асаде, а потом это изменили при Ашаре, то тогда, значит, мы идем наоборот обратно от радикализации. Но если спросить самих сирийцев, светских, а их тоже немало в этой стране, то они вам скажут, конечно же, что с их точки зрения радикализация, она религиозная, носит религиозный характер. То, что было раньше, можно. Становится вдруг нельзя, но это можно сравнить с тем, что, не знаю, в Израиле начинают раздавать штрафы там, бизнесам, которые на рынке включают музыку, например, 9 ава. Раньше такого не было, а сейчас, пожалуйста. А с их точки зрения, значит, раньше там можно было купить алкоголь в определенных районах, в магазинах. А теперь это, как бы, во многих районах эти магазины закрыли по той или иной причине. И они как бы на это смотрят очень-очень негативно, потому что страна становится по факту более религиозной. Но не обязательно именно более антиизраильской, да, то есть тут нужно различать.
1: Понятно, то есть здесь два вектора, да. За которыми надо следить. А Шара также сказал, что не готов заниматься военным решением проблемы Хизбаллы в Ливане. Говорят, что плох тот сирийский лидер, который не хочет вернуть в Сирию Ливан. Почему вдруг Ашара уклоняется?
4: Ну, он молодец, потому что он первый сирийский лидер, который, по сути дела, признает независимость Ливана, по крайней мере, на данный момент. И не думает, что его благополучие его страны каким-то образом связано с расширением его полномочий и контролем соседней страны. Во-первых, против этого выступают, разумеется, и Саудовская Аравия, и Эмираты, и даже Катар. Во-вторых, американцы и европейцы, на которых он сейчас очень рассчитывает в плане переустройства послевоенной Сирии. Откуда же деньги должны приходить? Потому что пока что с этим все плохо. Сирия лежит в руинах. Поэтому он совершенно четко проговаривает вот эти вопросы, говоря о том, что сирийское влияние в Сирии, которое началось в времена Асада, то с этим пора заканчивать. И как бы на предложение Трампа, давай, значит, Ашара, пошли своих людей, чтобы они занялись Хизбаллой, вот Израиль тут не смог, а давай, значит, ты этим займешься, как бы, да, то есть я думаю, что это последнее, чего ему хотелось бы. И он об этом говорит прямо, мы не будем туда вмешиваться. Во-первых, потому что, Миша, честно говоря, они не могут себе этого позволить.
1: Но границу, усилить охрану границы они вроде могут и вроде этим занимаются.
4: Так они усиливают ее постоянно, потому что огромные партии оружия были перехвачены на протяжении июля. Он еще не закончился, июль, поэтому, может, еще что-то будет. Но я слежу за информацией, которая поступает из Сирии, и попытки пока что иранцев перебросить оружие через Сирию в Хизбаллу, то нам трудно судить, насколько они 100% блокируются. Но перехватываются огромные партии, которые иначе они бы 100% оказались бы в руках у Хизбаллы. Поэтому что возможно, они делают. Но я просто опять же напомню, что там много очень внутренних вызовов. Это и Аль-Каида, это и алавитские элементы, связанные с Асадом и так далее. И другие террористические организации.
1: Это еще и турецкое влияние. А вот, к слову, все-таки мы как-то опасаемся турецкого влияния в последнее время. Кто больше влияет сегодня на Дамаск? Турция или Эмираты и Саудиты? Или, может, Катар?
4: Тот, кто дает деньги, тот ответ и больше влияет на данный момент.
1: Но турки дают военную силу.
4: Они давали военную силу. На данный момент они ничего особо не дают. Они сохраняют свое собственное присутствие на территории Сирии. И я не могу сказать, что Ашара, уже после того, как пришел к власти, в восторге от этого развития событий, потому что ему бы хотелось контролировать всю Сирию. И ту часть, которая сейчас находится, значит, в руках Израиля, и ту часть, которая на севере страны, которая находится в руках Турции. То есть помощь Турции была необходима, когда он рвался к власти. А сейчас он уже у власти, да? То есть заметь отличие.
1: Может быть, в этом мы как раз найдем какой-то общий язык?
4: Возможно. Мне кажется, что он пытается сбалансировать как раз-таки ситуацию, чтобы не сделать Сирию турецким вилаятом. И поэтому он разговаривает и с Россией, и, разумеется, не только с Катаром. Катар, да, с Турцией как раз очень в хороших отношениях, а с Саудовской Аравией. И с Объединенными Арабскими Эмиратами. Как бы. Поэтому кто первый начнет действительно давать живые деньги, пока что живых денег никто не дает. Я просто замечу, что обещают постоянно, но обещать не значит жениться. Да? То есть пока что живых денег ему никто не выдает. Эпизодически там и сям есть вливания какие-то, европейские, американские сейчас начались.
1: Но не более того.
4: Но те миллиарды, которые обещаны арабами, пока что...
1: Пока обещаны, пока ждут. Да. Спасибо. Да. Спасибо за участие в нашей программе о неожиданном интервью президента Сирии на Аль-Джазире. Мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО. Спасибо. РОПС по региональному сотрудничеству. Спасибо. Спасибо, Ксения.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня партия «Религиозный сионизм» проводит выборы своего партийного списка, а суд Ликуда постановил, что праймерис отменять нельзя. Ведь, и далее цитата, «Ликуд не партия одного человека, и Ликуд утратит свою жизнеспособность, если станет таковой». Конец цитаты. Обсудим новости предвыборной кампании с журналистом, ведущим Первого радио Павлом Маргуляном. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Предлагаю стартовать с Ликуда, а точнее заявление депутата Авихая Буарона. Давайте послушаем.
6: לראש הממשלה, לראש יושב-ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולאט...
1: У главы правительства и лидера партии есть право назначить вот этих депутатов, использовать эти брони, чтобы усилить список и сделать его привлекательным для избирателя, привести к лучшим результатам. Ведь все другие политики могут назначать депутатов своих партий. Значит, и у лидера партии власти должна быть такая возможность. Авихай Буарон. А может и правда, чего уж там должна быть такая возможность, как вы считаете?
5: Ну, если говорить об электоральных целях, то я всегда говорил, что лучше доверить это дело Нетаньяху, он знает лучше. С другой стороны, партия Ликуд всегда гордилась тем, что она демократическая партия, и вот так вот смена господина Буарона, и не только его, типа давайте выбросим эту идею, которой мы все время гордились, о демократии в партии, и доверим все сформировать список лидеру партии. Тут вот, ну, я не знаю, как это назвать. Когда вот удобно, мы делаем так, когда неудобно, мы делаем по-другому.
1: А я предложу вам, как назвать, потому что у меня есть такое ощущение, что мы наблюдаем тихий, но весьма последовательный бунт на корабле правящей партии. Ну, то есть вот решение суда. Наш путь — это избрание кандидатов посредством праймерис, а заранее открывать малейшую лазейку для отмены выборов противоречит ценностям партии. Ликуд не партия одного человека, но, как я уже сказал, что она утратит свою жизнеспособность, если станет таковой. Ну, то есть... В общем-то, бунт против лидера, или я не прав?
5: Нет, есть. Это признаки бунта, конечно же. Я, например, и мне кажется, я не один такой, был убежден последние несколько лет, что Ликуд — это партия одного человека. И все принципиальные вопросы решают в партии так, как он хочет. Хотя бы, надо посмотреть хотя бы на голосование по выбору госконтролера. Когда демонстрируют свою лояльность, некоторые депутаты Ликуда, нарушая тайну тайного голосования, значит, снимали на видео, как они голосуют, потому что от этого потребовало окружение премьер-министра. Вот, это да, потому что Ликуд видит, что по опросам, ну, во всяком случае, крупнейших пяти СМИ, у них мало шансов на победу. И это, эти признаки, небольшие признаки бунта, ближе к выборам станут более серьезными, скажем. И обвинят в этом одного человека.
1: Ну, хотя потому что это все-таки не партия одного человека. Остается партия, да, как бы, когда кто-то заканчивает там политическую карьеру или проигрывает выборы, а остальные все активисты, в общем-то, не заканчивают свою жизнь, хотят как-то продолжать.
5: Да, но если мы спросим депутатов Ликуда, а кто? Вот если вдруг случится такая ситуация, что Нетаньяху не будет по тем или иным причинам? Я думаю, тут мнения разойдутся вообще. Вот нету, никогда и не было, и нету того человека, который был бы наследником, скажем так, Нетаньяху и мог бы возглавить партию. За это будет жесткая борьба.
1: И тут вот уже действительно потребуется праймерис. Еще одна партия, религиозный сионизм, проводит сегодня некое подобие праймерис. Это все-таки неполноценные выборы. Там есть 170 депутатов центра партии, которые определяют список. Они голосуют за 5 кандидатов. Всего будет список из 10. Ждать ли сюрприза? Вообще, насколько серьезна эта тема, учитывая слабые показатели партии Смотрича по опросам?
5: Ну, депутаты понимают, что она не очень серьезна, потому что слабые показатели говорят о том, что партия колеблется между непрохождением электорального барьера и 4-5 мандатами. И поэтому претендентами на эти 4-5 мандата будут лица, которые нам известны. Это, конечно же, Симха Ротман, это, конечно, Орит Струк, ну, сам Бецалель Смотрич, может быть, еще какая-то фигура. А дальше же формирование списка будет просто чисто теоретически, без шансов куда-то войти. Если вообще не будет какой-то комбинации, слияния с партией Бен-Гвира, бронировали Куда и так далее. То есть эти варианты тоже возможны.
1: Ну, это правда. Кстати, любопытно, что колумнисты в израильских СМИ пишут, что Нетаньяху хочет больше мест забронировать для себя, чтобы создать хорошую альтернативу Айзенкоту, а Смотрич боится перетекания голосов в НДИ. То есть получается, что обе партии, которые находятся у власти, они не столько строят картинку победы, сколько гоняются за конкурентами.
5: Ну, смотрите, перед выборами векторы будут разные, и гоняться, чем крепче будут позиции партии Айзенкота, а они, мы видим, только укрепляются, скажем так, все последние недели одна за одной, то больше будет вариантов того, что, например, люди, которые ушли из Ликуда, тот же Дани Илус, пока он не объявил ничего, куда он денется. Возможно. Или у Беннета, по-моему, там меньше вариантов, потому что там есть много желающих от партии «Еш Атид» и желающих от Беннета. А у Габязин Кот не успевает формировать список, как опросы дают ему еще больше мандатов. Ему надо набирать еще людей. И поэтому вполне возможно, он пригласит каких-то депутатов, которые заняли принципиальную позицию в Ликуде и не поддержали вот эти законы о уклонистах, которые нанесли репутационный ущерб, конечно, партии.
1: Это правда, кстати, про Айзенкот. Вот мы про всех остальных слышим про формирование списков, а об Айзенкоте, ну, практически гробовое молчание. Это весьма странно. К слову, напомню, что сегодня вот на КАН-11, уже через полтора часа, первый на этой неделе предвыборный опрос, узнаете, какие расклады наших политических предпочтений на этой неделе. Вот 8.20 примерно, 8.30 обычно.
5: Да, сейчас опросы будут еженедельно, и надо следить за их динамикой, конечно.
1: Это правда, это важно. Немножко другая тема, но тоже, мне кажется, касается выборов. Юридическая служба Кнессета ответила на петицию в БАГАЦ против закона о замораживании арестов ультраортодоксов-уклонистов. Значит, в своем заключении юрсоветник Кнессета отмечает, что при принятии закона были допущены существенные недочеты. Законодательный процесс не соответствовал в данном случае положением регламента и Кнессета, и, в общем, не отвечал требуемым стандартам.
5: Смотрите, у этого закона, вот мне кажется, из всех тех законов, которые были приняты там за последнюю неделю работы Кнессета, он такой самый вопиющий несправедливый. То есть не арестовывать уклонистов, учащихся, и, видимо, арестовывать всех остальных, кто уклоняется от повесток в армию, это дичайшая несправедливость. И у него мало шансов пройти БАГАЦ. А вторая, да, из-за того, что законы принимались быстро, есть такая штука, когда БАГАЦ отменяет законы только потому, что они были приняты не при соблюдении технических каких-то условий. Достаточно обсуждения в комиссиях и так далее. По этой причине тоже могут отменить этот закон, то есть у него, я бы сказал, шансы в квадрате быть отмененным.
1: Ну, кстати, в предвыборную ситуацию, вот сейчас предвыборную кампанию, будут решения БАГАЦ по отмене того или иного закона? Потому что это, мне кажется, тоже будет влиять на предвыборные наши баталии.
5: Я думаю, на какие-то законы будут решения БАГАЦ. На какие-то законы, мы знаем, БАГАЦ не стал вмешиваться и отпустил ситуацию до выборов. На какие-то принципиальные какое-то время тому назад. А какие-то, вот, которые явные, он точно... У него будут все полномочия заморозить эти законы, отменить их.
1: Вот и будем наблюдать. Павел, спасибо за участие в нашей программе. Разбираться в предвыборных перипетиях нам помог журналист, ведущий Первого радио Павел Маргулян.
5: Спасибо
1: большое. Ну и прежде чем перейти к следующей теме, отмечу, что председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Солберг, установил новые правила для контента, созданного при существенном использовании AI. Теперь каждое такое вот рекламное предвыборное сообщение должно будет маркироваться специальным текстом, который указывает на присутствие искусственного интеллекта при создании оного. Реклама без необходимой маркировки может считаться нарушением закона, и вы все призываетесь сообщать об этом в Центральную избирательную комиссию. Так что следите за рекламой и не давайте ей обманывать вас.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
1: Ну и последняя тема. Полиция возобновляет расследование по делу об убийстве Таирады. Многим этот кейс известен как дело Романа Задорова. Илана, мать убитой девочки, заявила, что узнала о возобновлении расследований из сообщений СМИ. Что именно хочет добиться полиция, каковы шансы найти настоящего убийцу 20 лет спустя, узнаем у обозревателя по юридическим вопросам Максима Гулера. Максим, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Михаил.
1: 20 лет прошло, и 5 лет после оправдательного приговора уже бывшего подозреваемого там, или бывшего виновного Романа Задорова. И вот полиция вновь возобновляет расследование. Чего нам ждать?
7: Ну, давайте, наверное, начнем, да, с самого конца. Действительно, Задоров был оправдан в 2023 году, и вот буквально в конце прошлой недели стало известно, что... даже не командующий, глава оперативного отдела полиции, его Азлад, решает, что было бы не лишним перевести это самое дело из центрального подразделения Севера, так называемый Ямар-Цафон, в центральное подразделение Тель-Авива, чтобы новые следователи, которые никогда не касались этого дела, что называется, свежим незамыленным взглядом еще раз взглянули на улики, на состав, все, что есть в этом деле. Ну, нельзя сказать, что в нашей стране есть много людей, которые никогда не слышали об убийстве Таир-Рада, тем более, когда речь идет все-таки о полицейских. Но сам по себе факт остается фактом. Было принято решение о переводе этого самого дела в центральное подразделение Тель-Авивского округа на фоне того, что появились новые средства. Так эта полиция...
1: Вот новые данные или новые средства?
7: Новые средства, МЦИМ. И опять же, данные это как бы можно переводить сколько угодно. Может быть и то, и другое вместе. На самом деле, вот никто толком, ну кроме самих полицейских, на данном этапе не знает, о чем идет речь, можно лишь только предполагать, ну или гадать на то, что называется, читать между строк. Мы знаем, что параллельно вот с этим вот драматическим заявлением проходит некий гражданский процесс, в котором Ольга Кравченко, которая более была известна под инициалами Алев Куф, ведет некий иск о клевете против создателей документального фильма «Тень правды», а также против адвоката Задорова Ярослава Олеви. Она требует 5.4 миллиона шекелей возместить ей.
1: Вот тот самый. Она, кстати, отреагировала в Фейсбуке на информацию вот о возобновлении. Сказала, что я надеюсь, что новые данные приведут к убийце девушки. Семья заслуживает покоя после стольких лет неопределенности и страданий. Насколько я понимаю, она тоже готова прийти и дать показания.
7: Можно лишь присоединиться к вышесказанному. Да, действительно, она хочет. И не только она, и все, и больше всех, я думаю, этого желает Илана Рада. Мама покойной Таир, с которой мне тоже в рамках моей профессиональной деятельности удалось пообщаться неоднократно. Я вам скажу так. На данный момент все выглядит следующим образом. Надо вернуться в 2023 год. Оправдательный приговор Амана Задорова. Там председатель судейской коллегии Ашер Куэла попросту, ну не так, чтобы прям очень намекает, но говорит, что было бы очень бы неплохо, если бы вот все вот это вот дело с Ольгой Кравченко и Адиром Хабани, это еще один фигурант параллельного дела, Алиф Хэт его звали, который когда-то являлся сожителем этой Ольги Кравченко, и который появился на пороге документалистов и якобы рассказал, что это именно Ольга Кравченко совершила это самое преступление, и она убила Таир-Рада, за что, в принципе, сейчас и они отвечают сейчас в рамках гражданского иска. Так вот, Ашер Куэла и судейская коллегия большинством двух против одного постановили, что было бы очень хорошо, чтобы вот это направление Алиф Хэт и Алиф Куф расследовалось бы в каком-нибудь отдельном органе, а не теми славными представителями полиции, которые уже расследовали это дело, потому что в тот момент, когда они установили для себя, что это Задоров, они все другие направления попросту забросили. А вот то, что касается Алиф Хэт и Алиф Куф, они не стали расследовать. Но вместе с этим нужно добавить сюда еще одну подробность, потому что в 2021 году бывший, ну, на тот момент он был генеральный прокурор Шай Ницан, закрыл дело против Ольги Кравченко за то есть отсутствие вины, то есть Хосе Рашма. Но это не говорит о том, что ее нельзя судить, если таковы, если какие-нибудь подробности будут указывать на нее, о чем, в принципе, и продолжает нас, на чем, в принципе, продолжает настаивать до сих пор Ярома Леви, который тоже сейчас отвечает на претензии Алиф Куф, и он тоже среди так называемых, ну, не обвиняемых, но тем,
1: ну, понятно, кто, подозреваемых, да, там, скажем.
7: Ну, даже не подозреваемых, гражданский иск, это не то, он истец, простите, он ответчик по делу.
1: Максим, а Романа, вот Романа Задорова тоже будут допрашивать опять?
7: Романа Задорова в качестве подозреваемого уже не будут допрашивать никогда. У нас есть, что называется, тикунка фуль, дабл джопарди, то есть двойное наказание у нас исключено. То есть Роман Задоров с точки зрения суда был оправдан. Он больше не может являться подозреваемым в этом деле. Даже если вдруг кто-то будет открыто сейчас об этом говорить. Дважды человека в нашей правовой системе нельзя после того, как он уже был осужден или оправдан. Это так не работает. Но факт остается фактом. Возможно, его могут пригласить в качестве свидетеля для дачи каких-то там показаний. Хотя... Опять же, я сомневаюсь, что именно Задоров будет каким-то образом здесь опять фигурировать, потому что он уже свои 17 лет...
1: Уже сколько можно, да? То есть уже сколько можно. А именно почему так. Маму никто не предупредил заранее? Почему мать Таир-Рады должна узнавать о возобновлении расследования из сообщений СМИ? Ну, мне кажется, тоже немножко как-то... Ну, не воспитывали,
7: что ли? Если я правильно понимаю, сама Илана Рада присутствует на вот этом вот гражданском иске и следит за всем, что происходит. Когда я с ней говорил, она более чем склонялась как раз в сторону Алифхет и Алифкуф. Потому что, то есть она, к сожалению, была вынуждена, да и до сих пор, проводить собственное расследование, используя всевозможных там частных детективов и всех, кто может как-то пролить свет на дело 20-летней давности. Что же касается данного конкретного случая, да, она является, Илана Рада является жертвой в этой во всей ситуации, и у нее есть отдельные права, опять же, которые выводятся совершенно в другую категорию, в другую статью. Полиция не обязана информировать ее в реальном времени о всех
1: мероприятиях, своих действиях.
7: Которые предпринимают. Да.
1: Последний вопрос, да. Ну, важный. Эта музыка будет вечной или все-таки есть шанс 20 лет спустя поставить какую-то точку в этом деле?
7: Шанс есть, и об этом свидетельствует как раз вот это вот самое непростое решение генинспектора полиции, главы оперативно-следственного отдела о переводе этого самого дела, но поскольку речь идет, скорее всего, вот в таком вот висяке-глухаре, то нужны какие-то, не то чтобы осведомитель, нужен кто-то, чтобы пролил свет на это. Плюс, давайте не будем забывать, что на месте преступления в далеком 2006 году были собраны биоматериалы. К сожалению, пробирки выбросили. Об этом, кстати, говорил я Рома Леви, когда пытался доказать невиновность Задорова. И вот эти вот новые средства, новые технологии, которые сейчас доступны 20 лет спустя, возможно, с помощью их что-то и можно сделать. К сожалению, опять же, биоматериал, исходный биоматериал был уничтожен.
1: Да.
7: Но мы знаем, что...
1: Ну, будем надеяться.
7: В 1998 году были раскрыты в 2004.
1: Максим, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо. О возобновлении расследования по делу убийства Таир Рады нам рассказал юридический обозреватель Максим Гулер. Спасибо. Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Юрай Пикер. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гиревич. Берегите себя и пока.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Здравствуйте! Какая же все-таки хорошая штука музыка! Сколько про нее не рассказывай, всегда находятся новые и неизвестные. Или известные, но немного забытые, припорошенные пылью веков. Вот вам, например, Муна Клей.

А теперь The Ventures. Они собрались в 1958 году и популяризировали звук электрогитары во всем мире. Они на самом деле самая популярная инструментальная группа планеты. Их называют группой, породившей тысячу групп. Они играют до сих пор, но не отказываются же от курицы, несущей умеренно золотые яйца. Но в сегодняшнем составе, ну, конечно, не осталось никого из первоначальных участников. Вот их первый хит «Walk, Don't Run», принесший им мировую популярность. А вот в Японии, кстати, есть необычная профессия. Там нанимают людей, чтобы они в одиночку ночевали в доме, где кто-то умер, чтобы проверить, не осталось ли в доме привидений.

Я уже рассказывал вам когда-то про музыкальный феномен под названием «британское вторжение». Это когда в первой половине 60-х годов, под впечатлением от колоссального успеха «Битлз» в Америке, там стала популярна британская музыка. Поначалу из Британии стали приезжать все остальные группы, а потом и местные подтянулись и стали косить под англичан. Возник целый феномен – американские группы, которые притворяются англичанами. Примером тому группа «The Buckinghams» – намек на лондонскую резиденцию английской королевской семьи – Бакингхамский дворец. Певица «Pretenders» Крисси Хайнд когда-то рассказывала мне, что когда в середине 60-х годов она училась в школе в индустриальном городе Акрон, если появлялся мальчик с британским акцентом, то он становился предметом жесточайшей конкуренции среди девочек. Итак, «The Buckinghams».

Основанием буддизма Махаяна является цикл текстов под названием «Праджнапарамита», написанных примерно за 100 лет до нашей эры. Самым знаменитым из них является короткая сутра сердца, где сказано: «Форма не отличается от пустоты, пустота не отличается от формы». Много веков люди поют эту сутру на разные голоса. Поставлю вам сейчас очень популярное в последнее время исполнение этой короткой сутры японским монахом зен Каньо Якушидзе. Как говорят ребята у нас во дворе: «Гате-гате-парагате-парасамгате-бодхи-сваха».

Как известно, главная икона христианства – икона Божьей Матери, на которой изображена мать с младенцем. Отца, как это часто бывает, не видать. Знаете, у блюза тоже нет отца –

Когда-то «Аквариум» называли крестными отцами советского панка. Ну, от этого почетного титула я, пожалуй, скромно откажусь. Но время от времени все-таки чувствую себя обязанным пополнять коллекцию панковских групп кем-то, кого мы в «Аэростате» еще никогда не ставили. Вот сегодня у нас дело дошло с вами до одной из главных групп 70-х годов, наряду с «Clash» и «Sex Pistols» и «Damned» – «UK Subs». Они были одними из первых английских панков. Начали играть в 76-м, записали 21 альбом и играют до сих пор. UK Subs.

А вот Синна Пейгами – парижский композитор иранского происхождения, специалист по электронному дизайну звука, играющий при этом на томбаке. А томбак – это персидский барабан в форме бокала, на котором играют пальцами. И вот что получается. Синна Пейгами.

1959 году девушка Бонни Добсон сидела в гостях у друзей и смотрела по телевизору фильм про мрачное будущее, про последнюю пару на Земле. Досмотрели фильм, друзья ушли спать, а Бонни увидела, что в комнате лежит гитара, взяла гитару, и песня «Morning Dew» — «Утренняя роса» написалась сама собой. Вскоре она начала петь ее на сцене. И песня стала популярной. Ее пели и Grateful Dead, и Jeff Beck, и National. Но ей и в голову не приходило, что нужно регистрировать авторские права. Я знать не знала ни про какие права. Я была очень наивной. Поэтому все считали, что песню написал кто-то другой. И так продолжалось много десятков лет. Пока на концерте в 2013 году Роберт Плант, который в 2002 году тоже записал эту песню на своем альбоме «Dreamland». Так вот, Роберт Плант вытащил ее на сцену, назвал ее автором и спел песню вместе с ней. «Этой ночью Роберт вернул мне мою песню». И с тех пор все пошло по-другому. А вот как это звучало. Бонни Добсон, «Morning Dew».

0: А теперь не могу не поставить вам, наверное, самый юный регги-коллектив в истории – группу Musical Youth. Они появились на свет в 79 году, а в 82-м записали песню «Pass the Duchy», которая вскоре заняла первые места в чартах всего мира. И они оказались, кстати, первой чернокожей группой, которую показали по MTV. Musical Youth.
1: This generation rules the nation with Russian.

Как справедливо подмечал выдающийся христианский мистик Мейстер Экхарт, «глаз, которым я вижу Бога, это тот же глаз, которым Бог видит меня. Мой глаз и глаз Бога – один и тот же глаз, одно и то же видение, одно знание, одна любовь». А пока мы раздумываем про эту истину, можно заодно послушать песню в исполнении группы «Мохаве-3». Love Song on the Radio.

А закончить наш сегодняшний обзор я хочу блюдом, которое подношу вам нечасто – шансоном. Мне уже приходилось ставить вам великих шансонье и Жака Брэля, и Шарля Трене, и Шарля Азнавура, и Жоржа Мустаки. А вот Жан Ферра у нас никогда не звучал. Он родился в 30-м году. Отец его был русским и погиб в концлагере Аушвиц. Жан начал петь в 50-х годах в парижских кабаре. Особенно ему удавались песни на стихи Луи и Арагона. Песнями на его стихи он и стал знаменит. Спасибо, мир и свет всем нам.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Музыка на Канрэка. Здесь и сейчас.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Слово за слово, камни и стрельба. О взрывоопасной ситуации в Иудее и Самарии» поговорим с Давидом Гендельманом. Есть что обсудить. Повестки дня встречи Нетаньяу и Трампа не ограничатся вопросами Ирана. О чем еще пойдет речь, нам расскажет Дмитрий Дубов. Сирия снова в деле, а Шара вновь хочет соглашения о безопасности с Израилем. Почему вдруг, объяснит Ксения Светлова. Не лидером единым, так решили в суде Ликуда и потребовали от Нетаньяу провести партийный праймерис. Обсудим предвыборные новости с Павлом Маргуляном. 20 лет спустя полиция возобновила расследование по делу об убийстве Таира Рады. Узнаем подробности у Максима Гуллера.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Час назад на кладбище Бейт-Даган прошла церемония похорон майора Юваля Эзра из Герцлии. Ему было 27 лет, и он служил командиром батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллеристов. Напомню, что трагедия произошла в минувшую пятницу в районе арабской деревни Таль, юго-западней Шхемы, неподалеку от поселенческого форпоста Хават-Гилат. В том же инциденте, который позже был признан терактом, погиб также старшина резерва Беньяу Меля, 32 года, из Ицхара, который служил в 8119-м батальоне 16-й Иерусалимской бригады. Светлая память павшим и Йе Зихрам Барух.

0: Что ж, продолжим обсуждать сложную ситуацию в Иудее и Самарии. По мнению многих наблюдателей, находится она буквально на грани срыва в масштабную эскалацию. После терактов конца недели и серии столкновений палестинцев и поселенцев, армия выступила с обвинениями в адрес последних. По данным служб безопасности, речь идет уже не о единичных случаях нападений на палестинцев, а о сложившейся практике. Так, например, минувшей ночью были подожжены две мечети, а на стенах домов появились надписи типа «Еврейская кровь не водится» или «Месть за Бениамина». Обсудим эту взрывоопасную тему с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Итак, что происходит в Иудее и Самарии? Вот что думает по этому поводу Гади Шамни, генерал-майор запаса, в прошлом командующий центральным округом Цааля и батальоном АЗА. Давайте послушаем.
2: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך. כבר הרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות.
0: То, что мы сейчас видим, результат длительного процесса. Мы много времени говорим о эскалации насилия со стороны радикальных поселенцев. С одной стороны, командование центральным округом действует очень энергично против палестинского террора, и как результат, очень мало пострадавших евреев в последнее время. Но с другой стороны, есть резкий рост националистической преступности со стороны еврейских экстремистов, которые, по сути, поддерживаются правительством. Это вот мнение отставного командующего центральным округом. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, разумеется, отставной генерал-майор, возможно, высказывает мнение, которое есть и не у отставных. Генерал-майору просто нельзя высказываться вслух. Даже не входя в различные политические разногласия, правые, левые и прочее, само то, что поселенцы устраивают проблемы для командования в чисто бытовом, житейском смысле. Они ходят... В различных местах происходит так называемое трение с палестинцами, оттуда происходят инциденты, и даже без вдавания в то, кто прав, кто виноват, чисто для армии создают чисто по жизни проблемы, которых они бы не хотели. Но понятно, что это не санаторий, не концерт по заявкам. Армия должна действовать против того, что есть, частично, разумеется, в каком-то идеальном мире, если бы поселенцы нигде не ходили, не выходили за забор своих поселений, столкновений было бы меньше. Но кто сказал, что это было бы правильное поведение в политическом плане? Короче, у армии свои собственные интересы. Их больше всего интересует то, что называется шекет тасьяти, то есть производство...
0: Спокойствие на местах, что называется, да. Давайте... Вместе...
3: Именно так. В этом проблема есть, что то, что в идеале хочет армия, это не то, что живые люди могут обеспечить.
0: Давайте вместе подчеркнем, что речь идет не о поселенцах в целом, а, наверное, там 0,00 какого-то процента, но вот то, что мы наблюдаем...
3: Не,
0: мы
3: даже говорим не про тех, которые проводят какие-то теракты в кавычках или без кавычек. Просто само то, что, например, проводят экскурсии, походы этой экскурсии, может произойти столкновение даже из того, что поселенцы этого хотели. Именно это основная проблема. Всем понятно,
0: сейчас
3: что
0: обсудим подробности.
3: Малое число действительно задействовано в экстремистской деятельности.
0: Сейчас обсудим подробности, но давайте обратимся к пятничной трагедии, в которой погибли Юваль Эзра и Беньяу Мелет, зихронам левраха. Армия и правительство считают, что это теракт, и там действительно палестинец выхватил оружие, открыл огонь, но трагедии предшествовала вот некая экскурсия группы израильтян, которые отправились в этот район без предварительного согласования с военными. То есть получается теракт по итогам провокации, я правильно понимаю?
3: Провокация обычно подозревает намерение. В данном случае, как факт, была экскурсия, о которой заранее не уведомили армию, хотя они, еще раз надо подчеркнуть, они не были обязаны уведомлять. Для нахождения в этом районе армию уведомлять не обязательно, но как факт, из-за того, что не уведомили, армия туда, то, что называется, подскочила только после того, как начались уже стычки, пока еще не вооруженные, с палестинцами, разумеется, вызвали армию, поэтому командное звено как этого командира батареи, так и командира взвода, которые находились недалеко, подскочили. Если бы было армейское сопровождение, возможно, с самого начала инцидент бы так и не развился. Но дальше уже пришлось действовать по обстановке в результате.
0: Да, случилось то, что случилось.
3: Инцидент привел к жертвам с нашей стороны. Мы не знаем, 100% не было бы жертв, если бы заранее было армейское сопровождение. Но как минимум армия нечто такое заявляет.
0: Но при этом представители армии утверждают, что некоторые группы израильтян организуют так называемые походы без согласования с армией, в том числе в районы A и B, то есть те районы, где по закону израильским гражданам запрещено находиться. Они тем самым оказываются в палестинских населенных пунктах. Когда там начинается столкновение, то на помощь вызывают подразделения ЦАЛя, которым приходится проводить спасательные операции. То есть, по сути, это уже говорит и о нарушении закона. Я правильно понимаю? A и B, там стоят большие плакаты, на которых говорится, что нельзя сюда въезжать и здесь находиться израильским гражданам.
3: Израильским гражданам нельзя въезжать в зону А, насчет зоны Б. Такого предупреждения нет, и конкретно эта экскурсия была в зоне Б. Именно поэтому по закону не могли там находиться. Но чисто по жизни армия бы предпочла, чтобы без уведомления, без армейского сопровождения этого не делали. Но само нахождение там их закону не противоречит. В отличие от зоны А, где именно вот стоят эти плакаты, что в зону А заезжать нельзя.
0: Понятно. Не, ну вот в Шхе мы неоднократно тоже видели попытки пройти туда, опять же, без согласования с армией. И это, в общем, жестко. Обычно все-таки помогала палестинская полиция, которая эвакуировала, значит, паломников, но бывали, как мы знаем, и эксцессы. Значит, но с другой стороны, надо сказать, вот я не могу понять, почему армия не может полностью обуздать вот эти случаи экстремизма. Ну, все-таки тут должна, наверное, работать не только армия, но и шабак, которые должны иметь своих, соответственно, информаторов среди тех, кто подобного рода экскурсии планирует и проводит. И вроде бы недавно было сообщение о том, что шабак займется националистическим преступностью националистической. Но пока результатов нет, в отличие, кстати, от борьбы с палестинским террором в Иудее и Самарии, потому что, опять же, по данным силовиков, практически удалось справиться с поставленной задачей. Ну и если, конечно, не вспоминать про события последних дней, то вот цифры соответствующие. В 23-м году было 850 терактов в Иудее и Самарии. Это зона действия центрального командования. А в 25-м году уже только 60. То есть получается, что можем.
3: Ну, во-первых, еще раз надо провести черту между экстремизмом и такими экскурсиями. Сама по себе эта экскурсия не экстремизм, они шли вообще с детьми и так далее, и они сами по себе ничего противозаконного не делают. Это не те акты, которыми определяются как экстремизм или терроризм, это не поджог, не угон скота, не убийство, не нападение. То есть они просто шли. Понятно, что так как они шли возле палестинцев, потом развилась стычка и так далее. Но их действия не определены даже официально, как экстремизм и так далее. Но насчет борьбы именно с еврейским экстремизмом, понятно, что шабак работает и так далее. Возможно, на самом деле их работа более эффективна, чем кажется. Просто там сложно определить, потому что они, разумеется, ну, разве что кроме открытой статистики, сколько случаев поджогов, мечети и прочее, прям было в прошлом году и в этом, сколько они предотвратили в этом году. Это более закрытая информация. Понятно, что и секретные агенты и прочие средства шабак против них используют, но как со всем остальным, полностью до нуля такое явление ликвидировать тоже невозможно.
0: Ну, значит, так и будет. Давайте немножко на другую тему перейдем. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что одной из причин отмены эскалации с Ираном стала нехватка перехватчиков в Израиле и в странах залива. Во-первых, насколько серьезна причина и когда она будет решена, если вообще это возможно?
3: Ну, во-первых, мы не знаем точно, действительно ли это было причиной отмены. Как факт, действительно есть нехватка перехватчиков, но было ли это конкретно причиной отмены, это не одно и то же. Второе мы не знаем. Первое, как факт, да. Проблема в том, что быстро восстановить эти запасы не получится, хотя сейчас и в Соединенных Штатах, и в Израиле приняли меры, еще, в принципе, пару месяцев назад по увеличению темпа производства, но даже если эти темпы увеличить, быстро это все равно не будет. Те же ракеты ТАД или СМ-3 производится десятками в год. Расходы в ходе этой войны иногда будут десятками в месяц. Короче, это очень большая проблема, которая в ближайшее будущее не решится.
0: Ну, то есть, можно все-таки сказать того, что это была причина? Или, скорее, политические все-таки, а здесь, ну, сослались, ну, вот не хватает перехватчиков, поэтому решили вернуться к переговорам.
3: В том-то и дело, что как факт мы знаем, что есть нехватка, но была ли это причина, это я бы лично категорически утверждать не стал, потому что я сам в овальном кабинете не был, а то, что об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс», это не всегда полностью соответствует действительности, как один из факторов, которые должны были по-хорошему, разумеется, учитывать при военном планировании, но было ли именно это причиной отмены операции, либо по сумме факторов решили это, но и заодно, как мы и так знали, перехватчиков не хватает, поэтому давайте пока не будем. Пока я бы еще однозначный вывод не делал.
0: Ну что ж, продолжим следить. Спасибо за участие в нашей программе. Взрывоопасную ситуацию в Иудее и Самарии мы обсудили с военным экспертом Давидом Гендельманом.
3: До свидания.
4: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и тема происходящего в Иудее и Самарии, того, что она скромно именуется преступлениями на националистической почве, вероятно, станут и одной из предстоящих тем на встрече Нетаньяху с Трампом. Впрочем, центральной останется, конечно, Иран. Почему Америка не ударила в минувшие выходные? Действительно ли у стран региона не хватает перехватчиков в ПВО? Все это будет обсуждаться в Белом доме. И прямо сейчас здесь в эфире обсудим с Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики. Дима, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Миш.
0: Нетаньяху объявил, что уже завтра отправляется в Вашингтон, примет участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом Трампом. А вот для начала, это долгожданная встреча двух лидеров союзных армий стран, или Нетаньяху не может не приехать на похороны Грэма, а Трамп не может не встретиться с нашим премьером на американской земле?
5: Ну, предложу еще один вариант, третий, такой теории заговора в классическом виде, который говорит о том, что каждый раз перед очередным замесом к нам либо официально направлялся какой-нибудь высокопоставленный представитель американской администрации на уровне госсекретаря или главы Пентагона, или же объявлялось все о визите Нетаньяху в Вашингтон, а потом случалось то, что случалось. Я не сторонник теории заговора, но было бы, скажем так, будет забавно, если эта теория подтвердится еще один раз прямо сегодня ночью. Но если серьезно, то понятно, что Нетаньяху использует этот повод прощания с Линдси Грэмом как некая такая возможность все-таки встретиться с Трампом, и Трамп, конечно же, не может не принять у себя Нетаньяху, если уж Нетаньяху пересечет Атлантику. Ну, чтобы два раза не мотаться, наверное, да, все-таки было бы логично встретиться с израильским премьер-министром, тем более на фоне всего происходящего сейчас в регионе. А меня на самом деле очень сильно удивила вся эта история с публикацией «Нью-Йорк Таймс», где говорилось о том, что Трамп уже якобы был готов отдать приказ, и вдруг выяснилось, что не хватает ракет-перехватчиков «Патриот». Ну, то есть получается, что ребята готовили операцию, массированный удар, просчитывали все последствия.
0: Но не заслушали начальника транспортного цеха.
5: Да, вот, тут вдруг выяснилось, что слон в лавке, как говорит о том, что, оказывается, ракет-перехватчиков-то у нас и не хватает. Сдается мне, что это как бы не причина, скорее, а повод. Трамп, как известно, always chickens out, что называется, он не хочет воевать. Он не хочет ни большой войны, ни маленькой. Он хотел бы, наверное, все-таки как-то вернуться к дипломатии в моменте, когда есть хоть какая-либо теоретическая возможность все-таки найти повод для того, чтобы, как он говорит, дать шанс миру, то он этим поводом воспользуется. Но вполне возможно, что он находится в невозможной для себя ситуации, в которой он уже не может делать вид, что дипломатия, в принципе, релевантна, и рано или поздно к военному сценарию ему придется все-таки обратиться, может быть, позже, чем раньше. В этом смысле задача Нетаньяху убедить Трампа в том, что есть еще что делать, в том числе и по комплексу вопросов, связанных с иранским ядерным

0: должна будет предложить израильская сторона по выходу из иранского тупика. То есть вот мы все ждали как реализации некого плана, но, видимо, он не сработал. Теперь для того, чтобы Трамп согласился на продолжение боевых действий с Тегераном, должен быть какой-то план, да? Должна быть какая-то перспектива.
1: Есть ли у вас план? А планов громадье, на самом деле. Проблема в планах заключается в том, что они предполагают, каждый из этих планов предполагает некую общность целеполагания. Здесь есть проблема, потому что если мы посмотрим на то, как вел себя Трамп по отношению к Ирану, мы увидим, что цели у Трампа и у Нетаньяху, они разные абсолютно. Недаром вся эта история с Ормузским проливом появилась буквально из ниоткуда. И все, что делает Трамп сейчас, это именно купирование, если не нейтрализация, именно проблемы свободы судоходства в Ормузе, что для нас, конечно же, важная проблема, безусловно, но не самая важная проблема, мягко говоря. Ну, то есть получается так, что Иран, вернее, США и Израиль, каждый из них играет, каждый из нас играет свою собственную игру. И наличие любого плана, как бы этих планов, как я и говорил, может быть очень много. Это дело не поможет, если по этим планам нет общего согласия. Тут необходимо действительно, если угодно, сверить часы. А чего мы хотим добиться в Иране этой военной операции? Если цель разблокировать Ормузский пролив, то американцы это могут сделать и без нас. Они будут предпочитать это делать без нас, потому что Ормуз — это тема, которая не связана с Израилем. Желательно, чтобы Израиль там вообще даже и не появлялся. Если цель — решение проблемы иранской ядерной программы, то здесь надо совместными усилиями, конечно, действовать точно по заранее известным объектам. И это не связанные друг с другом вещи. Ну, то есть необходимо понять, чего мы хотим там добиться. Я думаю, что Нетаньяху ставит это своей целью.
0: А насколько вообще возможны сюрпризы? Ну, пару раз на моей памяти Нетаньяху приезжал в Вашингтон, однако вместо какой-то красивой договоренности встречался вот буквально с сюрпризом. Ну, всем памятно, например, когда вместо
1: из
0: войны...
1: Из Будапешта, когда он полетел.
0: Да, когда Трамп объявил о начале переговоров с Ираном. Вот на этот раз можно ли ожидать таких сюрпризов?
1: Теоретически, да. Как заявил один из представителей израильской стороны во всем, что касается контакта с американцами по Ирану, в конечном итоге решение принимает Трамп. У Трампа вместе с тем есть одна большая проблема. Это он сам. То есть это человек, который способен удивить сам себя своей непредсказуемостью в данный конкретный день. Поэтому в этом смысле теоретически, конечно, сюрпризы возможны. Вопрос, что это будет. Ну, смотрите, трудно ожидать от Трампа заявления в стиле «иранцы молодцы, мы с ними договорились, пусть они контролируют Ормуз, я не знаю, главное, пусть, не знаю, вкладывают деньги в экономику США». Я думаю, что такого экстравагантного подхода нам наблюдать не придется. В общем и целом, конечно же, Трамп неоднократно удивлял нас. То предложил, например, Ахмаду Ашари заниматься Хизбаллой в Ливане, то еще что-то такое, то, например, саудовская ядерная программа в обмен на инвестиции в американскую экономику. У него свой взгляд на то, что происходит, то, как выгодно развернуть происходящее на Ближнем Востоке для американских интересов. И пока мы не учитываем эту карту, мы, конечно же, априори проигрываем. То есть фактор неожиданности, если угодно, учитывать необходимо. Но если мы говорим про Иран в активной фазе, то здесь, мне кажется, что вероятность сюрпризов снижается.
0: Но, безусловно, да, все-таки у США глобальная повестка, у нас, ну, все-таки локальная, хотя, в общем, тоже выходит на глобальный уровень. А вопрос о происходящем на Западном берегу. Прошлая администрация санкции накладывала достаточно активно, а это долго молчало, терпело, но, похоже, терпение заканчивается. Чего ждать?
1: Я не думаю, что нам стоит ждать чего-то драматичного в этом смысле. Трамп, безусловно, не Байден. Если бы мы были сейчас при предыдущей администрации, то все заголовки мировых СМИ сегодня бы гудели о том, что происходит на Западном берегу. При нынешней администрации эта тема минорная. Понятно, что терпение Трампа не безгранично, но для него, мне кажется, эта проблема скорее носит периферийный характер, который раздражает своим, собственно, наличием, но не является экзистенциальной, если угодно, для администрации Трампа. Ну, как-то пожурить он нас может, но я не знаю, там, говорить санкции против Израиля, мне кажется, что при Трампе по этой теме, я думаю, что преждевременно.
0: Вопрос о рамических соглашениях. Вот буквально на днях он заявил, что да, соглашение с саудитами о ядерной программе мы подписали, но только после нормализации с Израилем. Мне кажется, даже саудиты удивились.
1: Саудиты удивились настолько, что до сих пор, по-моему, не прокомментировали. То есть там полное молчание. То есть ситуация такая. Сначала стороны приезжают, договариваются, подписывают соглашение. Соглашение подписывается, об этом становится известно СМИ. И после этого поднимается вопрос.

0: на критике. И после этого ретроактивно президент говорит о том, что имеется в виду вот такой пункт еще и здесь есть, которого, не знаю, насколько соглашение вообще упоминался. И саудиты, конечно, думают, как с этой юридической казуистикой теперь быть, чтобы свое получить и с Трампом не разругаться. Мне кажется, что в данном случае тактика саудитов – это просто замять это дело по-тихому, помолчать, максимум ограничиться каким-то, в худшем для них случае, заметьте, общими какими-то словами, каким-то ни к чему не обязывающим заявлением, которое будет воспринято одинаково позитивно, например, как в Вашингтоне, как способ, вот видите, саудиты отреагировали. Так, впрочем, и в Иерусалиме тоже, потому что для нас любой позитивный сигнал уже, что называется, хлеб. Вот. Но при этом саудиты точно не намерены отказываться от своих ядерных амбиций. Успокаивают только то, что в отличие от, не знаю, строительства какого-нибудь здания нового где-нибудь в Тель-Авиве, построить реактор и тем более довести его до процесса
1: серьезная задача.
0: Это прям на долгие годы вперед, и это дает нам какое-то время.
1: Незаметно не сделаешь. Последний вопрос. Тут военно-политический кабинет утвердил ввод в Газу миротворческих сил Совета мира. Бенгвир проголосовал против, Смотрич поддержал, но в целом кабинет утвердил. Это тоже подарок к предстоящему визиту?
0: 100%, потому что это один из жестов, который необходимо показать в сторону Трампа. Опять же, между этим решением и фактическим вводом международного контингента на территорию сектора Газа пропасть огроменная. То есть сейчас мы говорим про, в общем, египетские силы, что, в общем и целом, наверное, оптимальный вариант, если исходить из того, что есть какие-то международные силы, которые будут находиться в секторе Газа, наверное, все согласятся с тем, и критики этой программы, и сторонники этой программы в том, что египетская сила – это меньше из всех возможных зол, в силу очевидных причин, поскольку Египет наиболее вовлеченная сторона во всем, что происходит в секторе Газа. И если с этого начинается, и дай бог этим и ограничится, то давайте называть это международным контингентом, я думаю, никто не будет против.
1: Ну да, и многие в Израиле были бы рады, если бы, в общем-то, под контролем египетской армии сектор и
0: так
1: остался.
0: Так бы все продолжалось, да.
1: Да, спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе. Повестку дня предстоящей встречи Нетаньяху с Трампом мы обсудили с Дмитрием Дубовым, журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики.
0: Спасибо большое.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Лидер Сирии Ахмад Аш-Шара дал интервью Аль-Джазире, в котором заявил, что Дамаск стремится к подписанию соглашения о безопасности с Израилем. Что еще сказал новый хозяин Сирии и как хуситы нарушают планы стран Персидского залива? Все это обсудим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхам Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Начну с, возможно, неожиданного или даже обывательского такого вопроса. Отчего вдруг Аш-Шара заговорил о соглашении по безопасности с Израилем? В смысле, он сам это решил или мы наблюдаем результат давления американцев?
3: Я думаю, что это результат и того, и другого, потому что, с одной стороны, Дональд Трамп подталкивает постоянно и ливанцев, и сирийцев к тому, чтобы они нормализовали отношения с Израилем, но полностью нормализовать на данный момент, я думаю, что это понятно, это невозможно. То, что возможно, и об этом говорят и израильские эксперты, и политики, что заключение соглашения по безопасности, которое урегулировало бы взаимоотношения между странами в пограничном районе и так далее, например, защиту от русского населения и в приближающих селах, 6 сел, которые находятся на голландских высотах сирийской стороны, и в Суэйде на юге Сирии, как бы, да, вот это можно было бы вполне продвинуть. Внутренняя причина такова. Царь действует на юге Сирии. Это не секрет, это происходит уже полтора года. И присутствие царя, в общем-то, доставляет Ахмаду Аш-Шаре немало головной боли, потому что все эти случаи, они широко освещаются сирийскими СМИ. И, в общем-то, представляют его и его правительство в невыгодном свете, как слабая страна, слабый режим, слабый президент, который позволяет Израилю делать все, что вздумается. А вздумается там немало, да, то есть там действительно есть активная действительность Сааля в ряде сирийских деревень, и задержание, и нарушение обычного темпа жизни там, и так далее. То есть, ну, вещи, которые сирийцам не нравятся, скажем так. Поэтому я думаю, что подписание этого соглашения, оно сейчас отвечало бы на его внутренний запрос, плюс удовлетворить просьбу Трампа, почему бы и нет.
1: Ну, вот есть соглашение по безопасности, а есть рамочное соглашение с Ливаном. В рамках рамочного мы договорились о присутствии израильских сил, которые будут выведены по мере уничтожения Хизбаллы и по мере того, как ливанская армия будет занимать соответствующие районы. А с Сирией возможно такое рамочное соглашение, которое, по сути, зафиксирует вот новые территории, на которых Израиль находится. Возможно, там будет оговорено, что Израиль на них не претендует, ну, территориально, да, но пока находится. И, соответственно, вот поэтапно, как-то по мере успокоения ситуации будет их, например, покидать. Это возможно или нет?
3: Понимаете, ситуация несколько иная, потому что если в случае с Ливаном там все понятно, то есть, ну, условно, есть плохие и хорошие. Плохие — Хизбалла, хорошие — это ливанская армия, да? То есть там тоже все, конечно, сложно. Мы понимаем, что ливанская армия тоже пронизана фактически сторонниками Хизбаллы и так далее. Ну, условно, вот это то, что говорит соглашение, которое было подписано. А в Сирии Израилю, по крайней мере, израильскому правительству, мешает, собственно, сам Ашара. Как бы, да, то есть его же регулярно называют террористом и так далее. Израиля Каца, можно об этом поинтересоваться, что он думает о нем и о его службах безопасности, скажем так, да. Поэтому тут цель как раз-таки отодвинуть самого Ашара и его режим от границы. Поэтому, по крайней мере, на этом настаивает правительство Нетаньяху на данный момент. И мне кажется, что, по крайней мере, до выборов я не вижу никакого подписания такого соглашения. Я думаю, что будет продолжаться давление Трампа, но в этом плане для Нетаньяху выход с любой территории, тем более если мы говорим о вот этой части Сирии, про которую и он, и Кац говорили о том, что ну теперь никогда, никогда мы оттуда не выйдем. И уже туда и наведываются группы поселенцев, которые планируют там, значит, заводить там фермы.
1: Да, это группа активистов Башан, да? Если не ошибаюсь.
3: Да. Поэтому на этом фоне сейчас выводить оттуда Цааль, как бы, ну, я не вижу, что это что-то, что произойдет в ближайшее время.
1: Ну, то есть до выборов переговоры, а если какие-то результаты, то, видимо, уже после он их.
3: Тогда что будет ясно, да, кто как бы победил на выборах.
1: А что за группа стран, с которой Ашара работает над соглашением с нами? Вот он сказал, что мы работаем с группой стран.
3: Ашара сегодня получает широкую поддержку со стороны стран залива. И среди тех стран, которые стоит выделить, это и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты. С Эмиратами, которые становятся все более и более вовлечены в сирийскую действительность, было подписано соглашение, это действительно и очень интересно, по совместной работе против радикализации в школьных программах, в там, религиозных учреждениях и так далее. Да? То есть мы понимаем, бывший боевик Аль-Каида подписывает с Объединенными Арабскими Эмиратами вот такое соглашение для того, чтобы эмиратцы ему помогали работать против его бывших соратников.
1: Ну, наоборот, да. Вроде, насколько я понимаю, в последнее время, из того, что я вот читаю, что там была изменена школьная программа в сторону радикализации. Или я не прав?
3: Смотрите, смотря что назвать радикализацией. В Израиле называют радикализацией как бы все то, что касается прежде всего Израиля. Да? То есть завинчивание гаек, например, в плане уважение религии, ислама и, там, и так далее, но это, как бы, честно говоря, те, кто принимает решения, волнует немножко меньше. Да? То есть, а если, например, Израиль вновь начнут называть сионистским образованием, как это было при Асаде, а потом это изменили при Ашаре, то тогда, значит, мы идем наоборот обратно от радикализации. Но если спросить самих сирийцев, светских, а их тоже немало в этой стране, то они вам скажут, конечно же, что с их точки зрения радикализация, она религиозная, носит религиозный характер. То, что было раньше, можно. Становится вдруг нельзя. Но это можно сравнить с тем, что, не знаю, в Израиле начинают раздавать штрафы там, бизнесам, которые на рынке включают музыку, например, 9 ава. Раньше такого не было, а сейчас, пожалуйста. А с их точки зрения, значит, раньше там можно было купить алкоголь в определенных районах, в магазинах. А теперь это, как бы, во многих районах эти магазины закрыли по той или иной причине. И они как бы на это смотрят очень-очень негативно, потому что страна становится по факту более религиозной. Но не обязательно именно более антиизраильской, да, то есть тут нужно различать.
1: Понятно, то есть здесь два вектора, да, за которыми надо следить. Ашара также сказал, что не готов заниматься военным решением проблемы Хизбаллы в Ливане. Говорят, что плох тот сирийский лидер, который не хочет вернуть в Сирию Ливан. Почему вдруг Ашара уклоняется?
3: Ну, он молодец, потому что он первый сирийский лидер, который, по сути дела, признает независимость Ливана, по крайней мере, на данный момент. И не думает, что его благополучие его страны каким-то образом связано с расширением его полномочий и контролем соседней страны. Во-первых, против этого выступает, разумеется, и Саудовская Аравия, и Эмираты, и даже Катар. Во-вторых, американцы и европейцы, на которых он сейчас очень рассчитывает в плане переустройства послевоенной Сирии, откуда же деньги должны приходить, потому что пока что с этим все плохо. Сирия лежит в руинах. Поэтому он совершенно четко проговаривает вот эти вопросы, говоря о том, что сирийское влияние в Сирии, которое началось в времена Асада, то с этим пора заканчивать. И как бы на предложение Трампа, давай, значит, Ашара, пошли своих людей, чтобы они занялись Хизбаллой, вот Израиль тут не смог, а давай, значит, ты этим займешься, как бы, да. То есть я думаю, что это последнее, чего ему хотелось бы. И он об этом говорит прямо, мы не будем туда вмешиваться. Во-первых, потому что, Миша, честно говоря, они не могут себе этого позволить.
1: Но границу, усилить охрану границы они вроде могут, вроде этим занимаются.
3: Так они и усиливают ее постоянно, потому что огромные партии оружия были перехвачены на протяжении июля. Он еще не закончился, июль, поэтому, может, еще что-то будет. Но я слежу за информацией, которая поступает из Сирии, и попытки пока что иранцев перебросить оружие через Сирию в Хизбаллу, но нам трудно судить, насколько они 100% блокируются, но перехватываются огромные партии, которые иначе они бы 100% оказались бы в руках у Хизбаллы. Поэтому, что возможно, они делают, но я просто опять же напомню, что там много очень внутренних вызовов. Это и Аль-Каида, это и алавитские элементы, связанные с Асадом и так далее, и другие террористические организации.
1: Это еще и турецкое влияние. А вот, к слову, все-таки мы как-то опасаемся турецкого влияния в последнее время. Кто больше влияет сегодня на Дамаск? Турция или Эмираты и Саудиты? Или, может, Катар?
3: Тот, кто дает деньги, тот ответ и больше влияет на данный момент.
1: Но турки дают военную силу.
3: Они давали военную силу, на данный момент они ничего особо не дают. Они сохраняют свое собственное присутствие на территории Сирии. И я не могу сказать, что Ашара, уже после того, как пришел к власти, в восторге от этого развития событий, потому что ему бы хотелось контролировать всю Сирию. И ту часть, которая сейчас находится, значит, в руках Израиля, и ту часть, которая на севере страны, которая находится в руках Турции. То есть помощь Турции была необходима, когда он рвался к власти. А сейчас он уже у власти, да? То есть заметьте отличие.
1: Может быть, в этом мы как раз найдем какой-то общий язык?
3: Возможно. Мне кажется, что он пытается сбалансировать как раз-таки ситуацию, чтобы не сделать Сирию турецким вилаятом. И поэтому он разговаривает и с Россией, и, разумеется, не только с Катаром. Катар с Турцией как раз очень в хороших отношениях, а с Саудовской Аравией. И с Объединенными Арабскими Эмиратами. Как бы. Поэтому кто первый начнет действительно давать живые деньги, пока что живых денег никто не дает. Я просто замечу, что обещают постоянно, но обещать не значит жениться. Да? То есть пока что живых денег ему никто не выдает. Эпизодически там и сям есть вливания какие-то, европейские, американские сейчас начались.
1: Но не более того.
3: Но те миллиарды, которые обещаны арабами, пока что...
1: Пока обещаны, пока ждут. Да. Спасибо. Да. Спасибо за участие в нашей программе о неожиданном интервью президента Сирии на Аль-Джазире. Мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО. Спасибо. РОПС по региональному сотрудничеству. Спасибо. Спасибо, Ксения.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
1: Сегодня партия «Религиозный сионизм» проводит выборы своего партийного списка, а суд Ликуда постановил, что праймерис отменять нельзя. Ведь, и далее цитата, «Ликуд не партия одного человека, и Ликуд утратит свою жизнеспособность, если станет таковой». Конец цитаты. Обсудим новости предвыборной кампании с журналистом, ведущим Первого радио Павлом Маргуляном. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Предлагаю стартовать с Ликуда, а точнее с заявления депутата Авихая Боарона. Давайте послушаем.
4: לראש הממשלה, לראש יושב-ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שינויים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהציג...
1: У главы правительства и лидера партии есть право назначить вот этих депутатов, использовать эти брони, чтобы усилить список и сделать его привлекательным для избирателя, привести к лучшим результатам. Ведь все другие политики могут назначать депутатов своих партий. Значит, и у лидера партии власти должна быть такая возможность. Авихай Боарон. А может и правда, чего уж там? Должна быть такая возможность, как вы считаете?
4: Ну, если говорить об электоральных целях, то
5: я всегда говорил, что лучше доверить это дело Нетаньяху, он знает лучше. С другой стороны, партия Ликуд всегда гордилась тем, что она демократическая партия. И вот так вот смена господина Варона, и не только его, типа давайте выбросим эту идею, которой мы все время гордились, о демократии в партии, доверим все, сформировать список лидеру партии. Тут вот, ну я не знаю, как это назвать. Когда вот удобно, мы делаем так, когда неудобно, мы делаем по-другому.
1: А я предложу вам, как назвать, потому что у меня есть такое ощущение, что мы наблюдаем тихий, но весьма последовательный бунт на корабле правящей партии. Ну, то есть вот решение суда. Наш путь — это избрание кандидатов посредством праймерис, а заранее открывать малейшую лазейку для отмены выборов противоречит ценностям партии. Ликуд не партия одного человека, но, как я уже сказал, что она утратит свою жизнеспособность, если станет таковой. Ну, то есть, в общем-то, бунт против лидера, или я не прав?
5: Нет, есть. Это признаки бунта, конечно же. Я, например, и мне кажется, я не один такой, был убежден последние несколько лет, что Ликуд – это партия одного человека. И все принципиальные вопросы решают с партией так, как он хочет. Хотя бы надо посмотреть хотя бы на голосование по выбору госконтролера. Когда демонстрируют свою лояльность, некоторые депутаты Ликуда, нарушая тайну тайного голосования, значит, снимали на видео, как они голосуют, потому что от этого потребовало окружение премьер-министра. Вот, это да, потому что Ликуд видит, что по опросам, ну, во всяком случае, крупнейших пяти СМИ, у них мало шансов на победу. И это эти признаки, небольшие признаки бунта, ближе к выборам станут более серьезными, скажем. И обвинят в этом одного человека.
1: Ну, хотя потому что все-таки остается партия, да, как бы, когда кто-то заканчивает там политическую карьеру или проигрывает выборы, а остальные все активисты, в общем-то, не заканчивают свою жизнь, хотят как-то продолжать.
5: Да, но если мы спросим депутатов Ликуда, а кто? Вот если вдруг случится такая ситуация, что Нетаньяху не будет по тем или иным причинам, я думаю, тут мнения разойдутся вообще. Вот нету, никогда и не было, и нету того человека, который был бы наследником, скажем так, Нетаньяху, и мог бы возглавить партию, за это будет жесткая борьба.
1: И тут вот уже действительно потребуется праймерис. Еще одна партия, религиозный сионизм, проводит сегодня некое подобие праймерис. Это все-таки неполноценные выборы. Там есть 170 депутатов центра партии, которые определяют список. Они голосуют за 5 кандидатов, всего будет список из 10. Ждать ли сюрприза? Вообще, насколько серьезна эта тема, учитывая слабые показатели партии Смотрича по опросам?
5: Ну, депутаты понимают, что она не очень серьезна, потому что слабые показатели говорят о том, что партия колеблется между непрохождением электорального барьера и 4-5 мандатами. И поэтому претендентами на эти 4-5 мандата будут лица, которые нам известны. Это, конечно же, Симха Ротман, это, конечно, Орит Струк, ну, сам Бецалель Смотрич, может быть, еще какая-то фигура. А дальше же формирование списка будет просто чисто теоретически, без шансов куда-то войти. Если вообще не будет какой-то комбинации, слияния с партией Бен-Гвира, бронированного Ликуда и так далее. Тут эти варианты тоже возможны.
1: Ну, это правда. Кстати, любопытно, что колумнисты в израильских СМИ пишут, что Нетаньяху хочет больше мест забронировать для себя, чтобы создать хорошую альтернативу Айзенкоту, а Смотрич боится перетекания голосов в НДИ. То есть получается, что обе партии, которые находятся у власти, они не столько строят картинку победы, сколько гоняются за конкурентами.
5: Ну, смотрите, перед выборами векторы будут разные, и гоняться, чем крепче будут позиции партии Айзенкота, а они, мы видим, только укрепляются, скажем так, все последние недели, одна за одной, то больше будет вариантов того, что, например, люди, которые ушли из Ликуда, тот же Дани Илуз, пока он не объявил ничего, куда он денется, возможно. Или у Беннета, по-моему, там меньше вариантов, потому что там есть много желающих от партии Еш Атид и желающих от Беннета. А у Гадя Зинкот не успевает формировать список, как опросы дают ему еще больше мандатов. Ему надо набирать еще людей. И поэтому вполне возможно, он пригласит каких-то депутатов, которые заняли принципиальную позицию в Ликуде и не поддержали вот эти законы о уклонистах, которые... репутационный ущерб, конечно, партии.
1: Это правда, кстати, про Айзенкот. Вот мы про всех остальных слышим, про формирование списков. а об Айзенкоте, ну, практически гробовое молчание. Это весьма странно. К слову, напомню, что сегодня вот на КАН-11, уже через полтора часа, первый на этой неделе предвыборный опрос, узнаете, какие расклады наших политических предпочтений на этой неделе. Вот 8.20 примерно, 8.30 обычно.
5: Да, сейчас опросы будут еженедельно, и надо следить за их динамикой, конечно.
1: Это правда, это важно. Немножко другая тема, но тоже, мне кажется, касается выборов. Юридическая служба Кнессета ответила на петицию в БАГАЦ против закона о замораживании арестов ультраортодоксов-уклонистов. Значит, в своем заключении юрсоветник Кнессета отмечает, что при принятии закона были допущены существенные недочеты. Законодательный процесс не соответствовал в данном случае положением регламента и Кнессета, и, в общем, не отвечал требуемым стандартам.
5: Смотрите, у этого закона, вот мне кажется, из всех тех законов, которые были приняты там за последнюю неделю работы Кнессета, он такой самый вопиющий несправедливый. То есть не арестовывать уклонистов, учащихся, и, видимо, арестовывать всех остальных, кто уклоняется от повесток в армию, это дичайшая несправедливость. И у него мало шансов пройти БАГАЦ. А вторая, да, из-за того, что законы принимались быстро, есть такая штука, когда БАГАЦ отменяет законы только потому, что они были приняты не при соблюдении технических каких-то условий. Достаточно обсуждения в комиссиях и так далее. По этой причине тоже могут отменить этот закон, то есть у него, я бы сказал, шансы в квадрате быть отмененным.
1: Ну, кстати, в предвыборную ситуацию, вот сейчас в предвыборную кампанию, будут решения БАГАЦ по отмене того или иного закона? Потому что это, мне кажется, тоже будет влиять на предвыборные наши баталии.
5: Я думаю, на какие-то законы будут решения БАГАЦ. На какие-то законы, мы знаем, БАГАЦ не стал вмешиваться и отпустил ситуацию до выборов. На какие-то принципиальные какое-то время тому назад. А какие-то, вот, которые явные, он точно... У него будут все полномочия заморозить эти законы, отменить их.
1: Вот и будем наблюдать. Павел, спасибо за участие в нашей программе. Разбираться в предвыборных перипетиях нам помог журналист, ведущий Первого радио Павел Маргулян.
5: Спасибо
1: большое. Ну и прежде чем перейти к следующей теме, отмечу, что председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Солберг, установил новые правила для контента, созданного при существенном использовании AI. Теперь каждое такое вот рекламное предвыборное сообщение должно будет маркироваться специальным текстом, который указывает на присутствие искусственного интеллекта при создании оного. Реклама без необходимой маркировки может считаться нарушением закона, и вы все призываетесь сообщать об этом в Центральную избирательную комиссию. Так что следите за рекламой и не давайте ей обманывать вас.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
1: Ну и последняя тема. Полиция возобновляет расследование по делу об убийстве Тайрады. Многим этот кейс известен как дело Романа Задорова. Илана, мать убитой девочки, заявила, что узнала о возобновлении расследований из сообщений СМИ. Что именно хочет добиться полиция, каковы шансы найти настоящего убийцу 20 лет спустя, узнаем у обозревателя по юридическим вопросам Максима Гулера. Максим, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Михаил.
1: 20 лет прошло, и 5 лет после оправдательного приговора уже бывшего подозреваемого там, или бывшего виновного Романа Задорова. И вот полиция вновь возобновляет расследование. Чего нам ждать?
6: Ну, давайте, наверное, начнем, да, с самого конца. Действительно, Задоров был оправдан в 2023 году, и вот буквально в конце прошлой недели стало известно, что... даже не командующий, глава оперативного отдела полиции Буазблад решает, что было бы не лишним перевести это самое дело из центрального подразделения Севера, так называемый Ямар-Цафон, в центральное подразделение Тель-Авива, чтобы новые следователи, которые никогда не касались этого дела, что называется, свежим незамыленным взглядом еще раз взглянули на улики, на состав, все, что есть в этом деле. Ну, нельзя сказать, что в нашей стране есть много людей, которые никогда не слышали об убийстве Таир Рада, тем более, когда речь идет все-таки о полицейских. Но сам по себе факт остается фактом. Было принято решение о переводе этого самого дела в центральное подразделение Тель-Авивского округа на фоне того, что появились новые средства. Так это полиция...
1: Вот новые данные или новые средства?
6: Новые средства, МЦИМ. И опять же, данные это как бы можно переводить сколько угодно. Может быть и то, и другое вместе. На самом деле, вот никто толком, ну кроме самих полицейских, на данном этапе не знает, о чем идет речь. Можно лишь только предполагать, ну или гадать на то, что называется, читать между строк. Мы знаем, что параллельно вот с этим вот драматическим заявлением проходит некий гражданский процесс, в котором Ольга Кравченко, которая более была известна под инициалами Алев Куф, ведет некий иск о клевете против создателей документального фильма «Тень правды», а также против адвоката Задорова Ярослава Олеви. Она требует 5.4 миллиона шекелей возместить ей.
1: Вот тот самый. Она, кстати, отреагировала в Фейсбуке на информацию вот о возобновлении. Сказала, что я надеюсь, что новые данные приведут к убийце девушки. Семья заслуживает покоя после стольких лет неопределенности и страданий. Насколько я понимаю, она тоже готова прийти и дать показания.
6: Можно лишь присоединиться к вышесказанному. Да, действительно, она хочет. И не только она, и все, и больше всех, я думаю, этого желает Илана Рада. Мама покойной Таир, с которой мне тоже в рамках моей профессиональной деятельности удалось пообщаться неоднократно, я вам скажу так. На данный момент все выглядит следующим образом. Надо вернуться в 2023 год, оправдательный приговор Романа Задорова. Там председатель судейской коллегии Ашер Кула попросту, ну не так, чтобы прям очень намекает, но говорит, что было бы очень бы неплохо, если бы вот все вот это вот дело с Ольгой Кравченко и Адиром Хабани, это еще один фигурант параллельного дела, Алиф Хэт его звали, который когда-то являлся сожителем этой Ольги Кравченко, и который появился на пороге документалистов и якобы рассказал, что это именно Ольга Кравченко совершила это самое преступление, и она убила Тайрада, за что, в принципе, сейчас и они отвечают сейчас в рамках гражданского иска. Так вот, Ашер Кула и судейская коллегия большинством двух против одного постановили, что было бы очень хорошо, чтобы вот это направление Алиф Хэт и Алиф Куф расследовалось бы в каком-нибудь отдельном органе, а не теми славными представителями полиции, которые уже расследовали это дело, потому что в тот момент, когда они установили для себя, что это Задоров, они все другие направления попросту забросили. А вот то, что касается Алиф Хэт и Алиф Куф, они не стали расследовать. Но вместе с этим нужно добавить сюда еще одну подробность, потому что в 2021 году бывший, ну, на тот момент он был генеральный прокурор Шай Ницан, закрыл дело против Ольги Кравченко за отсутствие вины, то есть хосер ашма. Но это не говорит о том, что ее нельзя судить, если таковы, есть какие-нибудь подробности будут указывать на нее, о чем, в принципе, и продолжает, на чем, в принципе, продолжает настаивать до сих пор Ярома Леви, который тоже сейчас отвечает на претензии Алиф Куф, и он тоже среди так называемых, ну, не обвиняемых, но тем
1: не менее, подозреваемых, да, там, скажем.
6: Ну, даже не подозреваемых, гражданский иск, это не то, он истец, простите, он ответчик по делу.
1: Максим, Романа, вот Романа Задорова тоже будут допрашивать опять?
6: Романа Задорова в качестве подозреваемого уже не будут допрашивать никогда. У нас есть, что называется, тикун кафуль, дабл джопарди, то есть двойное наказание у нас исключено. То есть Роман Задоров с точки зрения суда был оправдан. Он больше не может являться подозреваемым в этом деле, даже если вдруг кто-то будет открыто сейчас об этом говорить. Дважды человека в нашей правовой системе нельзя после того, как он уже был осужден или оправдан. Это так не работает. Но факт остается фактом. Возможно, его могут пригласить в качестве свидетеля для дачи каких-то там показаний, хотя... Но опять же, я сомневаюсь, что именно Задоров будет каким-то образом здесь опять фигурировать, потому что он уже свои 17 лет...
1: Уже сколько можно, да? То есть уже сколько можно. А почему маму никто не предупредил заранее? Почему мать Тайрады должна узнавать о возобновлении расследования из сообщений СМИ? Ну, мне кажется, тоже немножко как-то... Ну, не воспитывай, что ли.
6: Если я правильно понимаю, сама Илана Рада присутствует на вот этом вот гражданском иске и следит за всем, что происходит. Когда я с ней говорил, она более чем склонялась как раз в сторону Алиф Хэт и Алиф Куф. потому что, то есть она, к сожалению, была вынуждена, да и до сих пор, проводить собственное расследование, используя всевозможных там частных детективов и всех, кто может как-то пролить свет на дело 20-летней давности. Что же касается данного конкретного случая, да, она является, Илана Рада является жертвой в этой, во всей ситуации, и у нее есть отдельные права, опять же, которые выводятся совершенно в другую категорию, в другую статью. Полиция не обязана информировать ее в реальном времени о всех
1: мероприятиях, которые они
6: предпринимают. Да.
1: Последний вопрос, ну, важный. Эта музыка будет вечной или все-таки есть шанс 20 лет спустя поставить какую-то точку в этом деле?
6: Шанс есть, и об этом свидетельствует как раз вот это вот самое непростое решение генинспектора полиции, главы оперативно-следственного отдела о переводе этого самого дела. Но поскольку речь идет, скорее всего, вот в таком вот висяке-глухаре, то нужны какие-то... не то чтобы осведомитель, нужен кто-то, чтобы пролил свет на это. Плюс давайте не будем забывать, что на месте преступления в далеком 2006 году были собраны биоматериалы. К сожалению, пробирки выбросили. Об этом, кстати, говорил Ярома Леви, когда пытался доказать невиновность Задорова. И вот эти вот новые средства, новые технологии, которые сейчас доступны 20 лет спустя, возможно, с помощью их что-то и можно сделать. К сожалению, опять же, биоматериал, исходный биоматериал был уничтожен.
1: Да.
6: Но мы знаем, что...
1: Ну, будем надеяться.
6: В 1998 году были раскрыты в 2004.
1: Максим, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо. О возобновлении расследования по делу убийства Таир Рады нам рассказал юридический обозреватель Максим Гулер. Спасибо. Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Юрай Пикер. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гиревич. Берегите себя и пока.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. На прошлой неделе мы начали разговор о правах арендаторов и арендодателей в Израиле. И сегодня попробуем разобраться, что происходит, если срок договора аренды заканчивается, а стороны не подписали новый договор. Достаточно ли устной договоренности по телефону? Может ли хозяин просто поменять звонки, отключить воду или выставить вещи арендатора на улицу? И что делать, если квартирант отказывается съезжать даже после окончания договора? Об этом мы поговорим с адвокатом Александром Заком. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо большое, что согласились продолжить разговор. Просто очень хорошие отзывы о передаче. Спрашивали, как вас найти в телеграм-канале, поэтому мы приняли решение пригласить вас еще раз.
2: Вот. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за ваш канал. Я тоже читаю с удовольствием многие темы, в которых я не специализируюсь.
1: Ну, давайте начнем с продления аренды. Если срок договора заканчивается, но стороны просто устно договорились продолжить, им будет иметь это юридическую силу или все-таки нужно подстраховаться?
2: Ну, строго говоря, закон в Израиле, в отличие, например, от закона в России, который требует письменную форму обязательно, относится к этому мягче. Договор должен быть согласован, но бывает всякое. И главное, вопрос, который у нас возникает, это доказательства. Mm-hmm. И то есть надо понимать, что есть теория, мы не будем ее обсуждать с вами, потому что теория опирается в практику. На практике, если у вас устная договоренность, вы не сможете это доказать, скорее всего. Но если у вас договоренность была в присутствии многих свидетелей, это другая история, но это из области фантастики. Поэтому с чем мы сталкиваемся? Давайте так, устные договоренности мы отставим. Если мы решили с хозяином договориться на словах, мы все это записываем, пишем ему сообщение, смс, ватсап, просим подтвердить. После того, как он подтвердил, делаем скриншот. Хорошо ли это? Ну, всегда лучше подписать дополнительное соглашение о продлении срока. Но даже такие переписки достаточно, и переписка из мессенджеров, переписка по смс, туда не признается. Главное, чтобы вы попросили подтвердить, то есть, например, вы устно о чем-то договорились, напишите это все спокойно, попросите хозяина подтвердить.
1: Александр, если в договоре есть опция...
2: уже надо насторожить.
1: Так, а если есть опция продления, но, допустим, не указаны сроки уведомления, как это работает по закону, и вообще кто когда должен уведомлять, что да, мы продлеваем или нет, я передумал?
2: Обычно, когда мы готовим опцию, то мы, в принципе, это прописываем. Другое дело, что, к сожалению, бывают случаи, когда даже хозяин, скажем, да, я не знаю, намеренно или, может быть, ненамеренно делает вид, что он забыл об опции. Вот у меня буквально на прошлой неделе ко мне обратились мои клиенты, сказали, что к ним пришел риэлтор с новым договором, а я помню, что там была опция. Открывают, действительно, есть опция, причем опция была прописана с повышением арендной платы, то есть там вообще, если стороны не отказались, то договор продолжает действовать другой ценой. И, естественно, меньше, чем предложил риэлтор. Ну, вот бывает, почему бы не попробовать, если согласятся. К сожалению, это имеет место быть, и наглость — второе счастье.
1: И что в такой ситуации арендатель...
2: Тем более в Израиле. Ссылаться на договор. У вас есть подписанный договор вас защищает. Это очень правильно. Теперь нам надо понимать, что если у нас прописана опция, то опция может быть разная. Обычно, когда мы говорим опция, то это опция у арендатора, у жильца. То есть он вправе выбрать, продолжает он договор или нет. И она может быть сформулирована двояко. Либо, вот как я вам привел пример, что если жилец не сообщит, что он отказывается, то договор продолжает действовать на вот таких условиях. И ну, я предусмотрел, соответственно, срок для этого сообщения. Чаще встречается опция, которую нужно реализовать. Это почему этот пункт я не люблю? Потому что обычно люди забывают. То есть у них в договоре написано очень часто, что они должны за определенный срок сообщить хозяину, что они намерены остаться жить, а они об этом забыли или на словах сказали, ну что, вы живете, живем, да, и вдруг неожиданно, не сообщая, ничего не делая, они выясняют, что хозяин подыскал других жильцов. Защититься нечем. Это неправильно. Пожалуйста, смотрите в свой договор, что там написано. Теперь, если, как вы говорите, вообще ничего не написано, просто написано, что у жильца будет опция. Бывает такое. Нужно сделать это в разумный срок. Что такое разумный срок? Здесь в Израиле у нас четкого понятия нету, но я думаю, что по логике это должно быть не меньше месяца. Потому что для того, чтобы сменить жилье, найти новых квартирантов, нужно по меньшей мере месяц. Если брать аналогию закона, то законом говорит, что, в принципе, досрочно съехать жилец может за 60 дней, если это предусмотрено договором. Ну вот по аналогии, да? Поэтому, может быть, по аналогии и за 60 дней. Но на практике, если он все-таки остается, я думаю, что не меньше месяца, если ничего не указано.
1: Хорошо. Вот предположим ситуацию. Возьмем, вот подходит к концу договора, и вот владелец квартиры уже несколько раз уже настойчиво говорит о том, что, дорогой арендатор, я хочу с тобой расстаться, съезжай. А тот в свою сторону в ответ говорит, а я не могу, мне некуда, финансы, все что угодно, да, то есть огромное количество причин, почему он не может это сделать. Вот в такой ситуации хозяин квартиры физически может выселить арендатора? Или без суда?
2: Выселить арендатора в Израиле нельзя. Угу. По закону человек, который живет в квартире, есть право на жилище. И закон защищает не только такого арендатора, закон даже защищает человека, который находится вообще без документов, без договора. Если он живет больше месяца, выселить его можно только по суду.
1: Сколько в реальности этого занимает выселение через суд?
2: Для этого есть специальный процесс, сокращенный, называется ПНУКАР. Это особый вид процесса, ничего там больше нельзя, кроме выселения, заявлять. Только выселение. Ни арендная плата, ничего. Все остальное потом. Теоретически можно уложиться, ну, как бы в месяц, на самом деле это чуть больше уходит. Если, соответственно, возражение представлено, то суд выселит, а если возражение представлено, то будет судебное заседание, и тоже оно назначается достаточно быстро.
1: Хорошо, суд принимает решение, выселим. Дальше что происходит?
2: После этого суд указывает обычно срок, в течение которого должно быть выселение. Если жилец добровольно не выехал в этот период, то кроме того, что он должен оплатить судебные расходы, можно открыть дело в Оцалеполь. И там уже начать принудительное выселение. В моей практике, честно говоря, еще не было, чтобы жилец остался до физического выселения. Ну вот с коммерческими объектами такое было, а вот с жилыми нет. Потому что все очень боятся, что к ним войдут представители там Оцалеполь или чаще подрядчика и начнут их вещи вышвыривать на улицу, естественно.
1: Кстати, нередко встречаются договоры, которые предусматривают штраф за каждый день просрочки выезда. Насколько законны такие штрафы?
2: Это законная мера, которая может защитить хозяина от недобросовестного жильца. Но нужно иметь в виду, что суд, в принципе, может этот штраф уменьшить. Но если он выглядит каким-то несоразмерным стоимости арендной платы. Но наложить штраф, который был бы существенный и чувствительный для жильца, это вполне себе законно. И для этого не нужно даже судиться, потому что это долг из договора. Если вы можете доказать, что жилец не съезжал и просрочил, можно прямо в Оцалеполь это заявить, потому что это фиксированная сумма. То есть это иск на фиксированную сумму в Оцалеполь.
1: Ну, а вот давайте, предположим, возьмем не очень красивую ситуацию, когда владелец квартиры не знает, что он имеет право выселить только через суд, и действует достаточно некрасивыми методами. Предположим, в период отсутствия арендаторов дома он меняет замки. И вот если вот происходит вот такая ситуация, арендаторы приходят, конечно же, пойти им некуда, дверь закрыта. Вот в такой ситуации арендодателю может что-то грозить, какие-то вот такую, не знаю, штрафы ему, или вот он несет ответственность за такие действия, когда он арендатора не пускает на квартиру?
2: Жилец должен вызвать полицию, если он не в состоянии попасть, он видит, что там заменены замки и так далее, его вещи выбросили. И, естественно, он может требовать компенсации через суд. Но это уже в порядке судебного разбирательства.
1: То есть это тоже только через порядки судебного разбирательства? То есть в такой ситуации арендатор уже должен подать иск на бывшего владельца?
2: Здесь, да, здесь будет, ну, скорее всего, я не знаю, просто сумму ущерба, да? Угу. То есть там тоже могут быть сокращенные процедуры в суде или мелкий иск. Но это делается через суд, а полиция должна помочь ему зайти в его, собственно, жилище.
1: То есть, в принципе, в такой ситуации арендатор у нас тоже защищен от неправомерных действий владельца квартиры. То
2: есть... Если у него есть хотя бы... Uh-huh. Поэтому лучше иметь, если у вас нету не тот адрес в сейфах, кто отзовут, такое бывает, хотя бы имейте фотографию договора аренды с собой.
1: А, то есть вот это уже очень хороший совет для наших арендаторов квартир. Обязательно, чтобы у вас было какое-то доказательство, что вы...
2: Я все время мыслю в практическом смысле. Да?
1: Нет, это очень правильно.
2: Меня выставили на улицу, попробуй докажи, что это твоя квартира.
1: Но это получается в ситуации, когда ты уже, в принципе, уже не имеешь права проживать, но ты не съезжаешь вовремя и тянешь... и чинишь препятствия своему же владельцу квартиры, вот у нас уже и начинаются конфликты между владельцем квартиры и арендодателем. Кстати, Алекс, ну, наверное, в заключение, а вот из вашей практики что...
2: Да-да-да. Прошу прощения, еще раз хочу сказать. Пожалуйста, чтобы все читали, что они подписали. Какой порядок? Как уведомлять? За сколько дней надо заявить о том, что мы хотим продлить договор? Или наоборот? Посмотрите в это, поставьте себе отметки в календарь, запишите в телефоне уведомления. Этим надо заняться.
1: И все-таки, Алекс...
2: Очень часто из-за этого возникают проблемы у людей.
1: И все-таки, Алекс, удовлетворите мое любопытство. Из вашей практики иски о выселении чаще всего подают за неуплату аренды, окончание договора или нарушение условий аренды?
2: Чаще всего подают за неуплату, потому что пока жилец платит, то особо конфликты не возникают. Чаще всего происходят задержки выплаты, скажем, то есть платит, не платит, платит, не платит, хозяин это надоедает, он подает иск, жилец оплачивает часть, например, там, или оплачивает потом через 2 месяца снова пропускает платежи. Это то, что чаще всего встречается.
1: Но в такой ситуации, в принципе, это не иск о выселении, да, это иск о неуплате. То есть, чтобы ты мне заплатил...
2: Нет, это иск о выселении. Неуплату отдельно подается в социальное поле иск на фиксированную сумму.
1: А, в смысле иск о выселении за неуплату. А потом уже разбираются с вопросом долгов и так далее. Правильно?
2: Там достаточно доказать, что есть задолженность, что нарушен договор. Угу. В большинстве договоров на нарушение оплаты даже на короткий срок, ну, где сколько прописывают, это существенное нарушение. Это все, собственно, для этого и сделано. И смысл этой отдельной процедуры, чтобы хозяин не терял деньги, если вдруг его жилец стал неплатежеспособным, а мог его сразу выселить и пересдать квартиру.
1: Понятно. Александр, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. И надеюсь, наш эфир с вами был полезным для наших радиослушателей.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. Многие уверены, что слушание, ШМО, проводят только перед увольнением. Но так ли на это на самом деле? В каких случаях работодатель обязан пригласить сотрудника на слушание? Как вообще должен происходить этот процесс? И что делать, если вас вызвали на ШМО, а вы не понимаете своих прав? Об этом попробуем поговорить с адвокатом по трудовому праву Левом Шнайдером. Лев, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Очень рада вас сегодня слышать. Давайте для начала расскажем нашим радиослушателям, что такое ШМО, слушание с юридической точки зрения. Это формальность или реально важный этап в процессе увольнения или еще каком-либо на работе?
3: Давайте начнем сразу с того, что слушание работодатель обязан провести слушание не только при увольнении, но и при любом изменении условий труда работника. Поэтому важность... Сейчас я расскажу. Очень большая важность данного процесса. Не только при увольнении, но при обычном изменении условий труда. Например, работодатель хочет изменить условия труда работника. Вместо 5 рабочих дней сделать 4 рабочих дня, а 1 рабочий день дома. Или наоборот, хочет вернуть работника, который работал после короны дома, хочет вернуть его на работу. Он обязан провести шимуа. Работодатель хочет изменить условия труда, например, понизить зарплату с 5000 на 4800 в месяц. Он обязан пригласить работника на шимуа. Работник принес работодателю письмо от Рофета Сукати, врача по рабочим делам, в котором врач написал, что работодатель должен провести какие-то изменения в месте работы работника или в том, как работник трудится. А работодатель должен пригласить работника на шимуа и предложить ему другие условия труда, несмотря на то, что врач написал.
1: Лев, врач, работодатель обязан заранее указать в письме на слушание причину слушания? Или это слушание, может, мы вас просто приглашаем на слушание такого-то числа в такое-то время, приходите?
3: Конечно, обязан. И обязан не просто написать,

0: несмотря на то, что он не является работодателем работника.
1: А есть ли разница, сколько человек отработал на рабочем месте, 2 месяца или 3 года?
0: Я могу вас успокоить, что даже если работник не приработал ни одного дня, но подписали трудовой договор, и на следующий день работник даже не вышел еще на работу, работник сказал: «Извини, не получилось, ты нам больше не нужен», он уже обязан сделать
1: шину. Вот это да. Нет, это действительно, вот это правда, потому что, получается, человек уже даже в такой момент начинает быть застрахован от нарушений трудовых прав. Да?
0: Вы абсолютно правы. Кстати, на прошлой неделе было решение трудового суда в Тель-Авиве, когда работник подписал трудовой договор, ушел с предыдущей работы, отказался от других предложений, а новый работодатель в тот же вечер, когда они подписали трудовой договор и договорились в начале работы, сказал: «Ты знаешь, у нас не получается, нам отказали в работе, спасибо, до свидания». Суд обязал его выплатить работнику, если не ошибаюсь, 20-30 тысяч шекелей неустойки.
1: Скажите, а бывает ли такое, что вот, допустим, если мы говорим, речь идет об увольнении, то есть, допустим, увольнение уже принято, допустим, заранее, а ШМО слушание проводит только для галочки. Вот как вот это распознать, и может ли в данном случае человек себя как-то защитить от такого вот уже принятого факта заранее? Или вот здесь уже это уже какой-то человеческий фактор, и с ним уже справиться никак нельзя?
0: Всегда можно справиться, но нужно понимать, тот, кто заранее подготовился, и чтобы нарушить закон, мы не можем это исправить. То же самое я приведу, тот, кто собрался своровать, его невозможно остановить добрым словом или чем-то. Он это сделает. Поэтому тот, кто решил нарушить закон, тот его нарушит. Вопрос он только потом, что с этим делать. На самом ШМО понятно, что можно потребовать дополнительных документов, потребовать объяснения. Но тот, кто решил уволить, обычно это уже малое такое, можно изменить что-то. Можно потребовать, что какой-то пицуй, какое-то вознаграждение за то, что неправильный процесс. Но это все равно случится. Точно так же суды говорят: мы не можем изменить решение работодателя. Мы можем только возместить ущерб, причиненный неправомерными действиями работодателя.
1: А работодатель вообще обязан заранее? За сколько времени работодатель должен предупреждать о слушании? За сутки? За 2 суток? Есть какой-то разумный? Или это просто разумный срок должен быть? Тут в данной ситуации слово «разумный» всегда очень странное слово, потому что в некоторых случаях есть месяц, есть 2 месяца, это тоже будет разумным. А здесь? В трудовых правах?
0: В трудовых правах речь идет о муэд савир, то есть дать разумное время. Что это значит? Существует миф, который говорит о том, у работников и у работодателей почему-то 48 часов. Меня всегда это очень веселит. Нигде такого нету, нигде не написано. Все взвешивается по отношению. Если работник работал один день, то, понятно, ему не надо давать сообщение за неделю. Но если работник работает 20 лет, то савир или среднее будет дать ему, по крайней мере, за неделю, за 3-4 дня. Также есть работодатели, которые любят давать приглашение на ШМО в четверг в 7 вечера, пригласив работника на воскресенье 9 утра.
1: Ну вот от такого приглашения в четверг работник запросто может просто впасть в панику, и у него выходные будут просто испорчены до безобразия.
0: Не надо впадать в панику. Мы сейчас все решим, мы сейчас все посоветуем. Так. Не надо впадать в панику. Когда работодатель приглашает на ШМО, всегда, если вы не успеваете подготовиться, не успели проконсультироваться с адвокатом, вы можете написать адвокату и работодателю мейл или WhatsApp,

0: и попросить отложить на 1-2 дня. Я еще мало видел работодателей, которые отказывались это сделать. Потому что они тоже понимают, что если они откажутся, суд это посмотрит на это плохо.
1: Может ли работник прийти на ШМО не один, с адвокатом, с сотрудником профсоюза или даже с родственником?
0: Это его право. Это его базисное право. Он может даже прийти не только с адвокатом, он может прийти и с адвокатом, и с представителем профсоюза, и с другом, и с женой.
1: А вы знаете, мне отказали привести двоих человек на слушание. Вот это я домой на собственном опыте. Я хотела привести супруга и адвоката. Мне отказали. Сказали выбрать одного.
0: О, они могут. Вы могли спокойно настоять на этом, и ничего они сказать не могут.
1: Ну, у меня не получилось это проверить, потому что слушание было отменено, но ситуация была интересная. Я знаю своих... В данном случае было очень интересно наблюдать, когда мне отказывали на такой приход. А меня так это мужчины хотели поддержать с двух сторон. Но это история уже... Хорошо, а если,
0: давно
1: допустим...
0: Давно минувшие дни.
1: Да, ну не очень, всего полгода назад, но было интересно. Смотрите, а если, допустим, сотрудник, получая письмо на слушание, грешает, не хочу я туда приходить, работодатель может продолжить процесс, допустим, увольнения или ухудшения условий труда без работника в такой ситуации? Или что, вот как должен работодатель поступить?
0: Конечно, может. Если работник пишет, я не хочу приходить на ШМО, это значит, работник отказывается от своего права на ШМО, от права предоставить какие-то документы, что-то литон, что-то предоставить какие-то аргументы против увольнения. Это значит, что он соглашается с увольнением. И работодатель вправе принять любое решение, такое, какое считает нужным.
1: Лев, но это если речь идет об увольнении. А если мы говорим, отказывается приходить на ШМО по поводу ухудшения условий труда?
0: То же самое. Работодатель может принять любое решение.
1: Okay.
0: Например, сегодня уже существует практика, когда работодатель приглашает работника на ШМО, всегда в последних двух строчках будет написано, что работник имеет право прийти с представителем гистодрута, с работником, с другом, неважно с кем, и что если работник не придет на ШМО, его будут видеть как тот, кто согласен с решением работодателя и отказывается от своего права. ШМО очень важная процедура, и никогда не надо от нее отказываться, а надо действовать согласно обстоятельствам в каждом конкретном случае. Просто так не прийти на ШМО очень опасно. Или же есть еще одна практика, которая не является правильной и хорошей, но она везде есть в интернете. Первое, что делают работники, это когда их приглашают на ШМО, берут больничный. Понятно, все видите, вы тоже смеетесь, все смеются, все понимают, когда это случается. А особенно это, когда работник обращается к адвокату после того, как он уже выбрал все больничные дни и говорит, а теперь пойди меня защищай. Понятно, что уже защищать некого и не от чего, когда у работодателя уже сгорело все желание вообще кого-то видеть или слышать.
1: Ну, Лев, к сожалению, время, конечно, у нас не резиновое, поэтому я вам задам еще такой вопрос интересный.
0: Да.
1: Если, предположим, слушание проведено с нарушениями, или, предположим, работодатель просто дал письмо об увольнении и даже не подумал пригласить на слушание, какие есть варианты защиты работника и что он может сделать?
0: Ну, начнем с самых простых. Во-первых, есть профсоюз. По моему опыту, самое правильное и самое простое сразу обратиться к представителю профсоюза по месту жительства, предоставить ему все документы. Они обычно предоставляют ЕУЦ МИШПАТИ и объясняют все как и даже помогают. Если нет, есть КВЛЮВЭД, есть еще организации, можно также обратиться к адвокату. Можно, конечно, обратиться к чат-GPT, которому объяснить, что и как делать. И обратиться к работодателю и потребовать от него компенсации. Но тут надо взвесить все за и против всех действий.
1: Лев, спасибо вам огромное за эфир. Я очень надеюсь, что тема будет продолжена. Будем раскрывать ее все больше и больше, чтобы наши радиослушатели как все-таки были более ознакомлены о своих правах на рабочем месте.
0: Спасибо. Я желаю всем, чтобы их никого не приглашали на ШМО.
1: Спасибо огромное. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Когда мы слышим название «Петхон Лев», многие сразу думают о продовольственной помощи семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Но сегодня помощь нуждающимся – это уже не только продуктовые наборы. На следующий гость – генеральный директор некоммерческой организации «Петхон Лев» Эли Коэн. На прошлой неделе он был удостоен премии председателя КНЕСТа за вклад в повышение качества жизни в Израиле. Эли, эрев тов.
2: Эрев тов.
1: Туда шатая тану айом, кодым коль мазаль тов аля схия бы прас юшеф роша кнесет аля эхут хаим.
2: Кен, туда рада.
1: Ма машмаут шаля каразо авурха ве авур петхон лев?
2: זה כמובן הרבה יותר מאשר משהו שהוא אישי, זה משהו שהוא בעצם מציין הערכה ואיזושהי הכרה ברמה הלאומית לעשרות אלפי המתנדבים שהם חלק מפתחון לב, לצוות של פתחון לב ולכל היכולת שלנו לממש את החזון שלנו שבעצם לשנות את מציאות החיים של אנשים שחיים בעוני. זה בעצם נותן איזושהי הכרה שאומרת הנה אנחנו מצליחים לייצר את הדבר הזה.
1: תודה. לפני כחודש דיברנו כבר איתך על הפעילות של פתחון הלב, מאז קרה לא מעט דברים, ולאחרונה נפתח סניף חדש בלוד. תספר לנו עליו קצת.
2: סניף החדש בלוד הוא שיתוף פעולה בעצם שלנו ושל הרשות המקומית בלוד, ובעצם הוא נועד לתת מענה למה שאנחנו מרגישים בשטח, את הגדילה של הצורך בסיוע, ויותר משפחות שצריכות בעצם מענה, ולכן החלטנו בלוד לפתוח סניף קבע. הסניף הזה מטפל כל שבוע בכ-200 משפחות, בעצם ודואג לצרכים שלהם באופן שוטף ותדיר, ולא בהגעה נקודתית. זה בעצם היתרון הגדול בהקמה של סניף בתוך הרשות המקומית.
1: אז אנחנו מדברים על המזון כמובן?
2: נכון, גם מזון, גם מיצוי זכויות, וגם תהליכים עמוקים יותר שאנחנו נשלב בהמשך. בעצם המודל הפעולה השלם של פתחון לב, כמו שסיפרתי בחודש שעבר, הוא מתחיל ממזון, עובר למיצוי זכויות, עובר להשתלבות בעבודה, תוכניות חינוך, כל מה שנדרש, על מנת בעצם לשנות את המצב של המשפחה מחיים בעוני לחיים רגילים ונורמטיביים.
1: תגיד בבקשה, אם אני תושבת רמלה, למשל, אני יכולה לפנות גם לסניף לוט, או זה רק לתושבים לוט?
2: את יכולה לפנות, אנחנו מגישים סיוע גם מעבר, בדרך כלל בכל רשות מגיעים התושבים של הרשות הזו.
1: אוי, מעולה. אלא אני רק אתרגם ונמשיך, בסדר?
2: כן.
1: В первую очередь я поздравила Эли с призом, который он получил, спросила его, это для него лично, что это значит для него лично, для самой организации. Эли ответил, что награда в первую очередь это признание национального масштаба всей деятельности Петхон Лев, признание работы тысяч волонтеров, и для них действительно самое важное это возможность реально менять жизнь к лучшему. Друзья, я вам напомню, что мы с Эли уже общались о Петхон Лев где-то примерно месяц назад, и за это время произошли небольшие изменения. Петхон Лев открыл новое отделение в городе Лод. И я спросила у Эли про это отделение, и он действительно подтвердил, что да, она активно уже помогает. И сейчас уже организация сопровождает около 200 семей каждую неделю, оказывая не только продовольственную помощь, но и помогая в реализации различных социальных прав. И, конечно же, есть еще различные программы обучения для людей, находящихся за чертой бедностью. Еще вопрос задала я Эли, могут ли в это, допустим, в отделение Лода прийти и житель, допустим, Рамли? Эли ответил, что да, действительно нет никаких ограничений, то есть жители других городов могут спокойно прийти в отделение Петхон Лев и получить необходимую помощь. Эли, намших, они рацетигам ледоберетха аля тахниот раке ומשכילה, מה זה? אני מבינה שזה משהו קשור ללימודים. תסביר לנו על איזה תוכניות, מה מדובר.
2: נכון, תוכניות רקיע ומשכילה הן תוכניות שמפעיל משרד הרווחה, מפעילה המדינה. אנחנו בעצם מפעילים את זה בעבור המדינה, ואיזה תוכניות שמאפשרות הנגשה של לימודים אקדמיים עבור נשים שנמצאות מתאימות על פרי הקריטריונים השונים של התוכניות. אפשר לממש את זה דרך הגעה בעצם אל לשקות הרווחה ביישובים, ובבקשה להיות חלק בתוכניות האלה. התוכניות מאפשרות גם מלגה, גם תמיכה במהלך תקופת הלימודים, מאפשרות בעצם לנשים להצליח להגיע לאקדמיה. תוכניות מדהימות שמפעילה המדינה, ויש לברך אותה על זה.
1: מה ההבדל בין רקיע ומשכלה?
2: מיועדות לאוכלוסיות יעד קצת שונות.
1: אתה יכול קצת להרחיב? מי יכול להגיש בקשה?
2: הרשימת קריטריונים מאוד היא ארוכה יחדית ומשתנה מאחת לשני. אני חושב שהנכון יהיה דווקא לעשות ההפך, כי שגם מעבר לתוכניות האלה יש תוכניות נוספות שהמדינה מציעה, אז מי שרואה את עצמו כמתאים, פשוט להגיע ללשכת הרווחה ברשות ולבקש, וגם אם הוא לא ימצא את עצמו מתאים לתוכנית הספציפית הזו, יכול להיות שהוא יתאים לתוכנית אחרת. לכן אני לא רוצה לתת קריטריונים ככה רק בטלפון, ועל ידי זה חלילה לפסול מישהו שאולי יכול למצוא את עצמו מתאים לאחת התוכניות שכן מפעיל למשרד הרווחה.
1: אני מבינה שזה לא רק מלגה ללימודים, נכון?
2: נכון, וגם תמיכה כדי לאפשר את הלימודים בהצלחה, מעבר תקופת הלימודים בהצלחה.
1: אתה יכול לספר לנו איזה מסמכי צריך להכין להגשת בקשה?
2: איזה מה לא שמעתי, סליחה?
1: מסמכים להכין, כדי להגיש בקשה למלגה.
2: אז קודם כל צריך להגיע, כמו שאמרתי, ללשכת הרווחה, בעצם שם לקבל איזושהי פנייה שמותאמת אישית לכל אחד והמצב הספציפי שלו, ועל ידי זה לייצר את המסמכים המתאימים.
1: ואולי שאלה אחרונה, באיזה מסעדות לימוד אפשר ללמוד במסגרת הטכניות?
2: כמעט בכל מוסדות הלימוד בארץ.
1: באמת?
2: אוניברסיטאות, מכללות וכולי, כן.
1: עוד יש שאלה, עד מתי אפשר לרשם, ומה, יש תאריך ספציפי? כי אני מבינה שזה מלגה לשנת הלימודים הבא.
2: לשנת הלימודים הקרובה, נכון. ולכן צריך למהר ולעשות את זה עוד לפני שאנחנו מגיעים כמובן לפתיחת שנת הלימודים. ממש בימים האלה אנחנו עוברים את כל ההתאמות ובחינת הבקשות כדי לייצר את המקסימום של הנשים שיכולות לענות מהתוכניות.
1: הבנתי. תודה אלי שאתה היית.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה, ביי. Ну, в завершение разговора с Элей я переведу. И после того, как мы поговорили немножечко об отделении в Лоде, я спросила и о программах поддержки для обучения, которые представляют Питхон Лев, Араки и Маскила. Эти программы просто открыты для регистрации на следующий учебный год. И, конечно же, я спросила, кто может подать заявку. Вот тут я немножечко все-таки расширю ответ Эли, возьму на себя смелость. Эли сказал, что эти программы в первую очередь предоставляют помощь от Министерства социального обеспечения, то есть это работает в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения. И в первую очередь эти программы предназначены для женщин, которые находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Если мы говорим о программе «Ракея», то это больше для молодых женщин, а программа «Скилла» — это для родителей-одиночек, для матерей-одиночек, в которых есть уже детки младше 18 лет. Но есть различия между «Ракея» и «Скилла». Это в первую очередь, как я уже сказала, для молодежи, а «Скилла» — это для более взрослого возраста. И в отношении помощь не только в обучении в данном случае предоставляют эти программы, это и ежемесячная субсидия, стипендия на жизнь, личное сопровождение. Там в рамках этой программы есть помощь в обучении, поддержка, различные консультации. И спросила Эли, о каких документах, какие документы нужно для того, чтобы подать на получение вот такой стипендии и поддержки. Эли ответил, что можно обратиться в Министерство социального обеспечения, но я здесь тоже возьму на себя смелость и немножечко расширю. В первую очередь, чтобы подать просьбу на получение такой выплаты, нужно принести удостоверение личности, зарплатные ведомости за полгода, различные социальные отчет от социального работника, заполнить, конечно же, анкету, которую можно найти на сайте либо Питхон Лев, либо на сайте Министерства социального обеспечения. И, конечно, подтверждение поступления в ВУЗ. Еще я задала вопрос Эле, в каких, где можно обучаться? И тут, конечно, очень меня удивил ответ. Можно в рамках этой программы обучаться в любом учебном заведении Израиля. Поэтому обратите внимание, если вдруг вы хотите начать обучение и у вас нет финансовой возможности на это, то вы, конечно же, можете обратиться в Питхон Лев. Между прочим, если вы не сможете найти форму на сайте, можно прийти в отделение Питхон Лев и, конечно же, попросить помощи, и вам помогут, объяснят, каким образом можно подать просьбу. Лето — это не только сезон отпусков, но и время, когда многие наемные работники в Израиле получают выплату на оздоровление, так называемые «дмей авра». Эта сумма обычно появляется в зарплатной ведомости раз в год и для многих становится где-то даже приятной финансовой поддержкой. Но в последние годы, с учетом нашей ситуации в стране, правила менялись, выплаты сокращали, один день оздоровительных замораживали, и часть денег шла на покрытие государственных расходов. Что изменилось сейчас? Вернулась ли выплата в полном объеме? И сколько в этом году получат наемные работники? Об этом поговорим с Алиной Урман, бухгалтером и специалистом по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Давайте для начала напомним нашим радиослушателям, что такое дмей авра и кому положена эта выплата.
3: Дмей авра – это обязательные оздоровительные выплаты в Израиле, на которые имеет право каждый наемный работник. Изначально предполагались для оплаты отдыха, но сегодня это, в принципе, фиксировано законом надбавка, которую можно тратить на любые цели. Право на выплату дмей появляется у работника только после того, как он отработает у одного работодателя – у конкретного работодателя полный год.
1: Алина, вот у меня тут сразу вопрос. Полный год, то есть только год. А вот если, допустим, человек отработал первые полгода, но решил уволиться или его уволили, будет ли он иметь право на частичную выплату?
3: Нет, нет. Вот. За первый год этого нет. Вовсе не полагаются. Начиная со второго года только вот деньги начисляются пропорционально отработанным месяцам. Но если человек решит расстаться со своей работой до завершения первого года работы, то вообще не полагаются оздоровить.
1: А что в этом году у нас изменилось? Что стало лучше? Что закончилось? Вот в последние два года нам просто снимали каждый день, каждый год по одному дню у всех работников. Что в этом году сейчас? Будут ли снимать дополнительный день, этот вот день, или все-таки мы будем получать выплаты в полном размере?
3: В этом году получаем за первый год 5 дней, за второй и третий года 6 дней, по 10-й год 7 дней, с 11 по 15-й год 8 дней, с 16 по 19-й год 9 дней, из 20 лет стажа на одном рабочем месте и выше 10 дней дмей авра. Это максимальная сумма дней.
1: То есть дни будут полностью, не замороженных дней не будет?
3: Нет. Все, закончилась заморозка дней. Даже на самом деле сейчас, дело в том, что была заморожена индексация дмей авра, два последних года эти выплаты не увеличивались. Сейчас, на сегодняшний день, мы ждем подписания, на самом деле, в министерстве, ждем подписи министра финансов на увеличение на 8% стоимости одного оздоровительного дня.
1: Ну, это прилично, да, это такого повышения действительно давно не было. Сейчас, насколько я помню, сумма оздоровительных в частном секторе 418. Это получается, выплата поднимется практически до 450 шекелей.
3: Чуть больше, 451,5 шекель должна быть.
1: А у нас есть разница между государственным сектором и частным. Насколько эта разница ощутима?
3: Государственный сектор получает 471,5 шекель за день. Частный сектор 418 шекелей за день.
1: Угу.
3: То есть Вот интересная разница.
1: Алина, то есть мы ждем подписания. А предположим, есть люди, которые получат выплату уже сейчас, за, получается, за июньскую заработную плату. Они, получается, еще получат, если, допустим, до этого времени не будет подписано соглашение, то они получат эту выплату еще по старым тарифам. А после подписания что-то изменится? Или вот как получили, так и все?
3: Нет. В этом смысле уже достигнуто соглашение между Истадрутом и главой бизнес-сектора. И в целом, если человек получит оздоровительные вот в ближайшую зарплату и еще не будет этой подписи, то до конца года есть обязательство перечислить увеличение этих дней ОВРА ретроактивно. То есть в любом случае люди получат полную сумму с увеличением уже.
1: Облагается ли выплата оздоровительных налогов?
3: Да, как обычная зарплата.
1: То есть человек, получая зарплату больше, если, допустим, он с ней, вот я сейчас просто рассуждаю вместе с вами, переходит порог, да, налоговый порог, и ставка налога за этот месяц будет выше, я правильно понимаю?
3: Смотрите, в целом, да. Единственное, что было бы неплохо проверить свои бухгалтерии, уточнить у бухгалтера по зарплате, стоит ли в зарплатной программе галочка, которая учитывает налог за целый год. Потому что если человек как бы работает целый год на одном месте, то зарплатная программа позволяет рассчитывать его подоходность, скажем так, в общем за год. И увеличение суммы, полученной в одном месяце, оно не будет настолько болезненно как бы ощущаться в плане налоговой нагрузки, если стоит эта та самая пресловутая галочка «Мицтабер», скажем так, расчет налогов. Вот. Если же нет, то в любом случае за этот один месяц можно всегда подать просьбу на возврат подоходного. Ну, естественно, значительно лучше пообщаться с работодателем на эту тему и уточнить, что излишнего налогоудержания не произойдет.
1: Вот выплата, помимо всего то, что вот мы знаем, выплата 451 шекелей для, в частном секторе, это как считается? Это зависит от чего? От полной ставки или как вот оно проходит? Или вот если мы говорим о человеке, который трудится на почасовой ставке, допустим, он не вырабатывает все часы, он получит меньше или он получит тоже такую же сумму? Как
3: вот нет, это? Он не получит такую же сумму. Например, вот как бы если работаете на полную ставку, то расчет в принципе очень простой, да, количество дней умножается на стоимость одного дня. Если человек работает на частичную ставку или по часам, выплата вообще рассчитывается очень строго пропорционально проценту ставки. Например, для почасовиков процент ставки определяется путем деления фактически отработанных за месяц часов, за каждый конкретный месяц, включая оплачиваемые больничные и отпускные. И это нужно учесть, это важный момент.
1: Алин, а если мы говорим о работниках домашнего хозяйства, так называемые мешикбайт, они также имеют право на эти выплаты оздоровительных?
3: Да. Я, честно говоря, это вот очень хороший вопрос. На самом деле я никогда не сталкивалась в своей работе с мешикбайт. Но мне кажется, что да, они должны, включая помощников по дому и сиделок и нянь, имеют законное право на оздоровительные.
1: Смотрите, мы знаем, что оздоровительные выплаты, как правило, по традиции выплачивают летом. Но может ли работодатель выбрать другое время и выбрать, допустим, помесячную выплату этих оздоровительных?
3: Это выбирает не работодатель.
1: Так.
3: На помесячную выплату может попросить работник, если он достигает соглашения с работодателем, то да, выплату оздоровительных можно разбить на месяца. Но в первый год работы, естественно, никто не будет этого делать, потому что если человек не отработает год, придется вернуть эти деньги. В принципе, опять-таки, все по договоренности. Работодатель может отсчитывать год от начала работы и закрывает, грубо говоря, год работы работника выплатой оздоровительных. Нет жесткой привязки к месяцам летним, на самом деле нет.
1: Ну и, наверное, в заключение вопрос, который бы мне хотелось задать. Если, допустим, человек не видит своей зарплатной ведомости, ДМЭВРА, что делать? Вот что посоветуете делать, и если действительно он знает, что 100% ему эта выплата положена?
3: Ну, в первую очередь стоит обратиться к бухгалтеру по зарплате своего работодателя и уточнить, когда они планируют вообще выплачивать ДМЭВРА. Угу. По закону обязаны. Тут нет направо или налево, это обязанность работодателя оплатить оздоровительные дни. Поэтому если человек не может добиться, в общем-то, ответа от работодателя, то, в принципе, стоит напомнить о том, что это законное право, и если уж совсем нет, то это обращение в суд по трудовым спорам.
1: Ну, как обычно, самый главный наш, получается, тот, кто нам может помочь и разрулить ситуацию с работодателем. Алин, спасибо большое за комментарии ваши. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире и рассказали много полезного для наших радиослушателей.
3: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это поможет.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
3: До свидания.
4: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператоры Элай Беншабат и Валентин Соломенко, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск открытого микрофона. Сегодня на ваши вопросы отвечает специалист по компьютерным технологиям и телекоммуникационным системам Иосиф Долгой. Наш телефон 072-280-1003, я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можете присылать нам вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Иосиф.
2: Добрый день.
1: Во-первых, уже пришел один комментарий.
2: Да, давайте мы его не будем зачитывать, он не имеет особого отношения.
1: Все, значит, вы хозяин эфира, хорошо, да. Спасибо за добрые слова, скажем так, но не будем зачитывать, если вы не хотите. И пока наши слушатели собираются писать или звонить, я попрошу вас произнести традиционное вступительное слово о новостях высоких технологий или о том, на что нам нужно обращать больше внимания, что, так сказать, день сегодняшний выдвигает в качестве повестки.
2: Да, на самом деле новостей довольно много, и большинство из них как-то проходит незамеченными на фоне различных политических новостей и того, что происходит в Иране и нашей предвыборной кампании. Но так или иначе, все взаимосвязано. Поэтому я бы, честно говоря, хотел начать вот с такой предвыборной, возможно, темы. Многие, наверное, обратили внимание на скандал, который развернулся в средствах массовой информации на прошлой неделе из-за ролика с участием Гади Айзенкота, в котором ему навстречу бежал солдат. Кстати, этот ролик был сгенерирован, опять же, нейросетью, да, или, как говорят сейчас, искусственным интеллектом. Ему навстречу бежал солдат, и в последнюю минуту он побежал в другую сторону, и там стоял религиозный товарищ. И вся проблема, на самом деле, была в том, что солдат этот был очень похож на сына Гади Айзенкота, погибшего в Газе. Так вот, к сожалению, нам предстоит, наверное, много подобного рода материалов увидеть в предстоящие месяцы, и надо учиться с этим жить. То есть надо понимать, что вы можете увидеть очень реалистичный ролик, где какой-то политик будет говорить какие-то слова. На самом деле он никогда их не говорил. И все это чистой воды упражнение с компьютерными программами. Я, честно говоря, ожидал бы каких-то законодательных мер, которые запрещали бы, на самом деле, использование людей в подобного рода роликах, поскольку это и вмешательство в личную жизнь. И, в общем, одно дело, когда вы показываете выступление политика какое-то время назад, что он говорил тогда и что он говорил сейчас, это одно. А когда очень реалистичный ролик показывает человека, который говорит то, что он на самом деле никогда не говорил, в общем, наверное, какие-то регуляторные меры в этой области все-таки нужны, и, скорее всего, на каком-то этапе они появятся. Вот. Это то, что касается предвыборной программы.
1: Да, очень жаль, что совесть оказывается вот не тем аргументом, да. Им нужно уповать на какой-то закон и какие-то, в общем, запретительные вещи.
2: Да. Ну, на самом деле, законы, они как раз для того и нужны, чтобы те вещи, которые одни люди не делают из-за своих идейных или каких-то других соображений, чтобы другие люди, по крайней мере, отвечали за свои поступки люди, и, возможно, как-то это бы их предотвращало от подобного рода действий. Еще одна новость на прошлой неделе, тоже невеселая, скажем прямо. Увольнения в израильском хай-теке продолжаются, и на прошлой неделе известная фирма, которая называется «Мандей», которая выпускает различные продукты для оптимизации управления производством, системы управления клиентами и так далее. Это огромная компания, и она уволила 20% своих сотрудников по всему миру. К сожалению, более 300 человек было уволено в Израиле, в том числе молодые программисты, которые не так давно начали там работать. И это, конечно, проблема для израильского рынка высоких технологий. Много увольнений в последнее время, и на фоне этих увольнений, разумеется, еще и очень трудно людям найти новую работу. Ну, естественно, объяснения были, что фирма перестраивает свою деятельность и пытается более активно соответствовать новым требованиям, в том числе, разумеется, искусственный интеллект. Но вот, к сожалению, эта тенденция набирает обороты. С одной стороны, падают акции технологичных компаний, опять же, без особых на то экономических причин, потому что вот отчеты крупнейших технологических компаний, которые вот сейчас как раз выходят за предыдущий квартал, они вполне себе приличные, то есть и прибыли, и вот Intel опубликовала тоже свой квартальный отчет, прибыли выросли, акция упала. В общем, это свои там, биржевые игры, то есть, как известно, инвесторы смотрят в будущее, и стоимость акции отражает не столько состояние компании, сколько ожидания инвесторов. И вот инвесторы не знают сейчас, каким образом фирмы будут трансформироваться на фоне вот, активного использования искусственного интеллекта, и поэтому акции многих технологических компаний, в том числе израильских, резко упали за последние
1: месяцы. Я сейчас хотел бы задать вопрос, но я его задам чуть попозже, потому что у нас появились звонки. Но на самом деле вы не находите, есть парадокс в том, что айтишники, которые сейчас оказываются вытесненными, так сказать, за борт вот этого прекрасного корабля, устремленного в будущее, сами приближают этот момент, разрабатывая искусственный интеллект.
2: Ну да, есть в этом что-то, но опять же, я предпочитаю смотреть в будущее с оптимизмом, и много лет уже в этой отрасли я наблюдал самые разные такие взлеты и падения, но как-то в конечном итоге и работа всем находилась, и технологии развивались, так что я думаю, что в конечном итоге все это каким-то образом устаканится.
1: Как нам не хватает этого замечательного советского «уверенность в завтрашнем дне». Да. Все, пошли вопросы. Алло, кто с нами сейчас?
3: Алло,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
3: Хорошо, меня зовут Сара. У меня, значит, такой вопрос. У меня впечатление, что на моем телефоне стоит, ну, как бы это сказать, что куда я иду, кто-то может видеть вот это вот, да? Как это назвать? Я не знаю, как это. И как это вот можно установить, если это есть? А если это есть, как от этого избавиться?
2: Ну, видимо, вы имеете в виду программу, которая отслеживает ваше месторасположение без вашего на то согласия.
3: Да,
2: дело в том,
3: да,
2: что есть программы, которые это делают, ну и, собственно, это, в этом заключается их сущность, когда люди в одной семье, опять же, когда есть маленькие дети или, наоборот, люди пожилые, которые требуют внимания, они все устанавливают эту программу на свои телефоны, дают согласие на отслеживание. Ну, там можно время от времени отключать эту функцию, но, по крайней мере, если кто-то волнуется за своего близкого, он может посмотреть, где он находится. У вас, видимо, другая ситуация. Вы подозреваете, что у вас эта программа стоит и отслеживает без вашего на то согласия.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: Смотрите, если это какой-то вирус, что на самом деле маловероятно, я бы сказал, ну, надо поставить антивирусную программу и просканировать телефон. Опять же, я не очень в это верю. Другое дело, что есть программы, которые это делают, опять же, в рамках своей обычной функциональности. Тот же Waze, если вы программу не закрыли, но он каким-то образом, естественно, продолжает
3: отслеживать. Какая программа? Сейчас повторите. Waze, как
2: это программа, которая, то, что называется GPS, то есть навигационная программа, если мы в машине, например, ее ставим, мы говорим, куда нам надо ехать, она нам говорит, тут поверни направо.
3: У меня такой программы не было, но, по крайней мере, я ее не ставила.
2: Вот. То есть есть программы, которые которые даже спрашивают, может ли эта программа отслеживать ваше местоположение. То есть, допустим, если вы там ищете ресторан или программа, которая прокладывает маршрут в общественном транспорте. То есть вот эти программы, они, это часть их функциональности строить ответы на ваши запросы в зависимости от вашего места расположения. Такое тоже бывает, но надо просто посмотреть, какие у вас программы установлены.
3: А как называется эта программа, чтобы ее убрать?
2: Их много разных. И это следующий момент, который я вам хотел сказать. Зайдите в список установленных программ. Есть в настройках, есть список установленных программ. Кстати говоря, это в любом случае полезно делать время от времени, потому что иногда мы устанавливаем какую-то программу, которая нам нужна в данный момент, и через какое-то время она нам уже не нужна. Лучше ее удалить, а если она понадобится еще раз, можно ее будет установить по новой. Пройдите аккуратненько по этому списку и посмотрите, нет ли у вас там программ, которые так или иначе могут отслеживать ваши координаты.
3: А это как понять, что это вот это оно?
2: Опять же, это ваш телефон, скорее всего, вы когда-то... Это, как правило, программы, допустим, если вы ездили за границу, искали там какие-то достопримечательности. Это чисто логически, просто посмотрите.
3: Я телефоном моим не пользуюсь за границей. Я была, я им там не пользовалась.
2: Тогда, скажем... Почти наверняка никто вас не отслеживает и никто за вами не следит. Если вы хотите душевного спокойствия, скачайте антивирусную программу, там любую бесплатную, в Google Store.
3: А как они называются, антивирусная?
2: Так и напишите антивирус, она вам даст большой список.
3: Антивирус? И любая, что ли?
2: Да, любая. Вам нужно просто просканировать. То есть я бы часто спрашивают про антивирусные программы в телефоне. Я скептически, честно говоря, к этому отношусь. Но время от времени можно скачать программу, просканировать и удалить ее, опять же, чтобы она не пользовалась ресурсами телефона, не замедляла его. Но вот так скачать, просканировать, убедиться в том, что у вас нет никакого вредоносного программного обеспечения на телефоне, и дальше жить спокойно. Я практически уверен, что никаких таких программ у вас нет.
3: У меня такое ощущение, что это есть. Спасибо. Хорошо. Антивирус, значит, любая.
2: Да.
1: Всего вам доброго, счастливо.
3: Да, до свидания.
1: У нас следующий вопрос, пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Да,
1: алло.
4: Здравствуйте.
1: Назовите себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
4: Михаил. У меня есть три вопроса. Последний из них, это вы напомнили сейчас своим разговором с слушательницей насчет антивируса. У меня не в телефоне, а в компьютере есть Avast. И он буквально вот на днях сообщил мне, что моя регистрация закончена и предлагает платные варианты. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Я могу сказать, что там среди вариантов, которые он вам предлагает, есть продолжить в бесплатном режиме. Вот им и воспользуйтесь.
4: А, да? Мне казалось, что там нету такого. Я что-то так...
2: Нет, это есть. Оно там не так явно видно по понятным причинам, но там есть вариант продолжать использовать Avast в бесплатном режиме.
4: Вы не помните, как он называется?
2: Вам просто надо аккуратно посмотреть на тот экран, который он вам показывает. Если вы отказываетесь от платного варианта, он вам предложит бесплатно.
4: Да? Я отказался от платного, мне ничего не предложил.
2: Ну, Посмотрите внимательно. Я просто я точно понимаю. Знаю, что там есть вариант бесплатно.
4: Я понимаю, но он сейчас перестал мне предлагать. Это было несколько дней назад. Сейчас он мне перестал предлагать. Что?
2: Ну, через что... какое-то время. Зайдите в настройки, там тоже есть вариант продлить
4: настройки самого вас?
2: Лицензию, да, да.
4: Понятно. Спасибо. Теперь еще два вопроса. Значит, у меня, я пользуюсь Wi-Fi на определенном расстоянии от раутера, где-то 10 метров. И в последнее время стала слабая связь. То есть не хватает расстояния. Я подхожу ближе. То есть получается сообщение, что недоступно. Я подхожу ближе, тогда восстанавливается. Я позвонил телефонную компанию. Они говорят, что 10 метров это вполне достаточно, это нормально. Но у меня вопрос такой. Это может зависеть от не совсем хорошей работы чего-то там в самой телефонной компании, или это плохой раутер у меня? То есть испортился раутер.
2: А 10 метров у вас как бы по прямой, или у вас еще между раутером и телефоном стенки какие-то есть? Потому что тут расстояние не так принципиально. Тут важно, какие препятствия есть на пути у сигнала.
4: Там капитальных стенок нет, есть стенки, но дело в том, что есть еще и коридор, так что, видимо, связь может как бы проходить обходным путем. Вот 10 метров – это именно обходным путем, как бы. То есть по коридору.
2: Ну, смотрите, надо проверить. Есть программы, которые показывают уровень сигнала. И опять же, ее можно в том же Google Play, вполне можно ее скачать, и она будет показывать вам, ну там разные есть программы, по-разному показывают, но по крайней мере будет видно, насколько падает уровень сигнала, если вы приближаетесь к раутеру и отходите от него.
4: Я это сделал. Там даже не надо никаких программ, там просто кликаешь на это самое, на эту конкретную Wi-Fi и показывает установки. Там действительно
2: QR. Это другое. Когда в программах он вам показывает это гораздо точнее и

0: или в телефоне.
1: Дело в том, что самой компании, то есть качество самого Wi-Fi плохое, может быть, которое приходит из
0: нет такого. Wi-Fi, понимаете, это не рыба первой или второй свежести. Все дело в мощности. То есть, если у вас не хватает мощности раутера, чтобы достать на ваши 10 метров, ну, значит, не хватает. Значит, либо... Дело в том, что, я вам честно скажу, от телефонной компании в этой ситуации мало чего можно добиться, потому что если вы подходите ближе, и сигнал нормальный, они вам скажут, значит, у вас либо стенки, либо телефон. Поэтому проверьте с другим телефоном. Это даст вам, по крайней мере, информацию. Mm-hmm. Если вам нужно какое-то решение, попробуйте то, что называется экстендер, магдитвах, это называется на иврите. То есть это такой промежуточный раутер, который надо поставить, ну, где-нибудь посередине между... дальней комнатой и самим раутером, желательно ближе к самой комнате, и он будет транслировать просто сигнал. И это может быть вполне таким достойным.
1: О чем может говорить тот факт, что раньше долгое время работало нормально, а только в последнее время с тем же самым раутером оно стало работать хуже?
0: Не знаю. Может быть, понимаете, если бы раутер просто испортился, это одно. А то, что он стал как бы слабее сигнал, попробуйте позвонить в компанию. У них там есть всякие настройки в раутерах. Попробуйте им объяснить ситуацию. Раутер. Да, если вы попадете, опять же, на, скажем так, более компетентного техника на той стороне, то, может, он поиграется с настройками. Опять же, такой мой совет, попробуйте попросить русскоязычного сотрудника. Опыт показывает, что они, как правило, технически более грамотные.
1: У меня тоже такой опыт показывает, но там далеко не всегда отвечают русскоязычные.
0: Я понимаю. Ну, попробуйте, скажите, что вы не очень понимаете, чтобы вас перевели на русскоязычный сотрудник.
1: Понятно, спасибо. Это еще третий вопрос. Я пользуюсь часто Google Translate и голосовым сообщением, голосовой функцией. Сначала, когда я это начал делать, у меня долгое время работало нормально. Потом вдруг оно начало выдавать сообщение No Internet Connection, по-моему, таким вот образом, и Try Again. И сколько я не пытался Try Again, ничего не помогает. Потом оно опять нормализовалось, опять стало нормально. Потом стало то так, то этак.
0: На компьютере вы это делаете или на телефоне?
1: На компьютере. Есть у вас какая-то информация по этому поводу? Последнее время нормально,
0: не узнаю. Смотрите, это же все компьютерные программы. Значит, время от времени бывают какие-то проблемы. Если сейчас работает нормально, так вот, чтобы какая-то известная проблема именно с Google Translate. Я вам честно скажу, я не пользуюсь голосовым, но самим Google Translate я пользуюсь достаточно часто и... Регулярно никаких проблем у меня не было.
1: Ну да,
0: вы знаете, возможно, это та же самая проблема, что у вас слабая связь по Wi-Fi, поэтому
1: там какие-то... Нет, там интернет работает нормально.
0: Понятно. Ну, значит, какая-то временная была проблема.
1: Ну, ясно. Спасибо.
2: Всего доброго вам. Счастливо.
0: До
2: идемте дальше. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Добрый, быть со мной, да?
2: Да, мы вас слушаем внимательно.
3: Спасибо большое, Леонид Искайт. Во-первых, мы так рады с вами поговорить, что у меня тоже три вопроса. Если вы разрешите, то, пожалуйста, первый вопрос, это где находится список того, что удалять ни в коем случае нельзя?
0: Откуда?
3: Как вы сказали, скачай в компе, допустим.
0: В компьютере или в телефоне?
3: В компьютере, не в телефоне.
0: Такого списка нет, но то, что удалять ни в коем случае нельзя, он вам удалить и не даст. Он скажет, что это что у вас нет прав на удаление этой программы. Так что.
3: То есть устойчиво от дурака. Спасибо большое. Есть. Понятно. Так, теперь в телефоне появляется уже почти месяц предложение скачать PDF-файл, причем произносит его так нецензурно, так? А у меня все нормально, я всем доволен. А зачем он мне сует свое что-то? И как избавиться от этого?

0: какой момент он вам это предлагает?
1: Подай ему, Бог на душу положит. Обычно, если я хочу посмотреть что-то очень интересное, у него как искусственный интеллект срабатывает в этом случае.
0: Ну, это как какая-то программа хулиганит. Надо внимательно посмотреть, какие у вас установлены программы в телефоне, и те из них, которые вам кажутся подозрительными, просто удалить. Как-то это все странно. Вполне, не должно такого
1: быть. Невероятно, что это мошенник даже. Да? И еще такой вопрос. В стационарном компе всегда работал нормально Word. И уже более чем год он меня предупреждает, что дядя, ты пользуешься, так сказать, некорректной.
0: Нелицензионным.
1: Именно вот это слово он использует.
0: Ну да.
1: Ну я, так сказать, продолжаю хулиганить, ну, пользоваться нелицензионной. Я боюсь, что он, ему это надоест, и он обвалит все, что у меня есть, так? Скажите, пожалуйста, если я скачаю те файлы, которые мне очень нужны, скачаю, и будут они у меня лежать в сторонке, то потом, если после того, как он меня лишит невинности, так, если я вставлю флешку с этими файлами, они будут работать?
0: Да, да, они будут работать, во-первых. Во-вторых, ничего он с вашими файлами делать не будет. Это уже давно был принят такой, ну, скажем так, неофициальный принцип, что программы не должны выполнять никаких деструктивных действий, даже в случае их нелицензионного использования. Так что за десятилетия существования Word мне неизвестно ни одного случая, чтобы он каким-то образом наказывал пользователей нелицензионных версий вот такими деструктивными действиями. Но резервную копию надо иметь всегда, обязательно, безо всякой связи с тем, пользуетесь вы лицензионным, нелицензионным программным обеспечением. Будьте готовы к тому, что в любую минуту диск может сломаться, что-то может случиться с компьютером, и вы не сможете восстановить ваши файлы. Поэтому все, что вам важно, документы, фотографии, видео, которое вам так или иначе дорого. Все должно быть на флешке. Даже при том, что там цены на память выросли в последнее время, нормальная, большая, объемная флешка сегодня доступна каждому. Купите ее и храните то, что вам нужно на флешке.
1: И сколько она будет хранить? И нужно ли это как-то раз в год хотя бы?
0: Ну, смотрите, это уже следующий вопрос. То есть я считаю, что нужно две флешки, там раз в полгода. Опять же, надо регулярно копировать файлы, которые вам нужны. Но, по крайней мере, раз в полгода подключать ее, смотреть, работает она или нет. Опять же, я много лет пользуюсь, ну, скажем, большим количеством внешних носителей. У меня было за это время всего два случая, когда они выходили из строя. Поэтому, если у вас есть, как говорится, два фломастера, вы можете изрисовать им все, что угодно. Если у вас одна флешка вдруг перестала работать, вы покупаете новую и со второй переписываете на нее. И все ваши данные в безопасности и всегда доступны.
1: То есть, понадеяться на то, что флешка — это вечное хранение, как в банке, так не надо. Лучше либо дублировать на две флешки хотя бы, или хотя бы раз, ну, в определенный период, втыкать ее в компьютер, да?
0: Да.
1: Спасибо. И последний вопрос. Есть такая программа AVG, так?
0: Мне она нравится. Какая программа?
1: AVG. AVG.
0: Ну, это что же антивирус?
1: AVG. У нее так написано.
0: Ну, это антивирусная программа.
1: Она, да, она интересная. Очень такая, ну, профессионально сделана, так. И главное то, что когда они предлагают, купи ее. Купи, потому что у меня кончился уже срок, когда можно было ей бесплатно пользоваться. Это копейки стоит. Я готов заплатить. Но публикуют, что с Израиля, дескать, я не могу оплатить. По-русски публикуют. Это связано с вот этими отношениями между Россией и, так сказать, и нами?
0: Я не знаю, они не принимают мою визу. Я не знаю, кто разработчик этой программы, но Но опять же, если они не дают оплатить, вы можете пользоваться другой программой. И, кстати говоря, если мы уж об этом говорим, вот буквально недавно было очередное исследование всех антивирусных программ. И, в общем, вывод был такой, что, в принципе, встроенное антивирусное обеспечение Windows вполне справляется со своей задачей. То есть если у вас нет каких-то специальных требований, ну, типа там защиты сети и так далее, сайтов, то, в общем, результаты этого исследования говорят о том, что... Ну, и опять же, если у вас, естественно, лицензионная версия Windows, и вы получаете регулярные апдейты, то этого, в принципе, достаточно для обеспечения безопасности вашего компьютера. А то, что они не дают оплатить, ну, вот это, опять же, посмотрите, поищите в Гугле, почему нельзя оплатить. Может, там они знают, какая причина.
1: Огромное вам спасибо. Спасибо
0: большое, что вы есть.
2: Всего доброго вам. Счастливо. Мы переходим к следующему звонку. Алло.
3: Алло.
2: Здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, и да, задавайте вопрос.
3: Здравствуйте. Это Белла говорит с вами. У меня такой вопрос. Я всегда смотрела на своем компьютере фильмы онлайн через YouTube. И вдруг в какой-то момент у меня стало выдаваться такое сообщение. Видео недоступно, доступ к этому видео ограничен, ограничение наложено администратором Google Workspace или администратором сети. А еще через какой-то момент не выдалось, некоторые результаты скрыты, так как администратор вашей сети включил безопасный режим. Я зашла в YouTube, нашла этот безопасный режим, но я его не могу убрать. Он таким сереньким светом засвечен, и я не могу его убрать. Но администратор сети — это я сама. Как у меня? Что мне можно сделать?
0: Ну, сделать нельзя почти ничего, это я вам сразу скажу. Понятно. Дело в том, что вы напрасно думаете, что вы единственный администратор вашей сети. Это может быть и ограничения, которые налагает ваш интернет-провайдер. Дело в том, что почти наверняка то, что вы смотрите, это, ну, скажем так, пиратские кинотеатры, и то, что вы смотрите эти фильмы, это, скорее всего, не лицензионные копии. И поэтому в мире идет большая борьба с подобного рода кинотеатрами. Ну, естественно, со стороны производителей фильмов и прочих программ. Поэтому, скорее всего, вы столкнулись именно с таким ограничением. Понятно. Попробуйте поискать, опять же, другую площадку, на которой это делается. Ну, но да, причина именно в этом, в том, что вы пользуетесь нелегальным контентом.
3: Понятно. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.
2: Всего доброго вам. Счастливо. До свидания. Мы продолжаем. У нас следующий звонок. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Скажите, вот...
2: Назовите, пожалуйста, есть... себя и задавайте вопрос.
4: А, Михаил, есть Play Market, да, такое приложение? Магазин вот этот. Приложение.
0: Вы имеете в виду в Фейсбуке?
4: Нет, в Гугле.
0: А, в Гугле, хорошо, да.
4: И периодически я там, ну, раз в неделю, может, два раза обновляю приложение. Это, в принципе, надо делать так же?
0: Ну, как вам сказать, оно, с одной стороны, не вредит. С другой стороны, если они выпускают обновления там два раза в неделю, ну, некоторые из них можно пропускать без особого ущерба для себя. Вышла новая версия. Смотрите, желательно обновить, если действительно... Они так часто ее обновляют, значит, есть какая-то команда, которая исправляет ошибки, возможные ошибки в системах безопасности. Так что единственная проблема, которая время от времени возникает, ну, скажем так, довольно редко, да, это то, что в новую версию вносят новые ошибки. Ну, это обычная проблема с программным обеспечением. Но, как правило, опять же, если это Google, они быстро это находят и исправляют. Так что обновляйтесь, и ничего страшного.
4: У меня знакомые есть, они вообще не обновляют, и потом спрашивают...
0: И все равно работает, конечно.
4: Почему у меня там YouTube не работает, не показывает там? Ну, я проверяю, смотрю, там Play Market, оно не обновлено. Ну, нажал на обновить, и, пожалуйста, оно заработало. Поэтому...
0: Да-да. Нет, время от времени все-таки надо обновлять. Можно какую-то версию пропустить, если вам там в данный момент не до того, вы заняты чем-то другим, а он хочет обновить. Ну, так можно версию пропустить, в следующий раз обновить. В общем, это обычный такой.
4: Но и программное обеспечение также надо же, когда вот, допустим, пишут обновление ПО, и надо же его тоже обновлять, так же?
0: Ну, желательно, конечно. Другое дело, что если вы говорите о программах, ну, могут выходить новые версии, за которые хотят новые деньги. Это уже каждый решает для себя.
4: Не, я говорю про телефон.
0: Про телефон, да, вполне ничего страшного, если вышло обновление. Некоторые, кстати, обновляются вообще в фоновом режиме, мы об этом не знаем.
4: И еще один вопрос маленький такой, про мошенников. Вот,
0: маленький.
4: Да, маленький такой вопрос.
2: Всеобъемлющий вопрос.
4: Просто я читал, что в Молдавии там создали центр, который занимается именно вот этими номерами подозрительными, там спам, в общем, вот такое. Там где-то больше миллиона уже как бы заблокировали вот таких телефонов. Почему у нас вот это не делают?
0: А кто вам сказал, что это не делается? Это делается.
4: Ну, что-то не видно. Каждый день звонят мошенники, никто с ними не борется, ничего.
0: Ловит я иногда. Ну, смотрите, я вам могу сказать совершенно определенно, что с ними борются, и я в этом просто принимаю непосредственное участие, поэтому... Да.
4: Секрет делаете там?
0: Ну, неважно. Но, в принципе, я на связи с руководителями служб безопасности, ну, скажем, многих израильских компаний, это делается постоянно. Дело в том, что, опять же, представляя сейчас противоположную сторону, это очень сложно отслеживать. Они все время меняют телефонные номера, и это, ну, вот такая борьба, как обычно, артиллерии и брони. Довольно сложно все это делать. Но работа эта ведется, и я вас уверяю, если бы она не велась, то наша жизнь была бы гораздо сложнее, и пользоваться телефонами было бы почти невозможно.
4: Ясно.
2: Ну, хорошо, спасибо. Всего доброго вам, счастливо. Пошли дальше. Следующий звонок, пожалуйста. Алло.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. У меня вопрос не к Йосифу, а к Игорю как раз. По поводу вашего сайта. Я очень люблю ваши передачи, ваши программы. Но в вашем архиве, кроме «Шат История», практически невозможно найти ваши записи. Как они хранятся, непонятно. Как это все каталогизируется, в общем... Там и так достаточно неудобно, но когда вообще ничего нельзя найти, так это крайне напрягает.
2: Вот там как-то... Так, Евгений, оставьте, пожалуйста, телефон нашему продюсеру. Я постараюсь с вами связаться. Хорошо, чтобы просто не отнимать время у нашей программы. Хорошо.
5: Да, большое спасибо.
2: Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Мы продолжаем. Сейчас. Это у нас следующий, слушатель временно и совсем коротко упал с линии, но сейчас мы возобновим наш продюсер Елена Черкасова, сейчас колдует над этим вопросом. Я думаю, что мы уже сможем сейчас...
6: Алло?
2: Да, здравствуйте, отлично.
6: Здравствуйте.
2: Представьтесь, здравствуйте. Пожалуйста, задавайте вопрос.
6: Я хочу, чтобы со мной кто-то связался из редакции. У меня большая просьба. Мне 97 лет. Я жертва катастрофы. Я почти слепая, почти глухая. У меня куча болезней. Кроме телефона Безок, у меня ничего нету никаких. Я должна связаться с руководителем организации нашей после Холокоста Хазита Акавод Александром Берманом. помогите мне, пожалуйста, с ним связаться, потому что у меня нужные сведения, которые я должна оставить после себя, они принесут.
2: А вы оставьте, пожалуйста, ваш телефон продюсеру нашему. Хорошо?
6: А я не могу оставить телефон. Вы же видите его. Я боюсь оставлять, потому что мошенники, чтобы мне не ответили.
2: Скажите, а как вы тогда хотите, чтобы вам помогли?
6: А вы не видите мой телефон?
2: Я не вижу. Я сейчас в эфире, и вашего телефона не вижу.
6: Тогда, пожалуйста, запишите. Вы записываете?
2: Хорошо. Ну, давайте запишу ваш телефон.
6: 09.
2: Да.
6: 866.
2: Так.
6: 9044.
2: Так, хорошо. Как вас зовут?
6: Мне позвонят.
2: Послушайте, алло. Ну я сейчас, сидя в эфире этой программы, я не могу вам сказать...
6: Я боюсь, что программа закончится, и я потеряю связь. Из редакции, пожалуйста, кто-нибудь, позвоните
2: как
6: мне.
2: Как вас зовут?
6: А?
2: Как вас зовут?
6: Дваркович Хана.
2: Хана, хорошо.
6: Позвонят?
2: Мы постараемся, да.
6: Пожалуйста, помогите. Все-таки, уважая мой возраст, материально я не нуждаюсь. Я должна оставить сведения вот этому Александру Берману.
2: Хорошо, мы вас поняли. Все, спасибо. Да, теперь, если у нас, кажется, есть пауза. Вот, и это замечательно. Я могу задать Йосиф вам. Я прошу прощения, тут как-то вопросы немножко пошли не по теме, но мы вырулим все. Да, Йосиф, поскольку пока есть у нас 2-3 минуты, наверное, я сейчас посмотрю еще, может быть, на нашу страницу пришли вопросы. Нет, все пока нормально. Я хочу вас спросить, а вот, так сказать, скандал глобальный последнего времени, спор между Илоном Маском и Кристофером Ноланом с обещанием Илона Маска запустить «Одиссею» буквально уже в 26-м или 27-м году, сделанную при помощи AI. Как вы полагаете вообще, мы подошли уже к такому уровню развития высоких технологий, чтобы AI мог сделать это, приемлемую режиссуру фильма?
0: Ну, насчет режиссуры я, честно говоря, не уверен. Это все-таки какой-то контакт между человеком, ну, с одной стороны, да, режиссером, актерами, с другой стороны. Дело в том, что непонятно, когда говорят про AI, как правило, разные люди понимают под этим совершенно разное. То есть что понимает Илон Маск под этим? То есть можно сделать, ну, грубо говоря, мультфильм, да, то есть актеров нету, все рисует компьютер, но на самом деле эти технологии были и раньше. То есть тот же самый первый мультфильм, который был создан вот с помощью, тогда еще не было слова AI, но тогда это был... была компьютерная графика трехмерная, вот этот «Приключение игрушек», или как он назывался,
2: так.
0: В конце 90-х годов. Вот это уже был фильм, мультфильм, который люди не рисовали на бумаге, как там привычный нам, ну погоди. И все это развивалось, и во многих там фильмах, когда мы смотрим различные там трюки или там невероятные всякие события, это все уже отрисовывал компьютер. Так что AI именно в рисовании видеоизображения – это просто очередной этап. Теперь AI может написать сценарий, это уже следующий уровень.
2: Да, да.
0: Да, там сделать там режиссерскую разбивку, это тоже можно.
2: Он может и кастинг сделать, например.
0: Опять же, вопрос, будут ли участвовать в этом живые актеры или их тоже нарисует AI. Тогда и кастинг не нужен. Тогда, опять же, тут вопрос только в том, какое участие людей в этом и какое участие AI. Если AI будет это делать на 99%, то есть он сам будет придумывать образы, он сам будет их рисовать, сам напишет сценарий по, там, скажем, оригиналу известного писателя, да, ну или даже не писателя, а Гомера. То есть он может сам все это сделать, нарисовать, озвучить и так далее. Насколько это будет интересно, ну, это уже другой вопрос. То, что технически это возможно, в этом нет никаких сомнений.
2: Окей, спасибо. Давайте, у нас есть звонок, обратимся, так сказать, к слушателям. Алло, кто с нами?
7: Добрый день.
2: Здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Здравствуйте.
7: У меня есть вопрос к долгих. Мне присылают
2: Долгому, на
7: телефон сообщение, да, что вы пользуетесь сетями 4G, когда у вас телефон имеет сеть 5G. Переключитесь. Я не знаю, для чего переключаться, стоит ли это делать, и что оно меняет.
0: Ну, скажем так, 99%, что если вы переключитесь, вы, скорее всего, ничего не заметите. Если вы пользуетесь телефоном в таком обычном пользовательском режиме, не скачиваете какие-то большие объемы информации, или если вы не находитесь на стадионе, где вокруг вас еще тысячи людей с телефонами, вы ничего не заметите. Другое дело, что если у вас есть в телефоне 5G, посмотрите в настройках телефона, возможно, там где-то есть такой пункт, чтобы он переключался на 5G автоматически.
8: Я сейчас спрошу, нашли вы раки химическое оружие? Вы что
7: скажете? Но там написано, что LTE, переключить на LTE или на 5G. Там два варианта дано.
0: Подождите, а какой вариант изначальный? LTE – это 4G.
7: Да, LTE.
0: 5G – это 5G. По сути, вы какими технологиями пользуетесь?
7: Да
0: я честно говоря, у меня никогда такого телефона не было.
7: Больше ничего. Больше нигде. Особо я так сильно не пользуюсь.
0: Понятно. Ну, в общем, если он вам предлагает переключиться, переключайтесь. Но посмотрите в настройках. Он, в принципе, не должен на вас это спрашивать. Он должен сам переключаться на самую продвинутую технологию безо всякого вашего участия. Вот это странно.
7: Вот,
0: Посмотрите в настройках, возможно, где-то есть возможность сделать это автоматически, чтобы он просто не действовал на нервы.
7: Да-да. Спасибо вам большое.
2: Всего доброго. Всего доброго. И я думаю, что я уже не буду произносить никакую мантру, потому что, наверное, это был завершающий на сегодня вопрос. Если сейчас чего-то внезапного не произойдет, интересуюсь я у Елены Черкасовых, все, тогда, значит, на сегодня все. Может быть, есть еще несколько слов каких-то, Иосиф, которые вы хотели бы добавить как постскриптум к сегодняшним ответам и сегодняшнему разговору?
0: Ну вот только написали у нас тут на страничке в Фейсбуке, что Александр Берман сейчас в Грузии, но ему отправили номер телефона нашей слушательницы, так что будем надеяться, что
2: да, ну, да.
0: Установят связь, и все будет хорошо.
2: Да, это то, что у нас на странице, это вопросы организационные, мы постараемся решить, вот, так что все нормально. Сейчас, так, у нас, кажется, есть еще один звонок, и мы, ну, давайте мы его попробуем не отклонить. Да, давайте тогда попробуем. Я не задам своих вопросов, но мы послушаем вопрос нашего слушателя. Да, извините за тавтологию. Нет, человек не поднялся на линию, то есть мы действительно не будем
0: но
2: сегодня.
0: У вас есть возможность задать.
2: Да, задать. Вопрос. Конечно, я просто все в ту же точку долблю, потому что на самом деле мы же понимаем, что чем больше на сегодняшний день, чем больше развивается AI, чем глубже он становится, мир становится тем более ровно настолько же и сложнее, потому что по исследовательским данным некоторых разработчиков AI постепенно искусственный интеллект научился обманывать и шантажировать даже. Каким вы представляете себе мир в будущем при наличии таких исходных данных?
0: Ну, опять же, исходя из моего опыта, любые технологические новшества приводят к тому, что их используют злоумышленники. Ничего с этим невозможно поделать. Надо только с этим бороться. И, кстати говоря, тот же AI, он с одной стороны может использоваться злоумышленниками, с другой стороны, он очень активно используется сейчас в выявлении злоумышленников. В том числе есть программы искусственного интеллекта, которые позволяют проверить, создана ли картинка с помощью искусственного интеллекта или запись голосовая. Так что единственное, вот на что нужно надеяться, что искусственный интеллект будет помогать нам в том числе и бороться со злоумышленниками.
2: Нет, он бороться, помогать будет, несомненно, но я-то боюсь того, что... Я боюсь. Просто он может выйти из, так сказать, из рук, из-под контроля людей, его создающих, если он уже обманывает.
0: Ну, опять же, с первых дней появления компьютеров это... было и темой для всяких научно-фантастических произведений, и для опасений футурологов, что компьютер выйдет из повиновения, начнет действовать по собственному усмотрению. Ну, в общем, как показывает опыт, в общем, в последние, ну, скажем так, 60 лет активного развития компьютеров, ну, ничего подобного не происходило. Да, были попытки использования, не попытки, может, даже и вполне удачные варианты использования компьютеров злоумышленниками, но вот так, чтобы компьютер вышел из повиновения и захватил власть над людьми, пока что это все остается в рамках научной фантастики.
2: То есть вы, в общем, в этом вопросе оптимист, насколько я могу судить, глобально, так сказать, да. То есть вы верите,
0: знаете, что... Оптимизм – это же тоже результат определенного опыта. Если за 60 лет ничего подобного не случилось, ну, значит, пока что мы как-то можем этот процесс контролировать.
2: Здесь время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Иосифу Долгому. До новой встречи. Счастливо и всего вам наилучшего.
0: Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания. В студии были звукооператоры Илай Бен-Шаббат и Валентин Соломенко, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Пинк Мартини».